жена варила вкусный борщ ему, а стой он засыпать любил. Устав две эти вещи сравнивать, обеих он спасать решил. И в море он нырнул лещом, нырнул за сексом и борщом. Жена, едва придя в сознание, в чем дело сразу поняла. Перед собой, увидев Виктора, лишь два удара нанесла. И он утратил смысл жить, не может кушать и любить.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Город засыпает. Просыпается кот. Тык-тык-тык-тык по полу, по стенам, по лицу. Город не высыпается.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Дарья, менеджер по рекламе из Самары, спрашивает.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Живу с мужчиной уже 3 года. Встречаемся 5 лет. Замуж, естественно, не зовет. Вот. Вопрос. Как набраться храбрости и уйти от этого молодого человека, чтобы в дальнейшем встретить мужчину, готового к ответственности, построить здоровые отношения, семью, ну и так далее, собственно.
0: Сатья отвечает.
2: Ой, какой хороший вопрос. Какой... Очень редко бывают подобные вопросы от мужчин, потому что живу с бабой уже 5 лет, зову ее, никак не берет замуж, не хочет за меня, я требую, кольцо купил, предложил. А она говорит, да мне не надо, зачем это нужно? Почему-то так чаще всего не происходит. Потому что мужчина как? Мужчина встречает женщину, и мужчина хочет заниматься сексом с женщиной. Он с ней занимается сексом. Потом женщина говорит, а ты не хочешь заниматься сексом со мной специально отведенном месте, чтобы не бегать. Он говорит, ладно, удобно. Переходит туда и начинает заниматься с ней сексом в специально отведенном месте. А ты не хотел бы еще и поесть что-нибудь между сексом в специально отведенном месте? Хорошо, нормально, можно поесть между паузами, между сексом в специально отведенном месте. Она говорит, возьми меня замуж. Он, в смысле? Где? А когда вообще это началась история? В какой момент? Ну, это ты просто со мной сексом занималась, а я с тобой занималась сексом на эскалаторе, который вез нас в брак. В настоящий. Я хитрая, и теперь я буду выжимать. Мужчина расстраивается, потому что ты ему очень хорошо подходишь для секса, но, возможно, очень не подходишь для брака. Это разные совсем проекты. А если ты и дальше собираешься через постель попадать в брак, так какой смысл? Ты уже... Ну, уже этим занимайся. Ну, дальше занимайся. Вы понимаете, о чем я? Какая жестокая боль. Все такие, что такое? Это просто человек другой. Это технология говенная, девочки. Все очень просто. Вы должны четко понимать проект, который вам нужен. Дальше вам нужно найти человека, который подходит вам под этот проект. То, что мужчина вас не зовет, означает только одно. Кто знает?
3: Не надо ему это.
2: Ой, красивые дуры. Вы для брака не подходите. Вы подходите для безответственных сексуальных отношений. Чувствуете, как ужасно признаться?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: шутит Виталий Гагунский.
1: Хоп, хей, ла-ла-лей, все, мой мальчик, ты еврей.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды, плюс Стас Ярушин, плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Самосвал с картошкой занесло. Немножко люди во дворе ходят по пюре.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Новости астрологии. Как выяснилось, по звездам можно определить не только судьбу человека, но и его воинское звание.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Люди все разные, и увлечения у них тоже оригинальные. Как вам такая история? Беседуют два друга. Федь, а ты чем занимаешься в свободное время?
3: Я? Ну, да так, шпионю.
2: Шпионишь? Что, серьезно, что ли?
3: Ну да.
2: Не знаю, а я вот люблю гулять в парке, встречаться с девушками в кафе или ходить с друзьями в кино.
3: А я знаю.
2: Знаете, я просто обожаю анекдоты с неожиданными концовками. Вы тоже? Тогда ловите свеженький. Представьте, пустыня, жара адская, мужик без воды, без еды уже две недели ползет, не может...

0: Знаете, выход практически заканчивается его жизнь. И тут перед ним смотрит, сам глазам своим не верит, яблоня. А на яблоне единственное, но большое такое налитое яблочко. И вот он тянется к нему, понимая, что жизнь его спасена. И вот только хочет его взять, вдруг гром, молния, и из-под песка вылезает огромное чудище. Хватает вот такой большой пастью это яблоко, хунш, и обратно в песок. Мужик, совершенно вонаревший, смотрит на дерево, на песок, на дерево, на песок. И растерянно говорит: «Господи, что это было?» И вдруг опять гром, молния, из песка вылезает это чудище. И так вот, выплевывая косточку изо рта, говорит: «Что-что? Антоновка!» И снова в кабинете двое. Доктор и пациент. Пациент и доктор. Врач говорит пациенту: «Мужчина, прочитайте мне вон ту нижнюю строчку». Тот прищуривается: «Вы знаете, я не могу». «О, батенька, да у вас близорукость. Да ну, вот же попал, а. Всю жизнь был неграмотный, теперь еще и близорукость».
1: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.

Кажется, наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится все само собой.

о себе, все сбывается, если ты.

0: меня. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вчера помыл окна. Теперь рассвет у меня на 2 часа раньше.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Группа людей со скорбными лицами и музыкальными инструментами. Впереди бригадир-дирижер. Звонок, выходит жилец. Бригадир вежливо приподнимает шляпу. Ай-яй, мне уже говорили, такое горе. Жилец, какое горе? Бригадир, у вас похороны? Жилец, похороны? Бригадир, Решелевская, 6, квартира 7? Жилец, да. Бригадир, ну? Жилец, что? Будем хоронить? Жилец, кого? Бригадир, что значит кого? Кто должен лучше знать, я или ты? Ну не валяй дурака, выноси. Жилец, кого? Бригадир, у меня люди, оркестр. 15 человек живых людей. Они могут убить, зарезать любого, кто не вынесет сейчас же. Толстая Маня в носках и мужских ботинках ударила в тарелки и посмотрела на часы. Жилец, минуточку, кто вас сюда прислал? Бригадир, откуда я знаю, может быть и ты. Что я всех должен помнить? Из коллектива вылетает разъяренный тромбон. Миша, тут будет что-нибудь, или мы разнесем эту халабуду вдребезги пополам? Я инвалид, вы же знаете. Бригадир, Жора, не изводите себя. У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди. Вы же еще не слышали наше звучание. Жилец, я себе представляю. Бригадир, секундочку. Вы услышите наше звучание, вы снимете себе последнюю рубаху. Эти люди чувствуют чужое горе, как свое собственное. Жилец, я это вижу по лицам. Бригадир, встаньте там и служите сюда. Именно отсюда будет проистекать. Тетя Маня, прошу сигнал на построение. Толстая Маня ударила в тарелки и посмотрела на часы. Бригадир прошелся кавалерийским шагом. Константин, застегнитесь. Спрячьте свою нахальную татуировку с этими безграмотными выражениями. Люди все время читают у вас на груди, как на заборе. И вы там пишете что-то новое каждый раз. Федор Григорьевич, вы таки студент консерватории. Возможно, вы даже культурнее нас. Вы знаете ноты. Но эта ковбойка вас унижает. У нас, слава богу, полно работы. Теперь вы, Маня, что вы там варите себе на обед, меня не интересует. Но от вас каждый день пахнет жареной рыбой. Переходите на овощи, или мы распрощаемся. У нас работа с людьми. Прошу печальный сигнал. Оркестр играет фантазию, в которой с трудом угадывается похоронный марш. Жилец аплодирует. Большое спасибо, достаточно. Но это напрасно, наверное, кто-то пошутил. Жилец, может быть, но нас это не касается. Я 15 человек снял с работы. Я не даю юноше закончить консерваторию. Мадам Зборовская бросила хозяйство на малолетнего бандита, чтобы он был здоров. Так вы хотите, чтобы я понимал шутки? Рассчитайтесь, потом посмеемся все вместе. Из группы музыкантов вылетает разъяренный тромбон. А я сейчас разнесу эту халабуду. Бригадир, вы слышали, что он сказал? Здесь таких 15 человек. Тромбон. Миша, что вы с ним цацкаетесь? Дадим по голове и отыграем свое. Бригадир, Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело. Зачем вы опять нервничаете? Жилец, почем стоит похоронить? Бригадир, с почестями? Жилец, да. Не торопясь? Жилец, да. По пятерке на лицо. Жилец, а без покойника? Бригадир, по трешке, хотя это унизительно для коллектива. Жилец, хорошо, договорились, играйте. Только пойте. В память Сигизмунда Лазаревича и сестру его из Кишинева. Музыканты по сигналу Мани начинают играть и петь. Безвременно, безвременно, на кого ты нас оставляешь? Ты туда, а мы здесь, и ты туда. За кулисами крик, кого-то понесли. Бригадир повеселел. Вот вам и покойничек. Жилец, нет, это только что. Это мой сосед Сигизмунд Лазаревич. У него сегодня был день рождения.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если женщина после ссоры вас неожиданно быстро простила, значит, она уже придумала, как вам отомстить.

0: плюс Стас Ярушин.
1: Шутки дожди плюс
0: Надежда Ангарская.
1: Шутки дожди
0: плюс самые веселые звезды. Шутки песни плюс на Юмор ФМ.
1: Шутки дожди.
2: И снова в эфире «Шутки, песни, плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор-ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
3: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: «Шутки, песни, плюс» на Юмор-ФМ. Начинаем петь на троих. С Акмалем.
1: Шутки, песни, плюс
0: на Юмор ФМ.
2: Акмаль, давай.
4: Твой малыш растет не по годам и уже таскает баб хамам.
2: Давай, Надюш, твоя песня.
3: Так, сиреневый огонь в налоговой пылает, в налоговой горит. Уже второй этаж, пожарный не спешит, пожарный понимает.
2: Да-да-да.
1: Шутки, песни, плюс.
2: А вот вам песня клевая, заслуженно хитовая. Она про самокатчика на МКАД. На подвиги готовая, его нога толчковая мгновенно разгоняет самокат. Ему дорога с катертью, ему дорога с катерью. Он скачет, как козел, из ряда в ряд. И все его по матери, и все его по матери заслуженно и громко матерят. И вот Федот на трассу вылетает. Летит и не боится нифига. 110 в час вперед его толкает. Толчковая, толчковая нога.
5: Ну, ты опять выиграл домашку просто, слушай. Вообще.
2: Акмаль.
4: Так, как там было? Натали,
2: да-да-да-да-да-да-да-да-да.
4: Как Брюс Ли, прыгнул Павлик и на скорой увезли.
5: Так, ну что, это получается я?
2: Песня, да.
3: Билетик в дурдом. В каждой палате твой любимый герой.
4: Билетик в дурдом. Он самый лучший парень на свете.
3: Он Наполеон.
2: Моя песня, слушайте.
4: Наверное, это мой ад. Домой к шести возвращаться. С друзьями реже встречаться. Ведь я 3 года женат.
1: Шутки, песни,
0: на Юмор ФМ.
2: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ.
5: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
6: Ой, спасибо большое. Да что вы все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
2: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь. Потом, наверное. А пока...
5: «Шутки, песни, плюс» ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!
1: «Шутки, песни, плюс»!

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Обожаю закаты. Это так романтично. Закат означает, что скоро ужин.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: «Угарный папа».
1: Отец семейства надел на работу темно-синий костюм и голубую рубашку. Дочка Таня, 4 года, внимательно смотрит на него и говорит: «Пап, ты сегодня такой красивый, прям как синяк». Детский психолог спрашивает 7-летнего Владика: «А у тебя дома есть домашние животные?» Владик в ответ: «Не-а, только бабушка». Мама просит у мужа машину, чтобы поехать с сыном Мишей в гости. Папа не очень доверяет жене как водителю и всячески отнекивается. «Ну а если меня на работу вызовут?» «Ну тут недалеко, пешком дойдешь», — отвечает мама. «Ну а если срочно вызовут?» Тут встревает 5-летний Миша: «Бегом побежишь».
0: «Угарный папа».
1: Андрею 5 лет. Спрашивает у мамы: «А ты знаешь, почему собаки нас лижут?» «Нет, Андрюш, а почему?» «А потому что внутри у нас кости». 4-летний Даня сидит с мамой в поликлинике и ждет врача. Мимо проходит женщина в белом халате. Даня спрашивает у мамы: «А это врач?» «Нет, Данечка, это медсестра». «Да какая же это медсестра? Это медбабушка». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор-ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер Telegram +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

в эфире средства массовой информации радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: FM. Шутки.
1: Надписи в лифте постоянно напоминали профессору Сидорову о некоторых пробелах в воспитании дочери.
0: И песни.

0: друзья.
1: Фоменко. 5 шуток про
2: офис.
3: По статистике, самая распространенная производственная травма в офисе – вывих челюсти во время зевания. Работа в команде, точная постановка задач, четкий расчет бюджета и соблюдение дедлайнов – именно так мы заказываем еду в офис. Если ваш офис обставлен по фэншую, то ОМОН уже не ворвется с обыском, а гармонично вольется. Дай человеку рыбу, и он разогреет ее в офисной микроволновке.
0: Качественный офисный стол просто обязан выдерживать двоих.
1: Юмор FM. Шутки и песни.

Сколько в твоем танце красок всевозможных, и в этом ты вся. Для тебя я мог бы сделать все, что можно, и все, что нельзя.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Как выбесить любую женщину? Шаг первый – сфотографировать, шаг второй – не показывать фотографию.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: С берега на тиражный пароход зло смотрел великий комбинатор. Новый взрыв криков достиг ушей концессионеров. «Это черт знает что! Поезжайте в Рабис и требуйте, чтобы нам экстренно командировали художника!» «Куда же я поеду? Сейчас 6 часов. Рабис давно закрыт, да и пароход через полчаса уходит. Тогда сами будете рисовать. Раз вы взяли на себя ответственность за украшение парохода, извольте отдуваться, как хотите!» Остап уже бежал по сходням, расталкивая локтями крючников, барышень и просто любопытных. «Товарищ!» – заорал Бендер. «Вы-вы, толстенький, которому художник нужен!» Через 5 минут великий комбинатор сидел в белой каюте толстенького заведующего хозяйством и договаривался об условиях работы. «Значит, товарищ, — говорил толстячок, — нам от вас потребуется следующее. Исполнение художественных плакатов, надписей и окончание транспаранта. Ну и, конечно, общее наблюдение за художественной частью. Можете вы это взять на себя? Причем, предупреждаю, работы много». «Да, я могу взять это на себя. Мне приходилось выполнять такую работу». «И вы можете сейчас же ехать с нами? Это будет трудновато, но я постараюсь». Большая и тяжелая гора свалилась с плеч заведующего хозяйством. Испытывая детскую легкость, толстячок смотрел на нового художника лучезарным взглядом. «Ваши условия?» – спросил Остап дерзко. «Имейте в виду, я не похоронная контора». «Условия сдельные, по расценкам Рабиса». Остап поморщился, что стоило ему большого труда. «Но, кроме того, еще бесплатный стол», — поспешно добавил толстунчик. «И отдельная каюта». «Ну ладно», — сказал Остап со вздохом. «Соглашаюсь. Но со мной еще мальчик, ассистент». «Насчет мальчика вот я не знаю. На мальчика кредита не отпущено. На свой счет, пожалуйста, пусть живет в вашей каюте». «Ну, пускай по-вашему. Мальчишка у меня шустрый, привык к спартанской обстановке». Остап получил пропуск на себя и на шустрого мальчика, положил в карман ключ от каюты и вышел на горячую палубу. Великий комбинатор, заложив руки в карманы, гулял вдоль борта, не замечая оставшегося на берегу Воробьянинова. Ипполит Матвеевич сперва делал знаки молча, а потом даже осмелился попискивать. Но Бендер был глух. Пароход дал второй гудок. От страшных звуков сдвинулись облака, солнце побагровело и свалилось за горизонт. Оглушенный и одинокий Ипполит Матвеевич что-то кричал, но его не было слышно. Лязг лебедки губил все остальные звуки. Остап Бендер любил эффекты. Только перед третьим гудком, когда Ипполит Матвеевич уже не сомневался в том, что брошен на произвол судьбы, Остап заметил его. «Что ж вы стоите, как засватанные? Я думал, что вы уже давно на пароходе. Сейчас сходни снимают. Бегите скорее! Пропустите этого гражданина! Вот пропуск!» Ипполит Матвеевич, почти плача, взбежал на пароход. «Вот это ваш мальчик?» — спросил завхоз подозрительно. «Мальчик?» — сказал Остап. «Разве плох? Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
4: В эту пятницу ровно в полночь.
3: Я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. и вы наконец-то услышите!
5: Фоменко Фейк Радио!
6: Да, детка, именно так.
4: Фоменко Фейк Радио. В эту пятницу в полночь на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Говорят, подобное притягивает подобное. Как быть, если я бесподобная?

0: Сегодня снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
1: Здравствуйте. Мне вначале нужно объяснять, у меня есть проблемы с координацией и с речью, и каждое новое общение нужно начинать с фразы, что я не наколдырился. Чем мне по здоровью вообще желательно не пить, я последние там 3 года не пил вообще, но, как вы понимаете, это не могло длиться вечно. Денис настал. Я переехал в Москву и выпил на первом же мероприятии. Что-то какая-то ярмарка башкирского меда. Я подумал, ну что страшного со мной случится на ярмарке? Не могу зарамсить с цыганами. Ну ладно, выиграю красные сапожки, но это максимум. Ну нет, прямо на входе ко мне подошла девушка и говорит: «Привет, парень, хочешь выпить? Это бесплатно, понимаете?» Девушка, выпить бесплатно. Обложили, твари. Я не хотел, но я выпил. Я выпил, и представляете, меня подровняло. Я не знаю, как это работает, но правда, и выпил, стал ровнее ходить. Четче говорить. Я подумал, блин, это же первый в мире чувак, которому полезно бухать. Это же какие перспективы открываются. Что будет дальше? Сальса? Конкурсы ходулистов? И вы представляете вообще, как в такой ситуации с меня охреневают бармены? Когда я вот трезво иду к барной стойке и говорю: «Бармен, налей!» И всегда скажу: «Ну куда ты себя в зеркало видел? Ну что тебе еще налить? Вот обидно!» Обидно, а я говорю: «Бармен, налей мне, пожалуйста, 0.5 литра текилы!» Один говорит: «Да ладно!» Говорит: «Да поверь мне!» И вот один не поверил, говорит: «Ты если это до конца допьешь, я за это заплачу». Вот вы видели когда-нибудь, как плачет бармен? Нет, я не стал разводить парня, но он же не знал, что я алкогольный Бенджамин Баттон. Меня девушка один раз потащила знакомиться с родителями. Ее мама, когда меня увидела, она запаниковала. Она посмотрела на меня и говорит: «Настя, Настя, это что это, Настя? Еще один алкаш в доме, Настя». Зато папа... Ребята, папа полюбил сразу. Он даже меня в сторонку отвел, говорит: «Андрюха, у тебя с Настей, если ничего не получится, у меня в Ростове есть еще одна дочь. Забей, братан, главное, не теряемся. Напиши мне свои цифры, держим связь». Вы знаете, он как в воду глядел, потому что Анастасия оказалась Я объясню, она давала имена всему, что видела, всему. Ее машину звали Полина, айпад у нее был Павел, ее песик Йорк, знаете, вот эта вот шняга маленькая волосатая, Альберт, блин, Альберт, а я Зая. Знаете, как унизительно быть Зая рядом с этим, блин, Альбертом. Спасибо большое.
0: Это большой стендап. На

0: это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
0: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
5: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 723903. Код Челябинска 351.
7: Мне не надо тебя новой.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушка, которая уже не знает, как намекнуть парню на шубу, прикладывает к телу кота и спрашивает: «Ну как мне?»

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон.
1: Настоящий мужик, как ковер тети Зины. С каждым годом феет. Настоящего мужика голыми руками может понадобиться. Настоящий мужик должен быть с деньгами. Поэтому, если ты хочешь настоящего мужика, дай ему денег. Мужики, запомните, если ваша девушка уходит от вас по собственному, работать еще 2 недели. Настоящий мужик никогда не моет ноги, потому что ноги ниже мужского достоинства. Настоящие шаманы могут быть родом только из региона Шамань.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Кова не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: 10 лет. Мы корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
5: Вкус!

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
2: Дорогой, сначала я обошла всю компанию в городе, потом выписала все цены, затем... в интернете, высчитал судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
3: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
2: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
3: Каких 5000?
2: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
4: 8-800-350-16-16.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
6: Забудь про септик. Автономная канализация Топаз – это высокая степень очистки сточных вод, минимальный габаритный размер, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация ТАПА. 8-800-333-69-37.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Юмор ФМ. Шутки и песни.
12: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В номинации «Прорыв года» в пятый раз подряд победу одержал канализационный коллектор Урюпинска.

0: FM представляет.
1: Реалити-криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Приветствую, уважаемые. Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор-ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе...
1: Реалити-криминалити.
3: 7 августа я был в ресторане «Вечерняя звезда». Выпил спиртного столько, что не помню, как оказался в подъезде. Голова была волосы на правом виске были выстрижены, на спине было написано «Привет от Оли и Тани». Мне все это было ужасно. Как я теперь пойду к жене? С какой суммы начинается взятка, я не знал, поэтому оказался оскорбителем человеческого достоинства должностного лица. С протоколом ознакомлен и согласен. В чем расписываюсь? Я перешагнул светофора. А просто перешел и все.

0: Я даже не смотрел на этот ваш светофор. После тренировки в фитнес-центре я спрятался в женской раздевалке не с целью подсматривания, а по юморному характеру слегка подвыпившего состояния души. На этом все. Желаю вам видеть в плохом только смешное. И не нарушайте, иначе смешное окружающие будут видеть в вас. Обнимаю, а вы меня нет.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если хотите снимать фильмы для взрослых, ищите актеров в караоке. У этих людей нет никакого стыда.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Это интересное объявление. Когда мне бывает скучно, я беру вот это, читаю. Обязательно нарвешься на что-то. Объявление. Жена на даче. Точка. Звоните. И какие-то судьбы видны за этим. Вот тоже человек. Только наш мог такое поместить в объявление. Правда, это на фонарном столбе рядом с автобусной остановкой. Кто купил шкаф 27-го-4 по улице Некрасова? Готовы? Просьба вернуть вещи в нем оставшиеся. Кто, кроме нашего человека, продаст шкаф с вещами, не заметив? Спокойно, спокойно. Начинаем потихоньку согреваться. Захожу в обувной магазин. Ко мне подбегает продавщица, говорит: я даже не мечтала, чтобы вас увидеть когда-нибудь. Потому что вы-то смеетесь над нами, над работниками сервиса, а мы-то смеемся над вами, над посетителями. Но это богатейшая коллекция. Одна ей говорит: дайте мне ботинки на 44-ю ногу. Вторая: мне кроссовки попроще, у меня муж тупой. Третья: девушки, у вас есть сапоги вашего возраста? Четвертая: девушка, у меня почему-то в этом сапоге пальцы играют, а в этом не играют. Еще одна: девушка, у вас есть сапоги на широкие ляжки? А тапочки мужские, домашние, которые одеваются между ног? Вообще, я из-за этих тапочек домашних между ног перестал ходить в гости. Ну, вот, милые женщины, вас много здесь. Скажите, трудно после того, как у вас побывали гости, что трудно пропылесосить? Ты собираешься по-серьезному, надеваешь костюм, галстук, Гуччи, Ферре. Жена прическу делает, каблуки надевает, чтобы ягодицы не катились колесиками по полу. Приходишь в гости, говорит: тапочки надевайте, пожалуйста. Жена сразу бум, укоротилась, колесиками покатились ягодички. Я в костюме Гуччи надеваю эти убитые хозяевами тапочки со стоптанными задниками. Все гости одновременно снимают туфли. Вонище! В этой маленькой прихожей воняет салатом оливье и снятыми башмаками. Это еще хорошо, тапочки хозяйки достаются тому, кто пришел вовремя. А кто опоздал, говорит: у нас вьетнамки есть пляжные. И мужик на носки. Гусь лапчатый. Видели когда-нибудь? Вот то же самое. А кто совсем опоздал, говорит: у нас еще белые тапочки есть из турецких гостиниц. И мужик в костюме в черном и белых тапках. Вот, ну хоть в гроб клади. Пока это все еще сидит за столом, ладно. А потом говорят: потанцуем. И это еще все танцевать начинает, стучать белыми тапками об паркет. Нигде в мире не снимают обувь, тем более парадную. Разговор, сам слышал, в обувном. У вас есть лыжные ботинки 52-го размера? Продавец: какого? 52-го. А нахрена вам лыжи?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указан максимальный выезд с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Покрасила брови. Муж спросил, как погода в Азербайджане.

0: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
1: Где купить «Хавейл»?
2: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джурион» от 1 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
1: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
2: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
3: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
4: Вот, проходите. Вот, знакомьтесь, друзья мои, я рад представить вам нашего нового сотрудника. Это очень молодой, очень креативный паренек, я вам скажу. Это наш новый креатор. Это вот тот самый человек, который будет придумывать вот этот вот наш жирнючий контент. Вот эту вкуснотейшую, вкуснотейшую годноту. Ну что ж, за работу, чемпион.
5: Подожди, какой чемпион? Мы только начали собеседование. Чем вы занимаетесь? Мне что делать?
4: Действительно, да. Придется действительно объяснить. Смотри, мы команда марафона желаний Елены Аладушкиной. Марафон желаний – это единственная возможность попросить у Вселенной все, что хочешь. И благодаря нашей волшебной Елене эти мечты исполняются. Это все происходит приблизительно вот так. Представься. Значит, смотри. Человек покупает наш марафон.
5: Ага.
4: Оплачивает его.
5: Ага.
4: И тут... Елена, схватив твое желание, взлетает высоко в космос, пробивается сквозь все кольца Сатурна, пробивая метеоритную туманность, подлетает к вратам Вселенной, зависает, и из ее уст раздается: «Кристине из Челябинска нужны брекеты». Чистое волшебство.
5: Мне что делать?
4: Смотри, присаживайся. На тебе очень важная миссия. Придумать методические формулировки посылов желания нашей Вселенной. Проще говоря, конкурсы на каждый день. Понимаешь?
5: Нет.
4: Смотри, как это работает. Допустим, некая замухрышка Зина из какой-нибудь Сызрани купила наш марафон. И вот она просыпается такая с утра в тряпочках. Ну, потому что это не постель, это тряпочки. Опускает ноги на пол и слышит характерный хруст тараканов. А это значит, прозвучал сигнал, что пора просить у Вселенной Феррари. И вот тут включаешься ты. Угу. Придумываешь задание. Сразу, понимаешь? Сразу придумываешь задание. Например, ты говоришь: во всем красном, ну, типа Феррари, ты понял, да? Произнесешь с балкона громко на выдохе 10 раз... Я смогу! Я смогу! Главное успеть 10 раз. Иначе, ну, сосед с балкона ударит шваброй по лицу.
5: Подождите, я это все должен придумать? Мне же за это в аду рот порвут.
4: Это далеко не скоро. Там до вас такая очередь уже выстроилась. Мудрая не по годам Регина Тодоренко. Обычный паренек Гусейн Гасанов. Ну и, конечно же, наш жизненный ориентир Виктория Боня. Так что до тебя черти устанут.
5: Вы меня в инфо-цыганство не запишите никаким образом. Выздоравливайте, до свидания.
4: Подожди, молодой человек.
3: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Белка летяга так за всю жизнь никуда и не слетала, хотя много планировала.

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Привет, а ты чего такой смурной?
2: Да вот, жена вчера к тарологу потащила, типа за будущее узнать. А там, значит, госпожа Тамара подозрительной наружности 1,5 часа болтала-болтала. Какие-то жезлы, кубки, пентакли, рыцари, королевы. Ничего не понял. Заплатил 50 тысяч.
1: Дружище, ну какая такая госпожа Тамара? Нам, настоящим мужикам, и таролог нужен. Мужик. Чтоб коротко, понятно, конкретно и по делу. У меня в соседнем гараже принимает мужской таролог Серега. Я тебе прям рекомендую.
3: Мужской таролог Серега все разложит, расскажет, покажет, поможет, предскажет будущее, перескажет прошлое, обмозгует настоящее, гадает на картах Таро, звездных, топографических, контурных, дорожных, медицинских и банковских картах.
1: У Сереги еще опция такая классная есть – обмыть результат. Я ж говорю, вот такой мужик, хоть и таролог.
3: Мужской таролог Серега погадает по-мужски. Запишитесь на сеанс на сайте картойнебабскоедело.нет.
4: Вы уже много лет пытаетесь стать звездой эстрады, но безуспешно.
5: Да, не понимаю, что не так, ведь я прекрасно пою.
4: Вот и причина. Вы слишком прекрасно поете.
6: Приглашаем на высшие курсы эстрадного вокала братьев Аблязизовых.
5: Тех самых легендарных братьев Аблязизовых.
6: О да, приходите на наши курсы и вас научат.
7: Петь только гласными буквами, чтобы никто ничего не понял.
6: Петь только согласными буквами, чтобы вообще никто ничего не понял.
8: Петь вот таким вот высоким противным голосом и в нос, потому что это типа прикольно.
6: Нарочно путать ударенье в словах, ведь и то нынче в тренде.
8: И главное, вы окончательно...
7: Простите. И главное, вы окончательно перестанете попадать в ноты, потому что ноты — это прошлый век.
5: И я стану сверхновой суперзвездой?
4: Братья Аблязизовы стали, и вам попрет.
6: Высшие курсы эстрадного вокала братьев Аблязизовых. Звезды попадают через нас.
4: Запишитесь на кастинг на сайте Аблязизов Бразерс Хит и точка.
9: Ипотека оказалась непосильной ношей?
10: Да, проценты просто дикие. Денег катастрофически не хватает.
9: Ой, ладно вам. Вы просто не обращались в Плохо Банк. Плохо Банк. Ипотечные кредиты населению.
11: Высокий процент, максимальный первый взнос.
12: Выдача кредита по 25 документам.
13: Решение по кредиту, ну, как получится.
9: Плохо Банк. Неважно, ориентируетесь в мире финансов, не можете разобраться в условиях договора, обратитесь к нашим специалистам. Они в этом вообще ничего не понимают.
12: То есть у меня еще ничего так условия?
9: Да, бывает гораздо хуже. Плохо Банк. Когда кажется, что хуже уже не будет.
10: Проходите мимо сайта все будет плохо.ой.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 8-ступенчатый автомат. 224 лошади силы от 3 619 000 рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
9: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
13: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
14: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
15: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
16: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вышел на работу после отпуска. Чувствую себя, как дети в садике. Хочется плакать и домой.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда секция. Москва.
3: Многие ошибочно полагают, что балет — это не мужское занятие, забывая о том, что в Большом театре не выступают, в нем служат.
4: Встали! Вы все бревно!
5: Мы все бревно!
4: Здесь вам не дом культуры, понт мне взад! Здесь из таких балерастов, как вы, делают настоящих мужчин лебедя мне в озеро! Так ты, щелкунище, шаг из строя! Прошел отпуск, щенок.
6: Отлично, прима-балерина.
4: Я вижу. Если бы люди за 150 тысяч рублей хотели посмотреть на чье-то пузо, они бы поехали в Геленджик. Жизель мне в основной репертуар. Начнем с хорошей новости. Это был последний спектакль для Максима.
6: Но это же плохая новость.
4: Не для русского балета. Теперь ты будешь видеть Большой театр только на 100-рублевой купюре. И то это будет твой хороший день у церкви. Пошел вон! Теперь ты, Настюша, шаг из строя.
6: Но я Саша.
4: Какая разница, каким бабским именем тебя называть? Ты думал, я не замечу, что ты не дотянул носок, Викуля?
6: Но я очень старался.
4: Сколько раз тебе крикнули «Браво»?
6: 139 раз.
4: То есть вместо того, чтобы тянуть свой носок, ты считал крики «Браво», Полиночка? Марш на сцену, сосунки!
0: Команда «Москвичи». Москва.
7: Каждого, у кого есть вторая половинка, ночью ожидает такой разговор.
8: Дима, ты бы меня любил, если бы я была осой?
6: Алин, спи, пожалуйста.

0: наконец-то. Алин, завали жало. Спасибо.
1: Дима, ты латыш? А кто шпроты доел?
0: Можно я посплю, умоляю?
1: Ну просто ответь на вопрос.
0: Нет, я не разлюблю тебя, если ты потолстеешь.
1: А...
0: Да, ты можешь разлюбить меня, если потолстею я.
1: А вот...
2: Нет,
0: я не против твоего секса с Милошем Биковичем.
1: А когда?
0: Да, я обязательно, если умру, приду на твой кружок по гончарной лепке, чтобы мы отыграли сцену из «Привидения». Можно поспать? Все, спасибо.
3: Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
5: Чего такая довольная, Вера?
6: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
5: А что в ней такого-то?
6: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
5: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
7: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
8: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В Озерске и Снежинске садки, и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 3-8 градусов выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске садки и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
3: Реклама. Старт продаж нового жилого комплекса «Берег». Успевай приобрести квартиру с видом на Шершневское водохранилище. Количество видовых квартир ограничено. 240-08-88. Берег174.ру. Не оферта. Рекламодатель ООО «Риэлстройком». Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Берег. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
9: «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
4: Спонсор выпуска – группа компаний «Планета Авто» ООО «Медиагрупп».
10: «Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!»
11: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
8: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о разных видах транспорта. В Челябинске по 22-му маршруту теперь будут ходить большие автобусы. Для электросамокатов ввели новые запреты. А челябинцы рассказали, как часто катаются на велосипедах. В Челябинске усилили автобусный маршрут номер 22, который курсирует от улицы Генерала Брусилова до ЧКПЗ. На него теперь выходят зеленые автобусы большого класса. Маршрут обслуживает муниципальное предприятие «Служба организации движения». Контракт с прошлым подрядчиком пришлось расторгнуть из-за регулярных срывов рейсов и недостаточного количества машин на линии. Кроме того, пассажиры много жаловались на чистоту и состояние салона. Большие автобусы теперь будут ходить в будние дни в часы пик каждые 10 минут. А днем и в выходные интервалы не превысят 15 минут. Тем временем в Челябинске расширили зоны запрета и ограничения скорости для электросамокатов. Соответствующее решение приняла городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Протокол уже направили операторам кикшеринга. Под запрет попадают 29 новых территорий. Среди них площадь Революции и Театральная, скверы ЧМК и Юбилейный, Тополиная аллея, скверы имени Плевака, Тукая, Суркова, 20-летие Победы, Защитников Отечества и Станкомаш. Также самокатам запретят ездить у главного корпуса ЮРГУ, у Ледовой арены Трактор, у ТРК Урал и на Плодушке. А оставлять транспорт нельзя будет на нескольких центральных улицах. Это Красная, Цвиллинга, Сони Кривая, Тимирязева, Воровского и другие. и о другом популярном двухколесном виде транспорта. Продажи велосипедов в Челябинске выросли на 66%, а пользуются ими 9 из 10 жителей. К такому выводу пришли аналитики портала «Авито». Треть опрошенных садятся на велосипед почти каждый день. Так в основном отвечала молодежь до 24 лет. В среднем горожане садятся на велосипед 54 раза за год. Половина челябинцев предпочитают катание обычной прогулки. Каждый пятый катается на велосипеде для удовольствия, 11% для поддержания спортивной формы. И почти столько же используют велосипед как основной транспорт. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
9: Всегда хорошие новости.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Добро пожаловать в мастерскую по ремонту айфонов «Яблочный спас».
2: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотя

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: В музее проходит экскурсия. Экскурсовод подходит к черепу, говорит: прошу вас обратить внимание, это череп пятикантропа. На этом черепе вы видите 8 извилин, что говорит о не очень высоком уровне развития пятикантропа в эти времена. Это перед вами череп неандертальца. Здесь вы видите всего 3 извилины, что тоже говорит не о самом высоком уровне. Подходит дальше, этот череп один лежит, а на черепе одна извилина. Говорит: а это что такое? Это череп прапорщика. А что, только одна извилина? Говорит: нет, фуражка надавила. Дочка звонит маме, говорит: мама, у нас с Николаем был такой раскардаш, мы так сильно поругались, это была такая неурядица и семейная ссора. Говорит: ты не переживай, я тебе говорила, что это быт, это может быть, ничего страшного, все образуется. Она говорит: да я знаю, что с трупом делать? Чтобы заставить проктолога расплакаться, надо просто спросить его, кем он мечтал стать в детстве.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. Выходным и большим праздником. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
2: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
9: Просто так.
8: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: FM. Шутки шоу. Шутим, играем, разыгрываем. Шутки шоу. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор ФМ.
1: Что ж, все майские позади. Наше практически двухнедельное отсутствие в прямом эфире МРФМ тоже. Поэтому самое время приветствовать всех, кто настроен этим утром на первое юмористическое шутки-шоу в студии. В студии МРФМ она, Ольга Мажара. Оля, с возвращением и доброе утро.
2: Доброе, бодрое всем-всем-всем. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. А майских вообще больше уже никаких не будет?
1: Но праздников нет.
2: Да? Но мы свой придумаем обязательно. Сегодня, кстати говоря, точно будет праздник у вас. Потому что мне уже писали, а вы там вообще собираетесь?
1: Это случилось. Это свершилось.
2: Да, мы так долго собирались, и вот, наконец-то, мы в эфире. Поэтому готовьте уши, будет классно, будет весело, будет смешно.
1: Расскажу о тех, кто как раз-таки займется юмором в рамках этого часа. Самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, под занавес 60-минутки. Сатя на экваторе часа, и совсем скоро здесь три веселых буквы.
2: КВН.
1: Абсолютно верно. Ну, а пока наши фирменные и традиционные.
2: Доброе, бодрое!
0: Утром на Юмор-ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Как мы все с вами можем наблюдать, шутки-шоу вернулись-таки из отпуска. Вспоминаем, как это делается, работается, имею в виду. Да что там работается? Вспоминаем даже просто, как называется наша профессия.
2: А как наша профессия называется?
1: Да, вроде радиоведущие были с утра.
2: Так, ну
1: это тоже не сразу в голову пришло, не сразу вспомнили. Об этом примерно и хотим с вами поговорить. А вот как бы вы необычно переименовали свою профессию, дамы и господа?
2: Веселая говорилка.
1: Ну вот знаешь, эфирная мяукальщица тебе, конечно, подходит куда больше.
2: Ну я согласна. Кстати говоря, вчера видела, что в Питере там люди хором пели как раз-таки песню, но вместо слов там было мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Я подумала, о, это же мой фан-клуб.
1: Какие интересные выходные у людей, оказывается, получились.
2: Да, но меня там не было, если что, это не я.
1: Что очень странно. Но мы готовы принимать ваши варианты. Двери веселого чата открываются. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Принимаем ваши варианты. Пишите, как бы вы необычно переименовали свою профессию.
2: Смотрите, какой словесный жонглер. Это я про Антона.
1: Merci beaucoup, Оленька. Ну а пока те самые три веселых буквы, те самые золотые номера той самой горячо любимой игры.
2: Тот самый КВН на Юмор-ФМ.
3: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
0: Юмор-ФМ представляет.
4: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Станция спортивная». Город Москва.
5: Музыка 70-х, костюмы 80-х, парни 90-х. Исполнение оптимистическое.

0: самые КВН, те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Неоферта ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Так, 12 мая у нас на календаре, друзья. В этот день, в 1999 году, станция московского метрополитена «Ленинские горы» была переименована в «Воробьёвы горы».
1: Да ладно!
0: Вот так. О переименовании мы тоже говорим. Вот как бы вы необычно переименовали свою профессию. Разбираемся в этом вопросе.
1: Вот Алина спрашивает, как вам элитные болтуны? Вот знаешь, как будто бы звучит, мол, типа, как вам там отдыхалось, все дела? Но я так понимаю, что Алина предлагает радиоведущий переименовать в «Элитные болтуны».
0: Как будто это больше к Андрею Малахову, учитывая, какие он деньги зарабатывает там, да.
1: Ну ладно.
0: Попадался мне тут ролик с ним на майских праздниках.
1: Ты такой прям скромный. Алина, мне подходит элитный болтун, беру.
0: Ну, прекрасно. Юра написал нам, я техник по ремонту бытовой техники. Соответственно, переименовал бы себя в Чип, точнее профессию. Чип и Дейл спешат на помощь.
1: Ну, кстати, это, в принципе, люди, которые вот безотказные. Это любая профессия вот подходит под это описание. Чип и Дейл, да. А вот смотри, у меня же есть еще одна профессия, агроном. Ну, по крайней мере, у себя в ЖК, в своем доме. Я все сажаю. Мне дарят уже на день рождения кусты, деревья и так далее. Вот я подумала, вот, ну, агроном, как-то, ну, агроном, да, так очень прям, как будто бы такая тетя, о! Зеленая королева.
0: А зеленая королева? Вот наоборот, зеленая королева, как будто бы такая, знаешь, вся тетя. Королевишна. А что касается техники, да, ремонта бытовой техники. Заглядывал ко мне такой на майских праздниках.
1: Что у тебя сломалось?
0: 15 тысяч забрал, ушел, так и не понял, кто был, Чип или Дейл.
1: Так подожди, что сломалось?
0: Телевизор чинил.
1: Опять?
0: Опять.
1: А это намек, Антон, телевизор смотреть не надо, нужно слушать Юмор ФМ.
0: Тот самый случай, когда телевизор крови моей попил уже достаточно. Мы продолжаем принимать ваши варианты, двери веселого чата открытые, 915-03-03-567, как бы вы необычно переименовали свою профессию. Пишите, делитесь, ну а мы с вами поделимся информацией о том, как правильно устраивать скандал.
1: Ну точнее, это не... А, ты хочешь поскандалить? Пойдем поскандалим, а пока здесь Сатья с юмором.
2: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
3: Здравствуйте, Сатья. Как устраивать скандал так, чтобы это приносило пользу для отношений?
2: Сатья отвечает.
4: Ну, это мое милое создание, такая юная. Уже чувствую, что без скандала никак. Никак. Да-да, основная такая практика – это скандал. Скандал – это очень плохо. И скандал случается тогда, когда женщина не выговаривается. Я об этом очень часто говорю. Если у женщины нет возможности выговориться экологичным способом, например, прийти к любимому и сказать: «Валера, ты ни в чем не виноват, делать ничего не надо, меня просто сейчас понесет». И ты из тебя вывалился алфавит, да? Все, и тогда ты спокойно, скандалы не нужны. А скандал это когда женщина уже поняла, что без причины она не может пережить отрицательную эмоцию. Она не может прийти и сказать: ты ни в чем виноват, делать ничего не надо. А скандал надо сделать. Эмоция-то подкопилась. Ну знаешь, если тебе бесплатно не пускают в туалет, а тебе надо, ты выбиваешь ногой дверь. Вот скандал – это когда ты в туалет выбиваешь дверь ногой. Это скандал. А когда просто туда заходишь – это нормально. Поэтому ты сидишь, чувствуешь, а тебе не разрешают. Ты такой: «Ой, а кто это поставил молоко так в холодильник? Я не знаю. Как можно было поставить прямо возле баклажана? Я вышла замуж за какого-то руконога. Это как так? Да, говорит, и в аду. Мать мне говорила. И он понимает. Это скандал. Поэтому, девочки, если вы не выговариваетесь, тогда будете скандалить. Эффект одинаковый. Поэтому, мужчины, совет. Если не хотите скандалов, просто слушайте. Надо пар с этого чайника сливать, пока он не взорвался. Женщина, она как банка сгущенки. Если ее правильно варить, будет вкусно. А если ты как бы ее не слушаешь, да, пар не сливаешь, да, то потом будешь отковыривать с потолка. Прямо торчит банка, прямо в этих... в натяжных обоях. И капает оттуда что-то похожее на вареную сгущенку.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Адам Козлевич. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу! И даже Васисуалий Лоханкин. Волчица ты! Тебя я презираю! К Птибурдукову от меня уходишь! Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ 16+. Реклама.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами. И они твердо выбирают Росбанкрот.
8: 8 800 350 16 16.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
11: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: После массовой драки в Собесе вход со скандинавскими палками строго запрещен.

0: Продолжаем разбираться вот в каком вопросе, друзья. А как бы вы необычно переименовали свою профессию?
1: Да, пишите нам, пожалуйста, +7 915 0303567, Telegram, Макс, СМС, выбирайте все, что вам удобно.
0: Да, Владимир отметился из Красноярска, соответственно, пишет следующее. Много лет работал энергетиком, переименовал бы свою профессию в энергодар.
1: А мы что, словодары получаем?
0: Словодары, позитиводары.
1: И что еще дары?
0: Я сегодня просто, кстати, дар.
1: Да, да.
0: Тебе подарочек небольшой привез.
1: Ну, давай расскажем. Он винодар. Так что, если вам надо, вот, обращайтесь. Но нет, он только самых любимых поздравляет.
0: Это только тем, у кого 1 мая день рождения был.
1: Да. А вот, кстати говоря, почему ты не хочешь дальше читать, Антон? Я тебе не даю, да?
0: Ты просто немножко, да,
1: как... Торопишься?
0: Торопишься, да. Гонишь лошадей. И, кстати, пишет Владимир, прошедший день радио переименовал бы в день радио. Оли.
1: Это прекрасно.
0: Ради Оли.
1: Владимир. Это прям вот... Знаешь, удивительно, были люди, которые не поздравили меня с днем рождения, но позвонили лично и поздравили с днем радио. Думаю, ну ладно. В принципе, мне не обидно. Вот Галина, кстати, написала, что я учитель и психолог. Психолог – мозгоклюйка. Это такой у меня мой ник. А учитель – папа Карло. Делаю из деревьев людей.
0: Смешно, смешно, действительно. Продолжайте в том же духе. Двери веселого чата открыты, друзья. Координаты вам хорошо известны. Тем более у нас день ради Оли. Та, ради которой целый день напомнила координаты, контакты. Пишите, двери веселого чата открыты, ждем. Как бы необычно переименовали свою профессию.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Не с пустыми руками мы к вам вернулись, друзья, после нашего, ну, такого, как хотел сказать, небольшого. Получился вполне полноценным наш отпуск.
2: Очень даже.
1: С шуткой, между прочим, от Николая Фоменко, который появится здесь, в эфире Юмор-ФМ, совсем-совсем скоро.
2: Да, так что кому-то мы точно позвоним, тому, кто прямо сейчас вращается в нашем улыбайзере. На сайте веселорадио.ру можно посмотреть на всех этих красавцев и красавиц. И, кстати говоря, самому тоже нужно присоединиться, если вы еще не в улыбайзере, ну или самой.
1: Исправить, кстати, это легко достаточно,
2: конечно,
1: если вы еще не в улыбайзере. Сайт веселорадио.ру — это официальный сайт Юмор-ФМ. Заходите, делитесь улыбкой и автоматически попадайте в число претендентов на автомобиль.
2: Да, ну и самое главное, вот уже прямо через несколько минут появится она. Та самая шутка Николая Фоменко, поэтому будьте готовы ее повторить. Приготовьте ручку, бумагу, себя, телефон мобильный, все, больше ничего не надо. А мы вам, ну, пусть вот именно вот вам. Да-да-да-да-да. Это я говорю вам, человек, который доедает сейчас пельмени. А вдруг, кстати, что, может человек на завтрак есть пельмени?
1: Вполне себе. Да,
2: вот.
1: Я точно могу.
2: Приятного аппетита.
1: На сайте веселорадио.ру все подробности. Ну, а прямо сейчас Денис Клявер, он же самый лучший Дэн в эфире Юмор-ФМ.
3: Спонсор ООО «Аллея Групп» представляет моторные масла «Ликвимоли». Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс вашего двигателя. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
0: Юмор-ФМ представляет.
4: Самый лучший.
5: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
6: Ой, эти ситуации, понимаешь ли, муж в командировке, жена в пляс, ну, не знаю, мне кажется, это все анекдотические какие-то истории, в жизни такого не бывает. Ну, во всяком случае, об одной такой истории сейчас расскажу. Приезжает муж с командировки, а дома жена с любовником. Ну, естественно, застал их, и вот такая ситуация. Вдруг любовник совершенно спокойно, молча встает с постели, одевается и молча уходит. Муж в шоке. Провожая его взглядом, говорит: «Ну, ни хрена себе». Смотрит на жену, а жена ему говорит: «Да не говори, дорогой, ну просто ни тебе здрасте, ни мне до свидания, ну». Граждане, своевременно проходите обследование у врача. Абрама дома встречает жена Сара. «Абрашенька, ты был у врача? Да, ну что он тебе сказал?» «Ну как тебе сказать? То, что мы уже 20 лет с тобой принимали за оргазм,

0: На самом деле оказалась астма. Быть родителем счастья, а быть многодетным родителем – это тройное, двойное, пятерное, в общем, бесконечное счастье. В семье с пятью дочками рождается, наконец-то, сын. Ну и, значит, небольшой просто такой поселочек. Все сбежались около роддома. Значит, встречают довольного, счастливого папу. И он выходит такой прям вот, эх, как ждал этого сына. Ему говорят, ну что, на кого похож сынок-то, на кого? Он говорит, да я не знаю, мы на лицо еще не смотрели.
1: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная, облачность, местами дожди. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте – плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 15. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 3-8 градусов, выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 20 тепла. В Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 18.
1: Реклама.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка. Цены, песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
7: Старт продаж нового жилого комплекса «Берег». Успевай приобрести квартиру с видом на Шершневское водохранилище. Количество видовых квартир ограничено. 240-08-88. Берег174.ру.
8: Не оферта. Рекламодатель ООО «Риэлтстройком». Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: «Берег».
10: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: А ведь когда-то не было соцсетей. И только самые близкие люди знали, что ты дурачок.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Ну, а вот и он, наш мэтр, господин Фоменко. Только что отметился с той самой шуткой, которую кому-то из вас предстоит повторить. Для чего? Мотивация проста. 3000 рублей заберете сразу, если не повторите шутку точь-в-точь, либо же не исказив смысл. Ну и, что приятно, путевку в суперфинал нашей суперигры, имя которой — автомобиль за улыбку.
3: Да, ну и прямо сейчас выясним, кому же мы будем звонить, куда будем звонить. Ну а какую шутку нужно повторять, вы уже все прекрасно слышали. Так что все внимание на наш улыбайзер, потому что мы ему сейчас как прикажем? Прикажем?
2: Прикажем.
3: Давай.
2: 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
3: И в нашем улыбайзере появляется Александр из города Красноярск. Там плюс 4 часа.
2: Мне всегда... полдень.
3: А, да, спасибо тебе большое. Мне всегда сложно. Вот знаешь, как бы 8.51. Мне было бы легче посчитать. Там как бы все, полдень. А получается... А, так 11.51, да?
2: Да.
3: Все. Как легко,
2: видите? Все оказалось намного проще.
3: Занимательная математика с Антоном Бурным.
2: Шутками шоу, да, вообще. Занимательнейшая.
3: Что, звоним?
2: Да, давайте звонить в Красноярск. Будем звонить Александру прямо сейчас.
3: Александр, Александр, ну скажите нам, алло, алло. Алло. Да.
2: Пока вот. Скажем мы, что у Александра есть 30 секунд на то, чтобы поднять трубку.
3: Да, тем более, что соединение случилось. Мы пробиваемся в Красноярск и...
4: Да.
3: Здравствуйте, Александр. Это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире.
2: Александр, приветствуем вас.
3: Человек не поверил своему счастью. Что-то на... Он нажал там, кстати, на кнопку. Может, еще раз попробуем?
2: Кнопку сброса он нажал. Ну, давайте, да, попытка номер два. На всякий случай звоним мы еще раз Александру в Красноярск.
3: Мы настойчивые ребята. Ребята, вы даже не представляете, насколько.
2: Нас хлебом не корми, хлебом корми, да?
3: Лучше пиццей, кстати.
2: Да, неплохой вариант.
3: Ну, или пельменями.
2: Александр, попытка номер два.
3: Да-да-да-да-да.
2: Если вы не верите своему счастью, поверьте, это мы.
3: Это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Александр, ну не зря же вы нам улыбаетесь сейчас в улыбайзере. А мы вам улыбаемся на сайте веселоерадио.ру и в эфире. И Александр, ваши 30 секунд.
2: Истекли, к нашему большому сожалению.
3: Что поделать? Ну, поделать с вашей стороны надо что-то.
2: Так
3: как
2: бывает,
3: минимум,
2: да.
3: В следующий раз ответьте на наш звонок, потому как ваша улыбка остается в улыбайзере. Можем позвонить еще раз, но хотелось бы не впустую, а прямо вот, чтобы диалог случился.
2: Все подробности суперигры на сайте веселорадио.ру. Данный эпизод завершаем. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Конфетные

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Йо!

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Шутки шоу приветствует всех в новом часе, друзья. Вернулись из отпуска мы, наконец-таки. Соскучились по работе, соскучились по вам и пришли не с пустыми руками. Спрашиваем, вопрос у нас к вам. А как бы вы необычно переименовали свою профессию?
2: Вот Ольга предлагает себя назвать повелительницей цифр, потому что вот по бухгалтерски имя повелеваю. Повелительница цифр. И денег получается Оль тоже.
1: Хотелось бы. Да. Ну, деньги тоже, да, цифровые знаки.
2: Конечно,
1: получается.
2: Да, и чем больше, тем лучше. Главное, чтобы они были в вашу, так сказать, пользу.
1: И в нашу.
2: И в нашу, естественно. Тоже ты как без этого?
1: Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Пишите, двери веселого чата открыты. Ну, а здесь шутки-шоу, здесь Ольга Мажара.
2: А почему ты такая эфирная мяукальня?
1: Вот поэтому и не стал. Ольга Мажара, Антон Бурный, всем доброго. Доброго, мудрого.

ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень.

0: Итак, 12 мая на календаре. Вместе с вами пробежимся по списку праздников, которые выпали на день сегодняшний. Международный день медицинской сестры отмечается.
1: О, я хочу с этим праздником поздравить одного моего соседа, его зовут Дима. И он по образованию реально медсестра, потому что раньше не было.
0: Медбратьев?
1: Да.
0: Интересно.
1: Медсестра Дима.
0: Всех причастных с профессиональным праздником.
1: Именно.
0: День ежиного сопения.
1: А как у нас ежики сопят?
0: Ну, как-то так, наверное. Может быть, не совсем точно было спародировано, но мы все поняли.
1: Ну, ты похож был, Антон.
0: Ну, а еще, кстати, 12 мая 1980 года состоялась премьера первого советского фильма «Катастрофы». «Экипаж».
1: Мне кажется, я его видела.
0: Конечно, 100%.
1: И, может быть, даже несколько раз и плакала, и переживала, и вот.
0: 100%, потому что ты эмпат, Оля.
1: Я, конечно. А ты не хочешь отметить день жидкой пшеницы? Вот один паблик мне предложил.
0: Ну, надо так надо, что я могу сказать. Такой набор праздников выбирайте тот, который больше нравится. И отмечайте это шутки-шоу. Давайте продолжать.
2: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
3: Где купить «Хавейл»?
4: Не маемся! Сразу в июль. Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джурион» от 1 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
3: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
4: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
5: Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс Надежда Андреевна.

0: И снова здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
1: Так, ну, что, да, там? Ночью ешь колбасу, днем трепещут лосины. Это мои любимые песни, они всегда заходят. Я могу еще раз петь. Ночью ешь колбасу, днем трепещут лосины.
2: Шутки, песни,
0: свинина, ты вошла в мою грешную жизнь.
1: Обращение ко мне, как будто бы. После этого всего. Так.
0: Так, ладно, Катя.
3: Бабушка рядышком с дедушкой освободилась квартирка.
0: Господи. Господи.
2: Шутки, песни на Юмор ФМ.
1: Села в цирке в билетаж. Почему вокруг ажиотаж? Мой макияж, смотри на меня. С жердочки гимнаст упал, по арене конь не поскакал. Мой макияж пугает коня.
3: Слушайте, я помню, мне было лет 15. Это была такая клевая музыка фирма.
0: Да, да.
3: И у меня были первые гастроли в Польшу. А, так я была в Нальчике, жила в городе Нальчике, и у нас ВИА, вокальный инструментальный ансамбль, Нальчик был, где я была солисткой, и мы поехали на первые гастроли. И там эта песня разрывала все хит-парады.
1: Да,
3: это было так модно, боже. Поляки так красиво танцевали, пацаны такие красивые.
1: Знаешь, я недавно из Турции вернулась. Модные. Они вообще не классно танцуют. Знаешь,
3: серьезно?
1: В Турции все одинаково там танцуют.
3: Нет, в Польше они очень круто танцевали тогда. Это просто было что-то, песня просто.
2: Шутки, песни, плюс!
0: Можно я продолжу? У мормона 10 жен, люди говорят. В общем, женится мормон прям на всех подряд. В штате Юта все цветет, видимо, весна. А мормон не устает, нужна еще жена. Нужна еще жена, идет мормон по городу. По самой главной улице идет с восторгом девичьим вниманием окружен. Сюда слетайтесь, девушки, ведь для мормона главное, чтоб у него на хуторе сидела 40 жен. Катечка, твоя песенка.
3: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
2: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
0: Шутки, песни, плюс и потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
3: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
1: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: После того, как начинаешь ходить к психотерапевту, ловишь себя на мысли, что окружающих так и хочется послать тоже к нему.

0: на Юмор-ФМ.
1: Как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Информация, в первую очередь, для тех, кто, ну, скажем так, не успел подготовиться к летнему сезону.
2: Угу.
1: Это я про лишний вес, соответственно.
2: И думаю,
1: да и про нас
2: про
1: с тобой,
2: нас?
1: Воль. Да. Чего ж греха таить?
2: Я готовлюсь, честно, вот прям вот готовлюсь.
1: Мы любим поесть, любим спорт, но больше посмотреть, конечно, про спорт.
2: А поесть любит нас.
1: Да. Так вот, значит, пятидневная рабочая неделя всему виной. Она приводит к ожирению, выяснили ученые.
2: Да ладно?
1: Да.
2: А на этой неделе 4 рабочих дня, то есть прям как похудеем, да?
1: Эта неделя нам очень подходит, очень, да и не только нам. В общем, ученые из 33 стран подтвердили, что чем больше часов люди проводят на работе, тем больше в стране проблем с лишним весом.
2: Ну подожди, тогда это нас вообще не касается, мы 3 часа проводим на работе. Кому мы врем?
1: Думаешь, да, у нас какая-то другая причина?
2: Конечно, да, однозначно.
1: Я вроде бы только нашел себе оправдание, а ты, Оля, вообще разрушила весь
2: конечно,
1: мой замок.
2: Конечно, извини, пожалуйста.
1: В общем, всему виной кортизол, друзья. Хронический стресс, соответственно, гонит гормон вверх, и организм начинает накапливать жир.
2: Понятно. Вот так.
1: В Нидерландах, например, как сообщается также в этой новости, работают только 26 часов в неделю и остаются одними из самых стройных в мире.
2: Обалдеть. 26 часов в неделю. Это сколько, получается, часов в
1: ты
2: день?
1: Ты сейчас у гуманитария решила спросить, да? Вот такой вопрос ты решила
2: задать. Я подумала, вдруг ты подготовился. А нет, смотрите, человек не подготовился.
1: Знаешь, как я 7 плюс 4 как-то еще сложу, а вот...
2: Ну смотри, 5 на 5, 25. Получается по 5 и чуть-чуть.
1: Да, точная московская, 8 часов, 20 минут и чуть-чуть.
2: И чуть-чуть еще. Хорошо. Ну, слушайте, на самом деле с кортизолом надо что-то делать. Я вот как не открою, например, какое-нибудь приложение, чтобы что-то купить, и прям кортизол увеличивается. Думаешь, я же это покупала за 500 рублей. Почему это стоит сейчас 1,5? Что это?
1: Это называется инфляция, Оля.
2: А я думала, кортизол. Слушайте, ну вот, кстати, хочется в продолжении новости Антона поговорить о том, как снять тревожность и панические атаки.
1: Так.
2: Ну вот опять-таки смотришь на цену там вот чего-то любименького и понимаешь, что ну что-то вообще. В общем, ученые рекомендуют есть кислый мармелад.
1: Кислый мармелад.
2: Да, потому что вот этот резкий кислый вкус, знаете, у меня аж скулы свело, кажется. Есть такие вот просто ядреные мармеладки, которые дети любят. Они помогут взять и переключить ваше внимание от тревожных мыслей на какие-то, так сказать, вот телесные ощущения. Так называемый... эффект заземления произойдет, ты немножечко как бы сможешь вернуть контроль над ситуацией, потому что думать будешь о другом.
1: Но это из знаешь, серии как того, говорят... что ударился пальцем ты о кровать, например.
2: Да.
1: Ущипни себя за руку, чтобы
2: именно,
1: переключить фокус.
2: Именно. А еще, кстати говоря, жевание и вот эти вот ритмичные движения, ну, жевание, да не те другие ритмичные движения, могут оказывать успокаивающий эффект. Хотя, кстати, те тоже производят вполне себе.
1: Вот такие новости. В общем, такая ты самой минуте, да, давайте к юмору. Гар Дмитриев появится прямо сейчас. Угарный папа.
0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
3: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа.
3: Девочку Иру 4 лет наказала ее бабушка. Ира стоит в углу и плачет. Подходит дедушка, который во внучке души не чает. «Что, бабушка обидела? Сейчас я пойду и уши-то ей оторву». Внучка успокаивает. «Хорошо. А сережки мне отдашь». Дочери Милане 5,5 лет. Зима. Смотрит в окно. «Мам, смотри, синички прилетели. Я тоже хочу быть синичкой и летать. И вообще здорово было бы у нас. Я дочка-синичка, ты мама-синичка и папа большой синяк». Из школьных сочинений Миланы. У Александра Македонского было войско, возглавляемое слоном. Всадник без головы ехал по полю и вертел во все стороны головой. Дантес ухаживал за Пушкиной женой.
0: Угарный папа.
3: Школа, первый класс. Учительница читает детям сказку про трех поросят. И вот поросенок пошел к крестьянину с телегой полной сена и сказал: «Простите, сэр, не могли бы вы дать мне немного сена на постройку моего дома?» Тут учительница остановилась и спросила: «Как вы думаете, что сказал на это крестьянин?» Мальчик Саша поднимает руку и говорит: «Я думаю, он сказал: охренеть можно, говорящая свинья». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер Telegram +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм!
1: Бесит, когда на кассе говорят, что принимают любые карты, а сами отказываются брать валета Бубей.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь осторожен. Растягивая удовольствие, не порви его.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
9: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если посмотреть ипотеку задом наперед, получится история про деда, которому платят, чтобы тот становился все счастливее, беззаботнее и моложе.

0: любимая. Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор ФМ.
1: Так, что ты смеешься, Оля?
2: Слушайте, Анастасия нам написала в Макс, наши любимые кукурузинки вернулись.
1: Кукурузинки?
2: Оля и Антон, мы скучали. Слушайте, ну кукурузинками нас никто еще не назвал. С другой стороны, мы вот вас спрашиваем, как бы вы переименовали свою профессию? То есть, получается, мы кукурузники с тобой?
1: Кукурузинки. Окей, давайте к вашим вариантам из нашего веселого чата. Помимо кукурузинок, что еще нам прилетело? Вадим написал, профессиональный разрешатель парадоксов, который создал предыдущий инженер.
2: О, молодец какой. Как так завернул, что я, честно говоря, так интересно, что ничего не понятно.
1: Да, исправляет косяки.
2: А-а-а. Ладно. А вот, кстати, Евгений написал, что назвал бы свою профессию «большой брат». Слежу за людьми и за системами безопасности. Но тут вот, кстати говоря, зумеры не поймут, что за «большой брат». Был такой вот телепроект лет 100 назад, наверное,
1: был,
2: да?
1: Был.
2: А то и 200.
1: Вот там, ну, когда-то тогда.
2: Плюс-минус 100-200 лет назад.
1: Да-да, чуть-чуть помладше динозавров проекта.
2: Именно,
1: да.
2: Именно.
1: А вот, кстати, Андрей нас в ВК спрашивает, а директор юмора кто? А директор юмора, друзья, вот, пожалуйста, в студии МРФМ прямо сейчас находится.
2: Кто?
1: Ты.
2: Я директор юмора?
1: Да.
2: Серьезно? Антон, спасибо. Слушайте, я вот, честно говоря, всегда думала, что Антон обо мне худшего мнения. Вот, а тут, оказывается, вот
1: директор. Не самого худшего мнения оказался.
2: А ты что, получается, зам?
1: Ну, можно и так сказать.
2: Или ген.
1: Или ген.
2: Или ген. Вот тогда ты будешь или ген Антон.
1: Ну все, в общем-то, да, стоп юмор, 915-0303-567. Друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Пишите, как бы вы необычно переименовали свою профессию.
0: На Юмор ФМ. Если хочешь танцевать.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Хочется верить в то, что пока мы с Олей тут отдыхали, вы времени не теряли даром, трудились в поте лица, загружали свои улыбки на сайте веселорадио.ру для того, чтобы принять участие в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку».
2: Вот как ты завернула. Я думаю, да какая тебе разница, кто там в поте лица, кто не в поте лица.
1: А, кстати, действительно, в поте, не в поте разницы не имеет. Главное, да, поделитесь своей улыбкой на сайте веселорадио.ру.
2: И внимательно следите за эфиром, поймайте ту самую шутку Николая Фоменко, повторите ее в эфире, как только мы вам позвоним. И все, 3000 рублей ваши и путевка в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Все это в любую секунду. Ну а сейчас, кстати говоря, для настроения, для улыбки, для поддержания ваших... дофамина.
1: И для ваших прекрасных ног.
2: Для ног?
1: Да. Почему? Подарок такой будет. 229-2909, код Москвы 495. Звоните прямо сейчас.
2: Я это забыла, а вот сейчас про дофамин. 5 шуток Николая Фоменко про брак.
3: Спонсор ООО «Ле Групп» представляет моторное масло «Лопаль», созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Современные допуски и высокотехнологичная формула обеспечивают максимальную защиту вашего мотора. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
0: Фоменко. 5 шуток про брак.
4: Брак – это отношение, где один прав, а второй – муж. Вышла замуж Елена Прекрасная за Ивана Дурака, и стала Елена Дурак.
5: И вовсе я не подкаблучник, я мужчина, способный идти на разговор.

0: главные компоненты.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В Озерске и Снежинске садки, и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 3-8 градусов, выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садки и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Неудачная попытка метателя ядра из Польши прервала удачную попытку прыгуна в высоту из Кении.

0: сейчас на Юмор ФМ песня про Воронеж.
1: Песня про Воронеж.
2: Напоминаем вам, что каждая песня «Планета Земля» была написана про город Воронеж, и у нас есть доказательства этому факту. У нас есть оригинальные версии треков, а еще на связи со студией у нас имеется этим утром Анна. Анна, приветствуем.
3: Доброе, бодрое.
4: Доброе утро.
3: Анна, как ваши дела, как настроение?
4: Отлично.
3: Прекрасно. А давайте улучшать настроение.
2: Да, плюсик добавим к вашему «отлично». Будет
3: даже
2: на 5
3: два.
2: С плюсом, да.
3: Два
2: что, будет, что будет происходить? Услышим припев известной композиции. Три слова в припеве перекрыты названием города Воронеж. Все три слова необходимо назвать. Справляетесь, забираете те самые наши фирменные кот-носочки.
3: Чтобы все было замурчательно.
2: Если вдруг не справитесь, кто-то из слушателей Юмор-ФМ заберет их вместо вас. 915-0303-567. Единый номер для Телеграма, Мессенджера Макса и СМС с портала.
3: Но болеем за вас. Мне почему-то кажется, Анна, что у вас сейчас прям вот все получится. Готовы?
4: Я постараюсь.
3: Погнали!
2: Вперед!

0: Вот так вот мы врываемся после отпуска в эфир. Анна, что скажете?
1: Да. Первое слово связала.
0: Ага.
2: Всем уговором.
1: Скажу.
0: Нет, не скажу. А вот как бы, когда много раз повторяете.
2: Угу.
0: Всем уговором Воронеж.
2: Вот нет. Смотрите, а есть что-то мягкое, а есть что-то наоборот какое?
0: Какое?
1: Твержу.
2: Так.
1: Твержу в ответ.
2: Нас не... Воронеж нет.
0: Да.
1: Всем уговором твержу я в ответ. Нас не разлучит.
2: Давайте проверять. Связала.
0: Антон, танцуй.
2: Твержу.
0: Нас не разлучат. Нет. Но практически на уши натянули фирменный кот носочки ЮМРФМ. Но Анна, вы блестяще сыграли.
2: Анна, мы вас поздравляем. Браво, фирменный кот носочки вам достаются.
1: Спасибо огромное.
2: Вам спасибо за игру. Классного дня. Настроение уже, как и обещали, собственно, опять с плюсом. Песня «Браво».

0: Реклама.
1: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantics ET. Слушайте музыку.
2: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я?
4: Ни в коем случае.
5: Ну что, рискуем?
2: Новые города. Новый сезон.
5: Поехали.
2: Особенности национальной кухни. 16 мая в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Час новый, вопрос старый. Как бы вы необычно переименовали свою профессию? В этом вопросе и разбираемся. Все ваши варианты принимаем в наш веселый чат.
2: Ну вот, кстати, нам написал Иван Вася. Может, человека так и зовут, прям через дефис, не знаю. Работаю шиномонтажником и профессию свою бы переименовал в «Властелин колес». Особенно, знаете, вот когда вот шандарахнет неожиданно мороз, и тебе с летней нужно на зимнюю, и тогда действительно вы прям властелин.
1: Знаю одного человека, который до сих пор и по сей день на зимней резине ездит. Вот надо вот к властелину его отправлять.
2: Да-да-да, пожалуйста. Слушай, а ведь когда человек на шиповке ездит, он же портит, получается, дороги?
1: Ай-яй-яй! И резину.
2: Ну, это его личное дело. А вот дороги наши не надо портить, они и так хорошие.
1: 915-0303-567. Продолжаю принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Здесь шутки шоу, здесь Ольга Мажара.
2: Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.

0: на Юмор-ФМ.
1: Традиционно делимся с вами планами на оставшееся эфирное время шуток-шоу. Это уже чуть меньше 60 минут. Кого ожидаем? Ну, вообще, в новую рабочую неделю после отпуска мы буквально-таки влетаем в компанию итальянского шеф-повара.
2: Да, и, между прочим, не просто так Пьер Карбонара придет в гости к нам, а расскажет про особенности национальной кухни, которая уже на этой неделе стартует на ТВ3. Много всего вкусного, интересного и, ну, как вы любите, мяу-мяу и мур-мур-мурного,
1: да, точно будет. Соведущий, кстати, Пьера Михаил Стогниенко.
2: Да, так и есть.
1: Ну, а сам Пьер появится минут на минуту, так что оставайтесь с нами. А еще раньше здесь появится Адис Маммо.
2: Big в рубрике stand-up. Big Stand-up.
1: В эфире Юмор-ФМ.
3: Спонсор ООО «Мартин».
4: Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от Мартина.
3: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Адис Маммо, Москва.
5: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли?
6: Короче, я русский. Но, знаете, когда я говорю эту фразу, я, ну, как бы не говорю ее с восклицательным знаком в конце. Там вопросительный, скорее. Я русский. Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы, А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь, в России, есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Ну, сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я родился здесь и всю жизнь тут живу, и меня всегда везде за иностранца принимают. Однажды в магазине подошла женщина, говорит: «А где вы так хорошо научились говорить по-русски?» Я говорю: «Вы знаете, выучил онлайн за неделю примитивный у вас язык». И она такая: «Вообще-то, молодой человек, выучить русский — это еще не значит стать русским». Я говорю: «Я знаю, поэтому я его не просто выучил, но еще и необоснованно этим горжусь». В прошлом году на выборы ходил голосовать. И на избирательном участке нас встретили фразы, которые он встречает во всех госучреждениях. «Молодой человек, а вы куда?» Ну, я типа решил пошутить, говорю: «Вы знаете, я международный наблюдатель». Женщина такая: «А не надо нам?» Ну, всю жизнь живу в России, никогда не было проблем из-за цвета кожи. Ну, даже со скинхедами. Помните скинхеды? Не было проблем. Скинхеды, я это называю стартап, который не взлетел, знаете? Помню, однажды подошли ко мне, говорят: «Слышь, ты, проваливай к себе домой». Ну, я сел в метро, в Алтуфьев поехал. А поаплодируйте, кто изначально не из Москвы, похлопьте, пожалуйста. А я москвич, прикиньте. У меня, как у любого москвича, есть квартира в Москве. Она, естественно, от бабушки досталась. Вот. И когда у нас появились дети, нам нужно было снять квартиру побольше, улучшить жилищные условия. Но самое сложное, с чем я столкнулся, когда я зашел на национально искать квартиру, это формулировка «только славянам». У меня вопрос. А кто-то в Москве вообще славян видел? Ну, может, у них что-то случилось? Я зашел в теремок скушать русский блин, слышу: «Добро пожаловать, сударь», поворачиваюсь — нет славян. В общем, звонит риэлтор, говорит: «Есть неплохой вариант, приезжай». Я приезжаю, поднимаюсь на этаж, захожу в квартиру, а там леопардовый диван. Ну, я смотрю на диван, на риэлтора, типа: «Что вообще такое?» Она стоит такая и говорит: «А что?» Я подумал: «Очень даже в вашем стиле». Мы не стали снимать эту квартиру, нашли нормальный вариант у армян. Каждое 10 число, каждого месяца я плачу за эту квартиру. И мне кажется, в 2022 году единственный чернокожий, которому каждое 10 число звонит хозяин. Прикиньте. Вот, а свою однокомнатную квартиру я выставил на ЦАН. Я так и написал: «Сдаются однокомнатные квартиры только славянам». Ну, я просто, знаете, очень хочу, ну, восстановить историческую вот эту несправедливость. Ну, чтобы хотя бы одного белого я был записан как хозяин, понимаете? Все, спасибо большое. Пока. Пока, спасибо.
0: Большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора. Конфетные.

0: Что это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
0: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.

0: на Юмор-ФМ.
1: Как и обещали, дорогие друзья, в этой истории нас стало побольше народу.
2: И самое время сказать «бонджорно».
1: Абсолютно верно. У нас сегодня итальянский шеф-повар в гостях, Пьер Карбонара. Пьер, доброе утро, приветствую.
3: Бонджорно, ребята.
1: Бонджорно.
3: Доброе утро.
2: Кстати говоря, я за эфиром уже успела выяснить, что Пьера на самом деле зовут не Пьер, так, а Пьер-Анджело.
3: О, как красиво.
2: Да?
1: О, нет, звучит красиво,
2: да,
1: конечно.
2: Да, первое сразу, прежде чем мы перейдем вообще к теме сегодняшнего эфира, я спросила, а как же отчество у детей?
3: Вот, поэтому я уже сказал тебе, это у меня дети, у меня две дочки без отчества, потому что это было ужасно.
2: Элеонора Пьер-Анджеловна.
3: Пьер-Анджеловна, Элеонора Карбонара, это я сказал, нет, пожалуйста. Потому что они будут, когда они будут взрослые, будут сказать, папа, почему? Поэтому я сказал, нет, Элеонора и Эмма Карбонара, просто без отчества. Согласна, да?
1: Да, да.
2: Мы согласны. Главное, что законодательство Российской Федерации это позволяет.
3: Нормально, все нормально.
2: Кстати, еще открою карты. Пьер, наш коллега, он с 14 лет, между прочим, работал на радио. Я тут уже успела выяснить.
3: Когда я был 14.
2: А, вот, в 14.
3: Когда я был 14. Был мой первый опыт, да, на радио. Это романтика. Ну, это время было другое. У меня маленький город такой. Были еще винили.
2: Это было в Италии?
3: Да, в Италии. Был такой программ, где люди звонят, например...
2: Передают приветы.
3: Антонио, это песня для Ольги, я люблю, и я посоветую эту песню. Антонио говорит, Ольга, он любит тебя, и все, и так далее.
2: Но
3: было
2: он меня не любит.
3: Красиво. Ну, как не... Антонио.
1: Дружеская любовь, конечно же.
3: Есть всегда любовь.
1: Конечно, конечно.
2: Мы, кстати говоря, сегодня говорим о том, как можно было бы переименовать свою профессию. Вот шеф повар, как бы ты по-другому назвал?
3: О, жесть. Ты знаешь...
2: Можно по-итальянски.
3: Артиста, психолога, разные, потому что наша профессия это не просто готовый, да? Угу. Наша профессия это понимать, что люди на этот момент хотят.
2: Угу.
3: Поэтому нужно понимать первое настроение. Потому что есть разные. Если кто придет, ты видишь грустно, он хочет просто перекусить, что там на работу, обратно, плохая погода, быстро, или ругаться с женой, или какие проблемы дома. Есть люди, которые придут и хотят просто отдыхать. Чиллинг. Угу. Такое. Поэтому нам нужно первое, мне нужно посмотреть, какое настроение у гостей. Потом...
2: Ну вот, кстати говоря, если посмотреть на Антона, что бы ты ему предложил сейчас съесть?
3: Он веселый такой. Он хочет просто такая, веселый.
1: Вообще, конечно.
3: Ты не женат, да?
1: Нет, но...
3: Видишь, я знаю сразу, я скажу, я доктор.
1: Довольно длительный период отношений, да, существует в моей жизни, конечно.
3: Поэтому сразу видно.
2: Это вот у мужчин так надо, довольно длительное, а у женщин сразу, женат или не женат, все очень просто.
1: Я не собираюсь спорить даже. Да.
2: Не надо спорить. Давайте поговорим как раз-таки о том, что уже в эту субботу на канале ТВ3 выходит, ну, получается, уже второй сезон, как это сейчас вот принято модно говорить, «Особенности национальной кухни» с Пьером Карбонара и
3: Михаилом Стогненко.
2: Да-да-да, не забываем. Да. Он мысленно с нами передает нам тоже привет.
1: Да, Михаилу мы большой привет тоже передаем, конечно.
3: Большой привет. Чао, амиго мио. Это вот, мой друг.
2: Да, ну, а, кстати говоря, чао иногда звучит для русского уха как пока.
3: Да, это чао.
2: Но по-итальянски это
3: привет, да. Это привет, пока, да, до свидания, как дела. У нас много.
2: Все сразу слово, в одном слове. Раз.
1: Это удобно, на самом деле. Удобно.
2: Как работается в тандеме с Мишей?
3: Ты знаешь, я не знаю, это слово на русский, это любовь на первый контакт.
2: Угу. С первого взгляда.
3: Вот, да. Это, я думаю, он смотрит, такой брутальный мужчина, тоже лисий, такой... На самом деле он маленький тедди-бер, он так милый, реально, он просто, это, мы нашли друг друга, это я сейчас не скажу, просто он тоже сказал, для нас это просто, это смешно, просто мы смотрим друг друга, мы без говорить ничего, мы не понимаем друг друга, и очень легко, когда у тебя есть коллега такой, который понимает мой русский, потому что я не говорю... хороший русский, поэтому...
2: За 16 лет идеальный русский.
1: Пьер, прекрасный русский язык, да.
3: Да. Спасибо.
2: Но
3: спасибо.
2: Давайте переведем для тех, кто английский, может быть. Не... Тедди Бэр — это медвежонок.
3: Да,
2: то есть получается, вот такой... Михаил Стогненко — это медвежонок.
3: Да.
1: Абсолютно, кстати, точное попадание, прекрасное сравнение, действительно.
3: Поэтому, не, прекрасно. Он смотрит такой, ну, он на самом деле очень добрый, очень классно, мягкий, он понимает, он помогать мне понимать сцены, все, потому что он типа мой ментор, да? Uh-huh. И поэтому первым, смотрите, вот так, это значит так, и это, поэтому мне очень помогает, поэтому супер.
2: Чем отличается первый сезон от второго, вот лично для тебя?
3: Погода. Самое главное погода, потому что первый был просто для меня шок. Mm-hmm. Я привычно холодно. Ну, на такой не... холодно, как...
2: Где было холоднее всего?
3: Блин. Могу сказать блин, да?
2: Блин можно, да.
1: Можно. Даже два раза.
3: Блин-блин. Это был, да. Это был на Байкал. Mm-hmm. Потому что нам нужно снимать там много и просто... Лед, холодно, ветер.
2: Красиво.
3: Да, красиво один, холодно другой. И у нас был даже термобелье и куртка тоже. Это было трудно, но красиво. Такой красота я даже не думал. Мой жизнь, я много смотрю, mm-hmm. все мира. Я думал, такой Байкал, это каждый человек должен смотреть Байкал. Особенно зима.
2: Mm-hmm. Потому... Ну вот, мне кажется, что после первого сезона Пьер такой, я готов продолжить, только, пожалуйста, должно быть тепло. Поэтому...
1: Да, поедем в южные регионы, да?
2: Да, от Нальчика до Сочи.
3: Да, поэтому.
2: Тем более,
3: второй сезон, я могу сказать,
2: давай.
3: Такой спойлер. Угу. Будет теплый угу. города или, ну, такой. Угу.
2: Поэтому... Ну вот в Нальчике и в Сочи вы точно будете, потому что, ну, название «От Нальчика до Сочи».
3: Да, вот.
1: Больше ничего. Ответ в названии даже.
2: Да-да-да.
3: Поэтому уже погода — это хорошо.
2: Итак, для тех, кто, как говорится, не в курсе, что будет происходить? К чему готовиться? Вот, значит, в 9.15 в эту субботу, 16 мая, я включаю ТВ-3, и там...
1: Там Михаил Стагниенко, Пьер Карбонара в Нальчике.
3: Мы показываем наши программы. Будет много сюрпризов, намного веселее, много интриги, очень хорошие продукты, очень хорошее настроение, много интересных блюд, поэтому...
2: Локальные какие-то продукты, соответственно.
3: Обязательно.
2: То есть те, которые соответствуют данному региону.
3: Да, поэтому вам нужно ждать до субботы.
2: Ага, все.
3: Да, заранее я не могу сказать ничего.
2: Сидите на диете до субботы.
1: И правильно делаешь, Пьер, действительно. 16 мая в 9 часов 15 минут по московскому времени телеканал ТВ-3. Смотрим особенности национальной кухни. Пьер, ну, у тебя вообще много блюд именно исконно русских, российских удалось попробовать? Есть какое-то любимое, которое ты можешь выделить вот особенно? Что больше всего нравится?
3: Что касается вообще русских блюд, я такой... Даже я не могу сказать, потому что я профессиональный ресторатор и шеф-повар, я должен сказать, какой супер-пупер блюдо, но я люблю фастфуд. Поэтому
2: да
3: чебуречки, это пирожки жареные, это мой...
2: Зато, нет, чтобы, знаете, вот вы скажете, а как вот он такой стройный остается? Человеком бегом занимается?
3: Да,
1: фитнес,
2: все дела. То есть утром чебурек,
3: да.
2: А вечером на беговую дорожку.
1: Я думал, что все
3: и
1: кроется...
3: даже на пробежку.
1: Я думал, что все просто кроется в бешеном метаболизме, но нет, да, все-таки спорт надо добавлять.
3: Нужно. Я уже 50... Почти 52.
1: Но килограмма, да, это же не возраст.
3: Хорошо. Много лет назад. Нет, нужно чуть-чуть спорт. Мы занимаемся спортом, поэтому так.
2: Прям всей семьей получается.
3: Да, ну дети по-любому, они танцуют, жена занимается спортом, это мой стресс, который я даю, это спорт, и я бегаю, я люблю бегать, начал год назад, поэтому нравится.
2: Круто.
1: Есть у меня еще один вопрос по поводу исконно российских, русских блюд. Есть интересный факт, холодец, наше блюдо, которое входит ежегодно в топ самых отвратительных блюд.
2: Посмотрите на его лицо.
1: Мира, да. Я в целом уже могу не ждать ответа от Пьера, там все понятно по выражению лица. Но вот по 10-бальной шкале, Пьер, для тебя насколько блюдо холодец?
2: Насколько отвратительное?
3: 10 хорошо? Да, вот.
1: Давай так, давай, 10 это очень вкусно, единица это, соответственно, нет.
3: А ноль не бывает?
1: Все, ты ответил на мой вопрос.
3: Говорим 2. Я просто не люблю это желатина. Но есть что там хуже еще.
2: А вот смотри, что хуже. Тут, значит, хайпится в интернете пицца, у которой бортики, внутри бортиков шоколад, то есть вот открываешь, оттуда течет. Значит, сверху конфетка, конфеты вот эти вот, Рафаэлло, все, куча кокоса, клубника, вот стал бы ты такое есть?
3: Нет, нет, это фу, не пицца? Это экстремально. Нет, это экстремально. Ну.
1: Это уже издевательство просто над продуктом, мне кажется.
3: Есть что там похоже на русской кухне. Это селедка по шубе.
2: Селедка по шубе. Нет. Там просто розовый майонез.
3: Сейчас вот. Жена моя убит меня. Потому что на Новый год должен быть.
1: Обязательно, обязательно. И холодец, пожалуйста, и селедка под шубой.
2: А что ты ешь вообще на Новый год, если селедку под шубой нельзя?
3: Оливье. Оливье, я обожаю оливье.
1: Все-таки там наш человек.
3: Балла,
1: наш.
3: 100 баллов, оливье. Не, просто это соленая рыба, майонез, фиолетовая свекла, это просто...
2: А то есть и салат мимозы тоже мимо тебя проходит?
3: Так себе.
2: А это, между прочим, амбассадор салата мимозы.
1: Да, я иногда нет-нет, да, в общем-то, люблю.
3: Я оливье обожаю. Особенно, который делает... Да. Она.
1: Если сравнивать оливье в моем, да, топе так. И мимозу, конечно, оливье это значительно выше.
3: Вот. Не согласен, Антонио, да?
1: Абсолютно, вот, абсолютно, отлично. Пьер. Абсолютно.
2: Си.
1: Пьер Карбонара у нас сегодня в гостях, друзья. Прямо сейчас сделаем короткую паузу, после которой обязательно вернемся в прямой эфир Юмор-ФМ. Оставайтесь с нами.
0: Утром на Юмор-ФМ. Слушайте. «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Салаев.
4: Нет, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздник.
0: Екатерина Моргунова.
5: У нас у девочек это по-другому работает, понимаешь? У нас, если это секрет, это значит, что просто нельзя в сторис выкладывать.
0: Денис Дорохов.
6: Это задача для третьего класса. Я в третьем классе 4 раза учился. Что ты гонишь?
0: И Азамат Мусагалиев.
7: Принцесса Катя, классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой?
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
8: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Комедийный мюзикл «Первое свидание». Любовь на самом деле. Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
9: Категория 16+.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
11: Мы радуемся трофеям.

0: Возвращаемся в прямой эфир, друзья. Говорим вот о чем. Уже, собственно, 16 мая в 9 часов 15 минут по столичному времени на телеканале ТВ3 премьера второго сезона гастро-тревел-шоу, да, назовем его так.
1: Да.
0: Особенности национальной кухни. У нас сегодня в гостях один из ведущих данного шоу, итальянский шеф-повар Пьер Карбонара. Пьер, еще раз доброе утро, приветствую.
2: Доброе утро.
3: Доброе, бодрое. Мы вот как раз-таки за эфиром проговорили о структуре шоу, и я предлагаю об этом сейчас, ну, как-то более развернуто...
0: Да, всей концепции
2: подробно,
0: и поделиться.
3: Да. То есть у тебя, по факту, получается две возможности продемонстрировать свои кулинарные возможности. Первый раз ты вслепую угощаешь по своему видению тех или иных людей там в том или ином городе. А затем уже, окунувшись в культуру данного города, как бы уже какой-то новый изобретаешь меню.
2: Ну,
3: правильно,
2: да.
3: Я поняла?
2: Первое я даю один из, который я думаю, да, угу. Из моих фирменных блюд, и это всегда...
3: Вот твои фирменные блюда, это какое?
0: Кстати, да, вот какое блюдо от Пьера Карбонара, что пальчики оближешь?
2: Ну, понятно. Ну, это Vitello Tonnato. Мой Vitello Tonnato, это что там? Это просто кулинарный оргазм такой, говорим вот так, можно сказать.
3: Да, можно, да.
2: Да, такие, как севиче, карпаччо. У меня, я помню, первый сезон я отдал Челябинск цветы из кабачки фаршированные, неклар. И это был просто шок. Я думал, это так вкусно. И они просто смотрели и сказали, это что? Они даже не поняли, это что. Ну, такой. Поэтому на первый раз я придумал один блюдо, мой фирменный блюдо, даю, люди дегустировали, все понятно. Ну, это более всего всегда эпик фейл. Такой, люди не очень понимают.
0: Не все понимают блюдо.
3: Ну, севиче, это что-то из Южной Америки.
2: Севиче это такой карпаччо, это сырое мясо или рыбу, более всего рыба. Это как мы резем, поэтому называется севиче, это просто резем, потому что другое это карпаччо. Поэтому,
3: это итальянское блюдо, да?
2: Ну, да, ну все страны, которые есть море, говорим вот так.
0: Говорят, это наше.
2: У нас зовут карпаччо, на юге Америки зовут севиче, во Франции, ну, и каждый есть свое. И поэтому, и второй, потом Михаил покажет меня город.
3: Михаил Стагниенко, да. Соведущий. Михаил, да.
2: Показывай меня город, культура, религия, традиции, продукты местные. И потом, когда у меня есть вся эта информация, я решаю, какие продукты взять, и я придумал вообще новые блюда. Ну, есть такой факт. Мы так далеко, Россия, Италия, да, и мы так близко, потому что есть очень много похожих специфических продуктов, типа канина, например, или оленина, олени, которые у нас тоже в Италии есть. И поэтому для меня не так трудно, да. Я, например, я сделал канина, я делаю такие рулетки, которые из моего города, из Бари, да, я из юга Италии, Бари. И это меня был просто... Я не просто думал, как ты сделал это так вкусно? Для меня это просто... Я не придумал ничего, это был уже такой рецепт. Поэтому очень интересно.
3: Но мне кажется, что итальянцев и русских объединяет одно.
2: Любовная еда?
3: Ну, да, мы просто любим поесть.
0: Любим поесть, да, естественно. Ну, что греха таить? Ну, любим мы поесть, ну,
2: я
0: конечно.
2: Я полностью согласен.
3: Мы не будем пока раскрывать новый сезон, но о старом можем чуть-чуть поговорить. Как? Например, вот хотелось бы узнать, какой город, например, тебя больше всех впечатлил, или, может быть, какой-то локальный продукт этого города тебя прямо вот вдохновил, и ты понял, что я хочу это взять себе на вооружение.
2: Окей, я могу сказать, это все, я уже говорю... Тоже мои друзья, которые, они спрашивают меня, я скажу, первый город это Челябинск. Да. Это не Байкал, это другой.
3: Ну, да.
2: Был тоже на первый сезон. Челябинск просто люди. Простота люди, красота люди, просто и город такой маленький. Это для, я не знаю, почему, мне очень понравится. Очень. Понятно, Байкал. Байкал это, я думаю, каждый человек из этого мира должен смотреть Байкал, потому что это один из самых красивых мест, которые я видел в мире. И особенно зима, да. Холодно, трудно, но это просто...
3: Это стоило того.
2: Да, это просто мечта. Красиво. И продукты, я могу сказать, все дичь мяса, например, такой, который я обожаю. Я могу сказать, я первый раз в 16 лет пробовал все пельмени ваши. Это был тоже для меня шок. Я могу сказать, да.
3: Тебе не нравятся пельмени?
2: Ну, я ем тортеллини, же... равиоли. Вот. У меня есть мои пельмени, да.
3: Так это же те же пельмени, только у нас мяса побольше.
2: А я... Ну, ладно, я не буду спорить с вами.
3: Я вот, кстати говоря, за эфиром Антону рассказала, говорю, представляешь, а Пьер Карбонара готовят карбонару без сливок.
2: Да.
3: И у Антона был шок.
0: Да, как, паста же сливочная карбонара вообще изначально.
2: Антонио.
0: Да,
2: я... Сейчас я буду первый гость, который мрет в вашей студии.
3: Не надо.
2: Проходи ко мне.
0: Обязательно, обязательно, конечно.
2: Карбонара, это, ребята, это для...

0: норм. Просто это должен быть, потому что первое, я обожаю, я люблю, у меня нужен контакт с людьми. Я знаю все мои гости, постоянно по имя, фамилия, что они любят, что они делают, все. У нас, я скажу всегда, ты придешь ко мне как гость и уходишь как друг. У меня есть такой разговор, да? И поэтому я обожаю это. У нас в Италии это нормально, и я думаю, каждый ресторатор должен делать это. У меня 4 ресторана. И я, где я бываю, на все 4 я один и тот же. Поэтому для меня это... И люди русские это обожают. Когда они... О, владелец пришел ко мне в стол. Я, ну, я просто человек. Смотрю, как, кто пришел, какой Медин или Майкл Джексон или что-то. Нет, просто для нас это... Для меня это натурально. Я люблю это, поэтому я делаю.
1: Ну, а, кстати, тебя кто-то приглашал к себе, так сказать, в гости, ну, чтобы приготовить что-то? Как специального гостя такого? Звездного.
0: Такие, очень много.
1: Да? Но да. Мы никого не будем раскрывать.
0: Ну,
1: кто тебе больше всего понравился? Ну, для кого было приятнее всего готовить? Или, может быть, необычный заказ был?
0: Нет, обычного заказа нету, потому что это люди, самые лучшие люди, потому что они простые. Они видели, сколько много есть, сколько много, которые не, они дома не такие... Пантовато, да, панти, да. Я могу сказать, например, у меня есть хорошие отношения с Меладзе, оба, братан. Даже Валерий, он помогал мне резать лук дома, Эним, Лепс, Шуфутинский, он придет ко мне постоянно. Например, Шуфутинский, он любит спагетти с чесноком, маслом и чили.
1: Просто. Обожаю.
2: Это
1: да.
2: Звучит уже да. Что-то гениальное, вкусное.
0: Да, ты думаешь, а, что они кушают, какие деликатесы или что? Нет, супер, простые люди, поэтому, ну, такие есть много, и поэтому...
1: Вот, кстати, раз уже заговорили про Шуфутинского, в твоем плейлисте есть русские треки? Если да, то какие?
2: Да, какие песни тебе больше нравятся?
0: 3 сентября.
2: Ну, разумеется, да, конечно.
0: Это... Просто меня люди все отправят это 3 сентября песен. Я, ну, есть пару. Вера Брежна, как называется это, вечеринка. Мне очень понравится. Я не знаю, почему такая, но веселая. Есть пару, да, которые я слушаю. Меня дочка слушает тоже такой хип-хоп русский, поэтому я больше такой старый, да. Я рок 80-90 году. Это мой настоящий рок. Это мой. Да, более всего, да, поэтому русский рокер, я не знаю, такой 80-90 году. Если у вас есть, пожалуйста, отправляйте меня, я люблю любой формы рок.
2: Мы познакомим, да, познакомим.
1: Ну, а уже в эту субботу, 16 мая, в 9:15 по московскому времени, включайте на ТВ3 особенности национальной кухни. И это будет самое настоящее гастро-тревел-шоу с Михаилом Стагниенко.
2: И нашим сегодняшним гостем, конечно, это итальянский шеф-повар Пьер Карбонара. Человек широкой души, как мы можем заметить.
0: Спасибо.
1: Было очень приятно сегодня пообщаться. Вот действительно, вот, как ты сказал, что приходят как гости, а уходят как друзья. Мне кажется, что сегодня мы тоже расстаемся примерно вот так.
0: Спасибо большое. Спасибо за предложение. Я надеюсь, все будет хорошо, будет весело, красиво. И ждем уже 3-й сезон, потому что 2-й уже скоро начинается.
1: А мы, кстати, за эфиром проговорили, я говорю, так, нужно поговорить, смотрите, очень красиво звучит. Мажара Карбонара. Можно вот, пожалуйста, вот такой?
2: Кто знает, может быть, 3-й сезон.
0: Организуй.
2: Может быть, я скоро лишусь соведущей, вот так вот. Пришел красивый итальянец, увел мою соведущую, все, забрал с собой в 3-й сезон.
0: Антонио, все бывает, это жизнь.
2: Дам, не поспоришь.
1: Знаешь, вспоминается из рекламы какой-то Антонио Фаральдо.
2: Ну, это вот, да, почему-то у вас вот именно такое выражение на устах. Я думаю, что вообще у всех русских практически.
1: Я надеюсь, мы что-то приличное сказали.
0: Антонио, да, вторая...
1: А что-то мне жарко, вот как сказать по-итальянски?
0: Mi fa caldo.
1: А, тогда это что-то другое, ладно.
2: Пьер, это все для тебя. Эти аплодисменты.
0: Спасибо, grazie, ребята, спасибо.
2: Спасибо огромное, что пришел.
1: И до новых встреч.
2: Да.
0: До новых встреч.
2: Обещаю, что в ресторан загляну.
0: Обещаю.
2: Обязательно на Карбонару. Пьер Карбонара, спасибо огромное.
0: Спасибо вам, удачи.
1: Пока.
3: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем облачно

снегом, преимущественно без осадков. Ночью 3-8 градусов, выше 0. Днем в среду Озерский, Снежинский, Сатки и Златоусти плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Свидетель, ловивший рыбу недалеко от места преступления, утверждает, что преступник был 4,5 метра ростом и весом 300 килограммов.

0: Бурный и Мажара.
1: Ну что ж, самое время подвести итоги сегодняшнего эфира. Ну, во-первых, мы, напоминаю, безумно с Ольгой Сергеевной рады тому факту, что наконец-таки отпуск наш закончился. Мы вышли в прямой эфир Юмор-ФМ к вам, родимым, наши любимые слушатели. Спасибо, что были с нами, спасибо, что активно оставляли комментарии в нашем веселом чате. Вопрос звучал следующим образом. Как бы вы необычно переименовали свою профессию?
2: Я хочу еще один комментарий вот буквально вдогоночку закинуть от Екатерины. Администратор в дружном, в кавычках, преимущественно женском коллективе, значит, нашего центра серпентатор.
1: Серпентатор, ну да.
2: Серпентатор.
1: От слова серпентарий.
2: Да, да, конечно. А вот еще богиня 1С есть. Вот это, кстати говоря, классно звучит. Богиня 1С. А мы боги шуток да, и шоу.
1: У нас тут директор юмора, кстати, Ольга Сергеевна, как мы выяснили. Мы будем потихонечку прощаться, но обещаем, что завтра вернемся вновь. Далее здесь место в эфире займет Настя Иванова. Ваши приветы прозвучат в обязательном порядке. Двери веселого чата до сих пор открыты, так что пишите.
2: Да, а мы вернемся завтра.
1: Доставка работает. Шутка Николая Фоменко.
2: Да.
1: Может появиться в любой момент. Что нужно сделать? Поймать, дождаться момента, когда Настя позвонит именно вам, попросит эту шутку повторить. Сделайте это, не исказив смысл, либо же точно слово в слово. Заберете 3000 рублей, а также путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль» за улыбку.
2: Да, ну а звоним только тем, кто в нашем улыбайзере, так что welcome. Все подробности на сайте веселаярадио.ру.
1: Ну а теперь вернемся завтра в 7 часов утра в студии Юмор-ФМ. Появится она, директор юмора Ольга Мажара.
2: Это он, кстати говоря, мне так назвал. Это не я сама себя назначила. И он... Гендиректор юмора Антон Бурный.
1: Чао. Пока, до завтра.

0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я? Ни в коем случае.
4: Ну что, рискуем?
2: Новые города, новый сезон.
4: Поехали.
2: Особенности национальной кухни. 16 мая в 9.15 на ТВ3. 16+.
5: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Снежинские «Полдень». Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера меня пригласили на вечеринку. Я слушал крутую музыку, ел разные вкусные блюда, приятно проводил время, а все потому, что не пошел.

0: Мари Краймбрери, конечно, не права. Все-таки нам здесь на Юмор ФМ есть что делать. Шутки слушать, привет передавать и песнями наслаждаться. Но еще можно принять участие в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». В этой игре, друзья, каждый из вас может выиграть у нас новый классный автомобиль. Что для этого нужно? Нужно сделать классную фотку, загрузить ее на сайт веселорадио.ру, внимательно слушать Юмор ФМ, ловить шутки Николая Фоменко и ждать, когда же мы вам позвоним. Ну а позвоним мы и спросим, какая шутка прозвучала только что. И если вы отвечаете верно, забирайте 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом, и все. Возможно, именно вам мы в суперфинале подарим новую машину. В общем, присоединяйтесь. Ну, а этим утром присоединилась к вам я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. В веселом чате, как и всегда, передам ваш привет, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться.
1: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Где купить «Хавейл»?
3: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джурион» от 1 999 000 рублей. Мощный, надежный, технологичный.
2: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
3: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
4: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды на хоккейном матче.
5: Ни хрена себе! 6-0! Вы понимаете, мы проигрываем 6-0! Вы, командочка моя, хренова! 6-0! Это где такое видно, чтобы я, мэр этого города, на глазах у своего города, да хрен с ним, на глазах у своего города, на глазах у своей тёлки, проиграл 6-0! Это что за позор такой? Марш на площадку, быстро все тренироваться! Быстро! Быстро, я сказал, сволочь! Бегом!
6: Илья Раскевич, очень рад наконец-то познакомиться с вами лично. Здравствуйте.
7: Вы кто такой еще?
6: Я тренер вот этих замечательных уральских медвежат, которые благополучно рвут у вас в сухую 6-0.
7: Что ты пришел меня позлить, да, сволочь такой?
6: Да нет, я просто сам рад. Я даже не ожидал, что они маленькие шкеды, таких здоровых 40-летних бугаев, просто прям каждую минуту гол, каждую секунду. Раз, два, и вы.
7: А я вот не злюсь, понял? Вот не злюсь, назло тебе не злюсь. Ага, радуюсь. Ура. Проигрываем 6-0.
6: Ладно. Я зачем зашел? А можно вас попросить, не курите на площадке, а? Это же дети все-таки.
7: Вот кому я там мешаю, скажи мне, пожалуйста. Кому я там мешаю? Я за ворота уезжаю, вот так вот стряхиваю туда забортик.
6: Ну вы хотя бы бычки можете не бросать в моих подопечных?
7: Ну вот это ладно, да, согласен.
6: Там огромная температура.
7: Все?
6: Да.
7: До свидания.
6: А, еще, небольшая просьба. Можете, ну, поаккуратнее, а? Это же маленькие дети, ну зачем с ними драться? И тем более до сбрасывания. Ну зачем вы ребенка клюшкой по голове ударили?
7: Ну а как с ними бороться? Вот как, ты скажи мне, они же монстры все здоровенные, елки-палки. Все по поясе, все здоровые.
6: Ну вот об этом же я говорю, а? Ну зачем так злиться? Я не понимаю, они же маленькие мальчики.
7: Да я позорюсь на весь город! Как это так? Ты что творишь?
6: Слушай, ну что, вам так принципиально победить детей, что
7: ли? Естественно! Естественно, я везде должен побеждать!
6: Хорошо, если вам вот прям так принципиально, мы поддадимся.
7: Вот и договорились. До свидания.
6: Но у нас есть условия. Вы построите нам спортивный комплекс, который вы обещали построить 8 лет назад.
7: Зачем вам он нужен? Вы нормально играете в хоккей.
6: Это для вас нормально. Надо, чтобы дети занимались в нормальных условиях. На льду, в коньках, а не на замерзшем озере, в туфлях.
7: Ну вот и все. До свидания.
6: Договорились?
7: Договорились.
6: Все, отлично. Еще небольшая просьба. И маленький такой автобус, если можно.
7: Вот где автобус, а где хоккей? При чем здесь нахрен автобус? Скажи мне, пожалуйста.
6: Чтоб дети на соревнования могли ездить, а не ходить. Мы прёмся через лес, хрен знает куда, в -30. Там страшно, там медведи.
7: Ничего страшного, детей много, не переживай. Ладно, хорошо. Вот смотри, значит, я тебе, значит, хоккейную коробку, я тебе,
6: да.
7: Значит, автобус.
6: Да.
7: А с каким счетом тогда я выигрываю?
6: 7-6,
7: это что такое?
6: Хорошо. Сколько вы хотите?
7: 48, ну фиг с ним, 7. 48-7, одну они забили, пускай. Это как будто я, типа, в конце.
6: Без проблем.
7: Вот и все.
6: Договорились. Все, с победой вас поздравляю. Илья Раскевич.
7: Иди.
6: Очень рад знакомству.
7: Передай своим медвежатам, пусть учатся сосать лапу.
4: Ха-ха. «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете: вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу: поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Обожаю ходить на работу и с работы. А вот эти 8 часов между ходьбой просто бесят.
2: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: FM. Шутки.
1: Девушка бывает беззащитной только до тех пор, пока у нее не высохли накрашенные ногти.
0: И песни.

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Дорогой, ну что ты как маленький? Тащишь в рот всякую гадость.
2: Любимая, ну какая же это гадость? Это вкус детства.
3: Велосипед «Орленок», автомат «Морской бой», аттракцион «Автодром». Что еще делало нас счастливыми?
4: Конечно, он. Гудрон.
5: Зажуйский бубль-гумошный комбинат с гордостью возвращает в рот отечественного потребителя тот самый гудрон.
3: Жевательный гудрон «Ковыряка». Без вкуса, цвета и запаха.
5: «Ковыряка» сам находит во рту труднодоступные места и застревает насмерть.
3: «Ковыряка». Пожевал сам, дай пожевать товарищу.
5: Но сначала попробуй выковыряй.
3: Разделите с друзьями ностальгию по старым добрым беззубым временам.
5: «Ковыряка».
3: Ваш стоматолог скажет вам.
5: Добро пожаловать!
2: Мой любимый жевательный гудрон «Ковыряка».
5: Больше, чем просто обычный бубль-гум.
3: Подробности на сайте челюстьпрощай.кущ. Не
6: реклама. О, ужас! Я преступил закон и очень, очень виноват! Как же мне теперь быть?
7: За ваше дело возьмется честный частный адвокат Пельмень Решаев. Решаев. И вот вы уже не очень виноваты. Виноваты условно или даже не виноваты совсем.
6: Разве такое возможно?
7: Поверьте нашему опыту, в этой стране и не такое возможно.
6: Ну, тогда возьмите, пожалуйста, все мои деньги.
7: Это да, это мы с удовольствием. Честный частный адвокат Пельмень Решаев. И ваш безусловный срок превращается в условный. Пельмень Решаев.
8: Все решам, всех оправдам.
7: Онлайн-консультация бесплатна. На сайте «Наш суд – самый гуманный суд в мире. Точка и точка».
9: Ваша любимая тёлочка весь год вела себя хорошо, прилежно паслась и давала вкусное молоко.
10: Тёлочкам тоже надо отдыхать.
9: Подарите ей путевку в Буренка Парк энд Спа. Первый в России элитный дом отдыха для крупного рогатого скота.
10: Оздоровительные и массажные программы. Правильное питание. Прогулки на свежем воздухе. Насыщенная развлекательная программа. Это просто какой-то крупный и рогатый восторг.
9: Всего 10 дней, и ваша буренка вернется домой отдохнувшей и счастливой.
10: Элитный дом отдыха для крупного рогатого скота «Буренка Парк энд Спа».
9: Порадуй тёлочку, купи путевочку.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Там, где каждый пытается что-то сказать, «Экслантикс ЕТ» — это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте тишину.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
8: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если поменять местами пару букв в имени Наташа, то получится «Шатана».

0: чат.
1: Прямо сейчас веселый чат на Юмор.ФМ. Шутки, приветы и поздравления. Все это можно прислать нам на номер +7 915 0303 567. Все непременно нужно подписаться, чтобы мы понимали, кому отправлять ваше сообщение. Ну и, конечно, шутки тоже свои присылайте. А ни в коем случае не держите их у себя в карманах, потому что, ну, страна же должна над чем-то смеяться. Вот как-то давайте помогать друг другу. Так, Егор Тимошин пишет: привет Челябинску, также папе Александру, люблю его. Мы с ним убираемся, какие вы молодцы. Мы желаем вам хорошей уборки, конечно же. Так, Алис передает привет всем своим родным и близким и желает всем классного вторника. Сначала написала понедельник, а потом написала: ой, ошиблась. Ну, конечно, конечно, заотдыхались. Сегодня уже вообще-то вторник, уже минус один день, короткая рабочая неделя. Вы что, не забывайте. Шутка от Глеба. Главная проблема умных людей – они думают, что другие тоже думают. А как иначе? Идем дальше. Альберт из Казани желает хорошего настроения Эльвире и своей дочке Ясмине. Желает всем хорошего вторника тоже, кстати. Так, Дмитрий передает привет Павлу и пишет: давай закончим работу и пойдем домой. Давайте, давайте, заберите меня тоже, пожалуйста. Ладно, шучу. Шутка, кстати, да, от Аллы. Изобретатель дивана после него уже ничего не изобрел. А зачем? Друзья, до конца часа лучшие миниатюры проекта «Лига городов» в финале, тройка анекдотов Игоря Маменко. Ну а веселый чат ровно через час. По-прежнему жду ваши приветы, шутки и поздравления. Пишите как можно больше.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю вы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс, люблю искренне.

0: Пироли. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс вашего двигателя. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. Liquimoli.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
4: Последнее время стало легко определить, что тебе звонит телефонный мошенник. Ведь попадаются даже такие. Алло.
5: Здравствуйте, тетенька. Я это, из службы безопасности банка. С вашего счета был списан секстиллион денег. Чтобы их вернуть, вам надо продиктовать эти три цифры сзади.
4: Так, мальчик, откуда у тебя мой номер?
5: А я не мальчик, я этот директор банка такой, самый главный, трехметровый, с усами, у которого еще вся одежда из денег. В общем, либо переводите секстиллион, либо... Сколько там сухарики стоят? 17 рублей!
4: Так, Иванов, ну я же поняла, что это ты. Ты зачем своей же учительнице звонишь?
5: Да у меня просто в телефоне только ваш номер и мамин. Ну я ж не буду звонить человеку, у которого я записан как сын.
1: Марина Кравец и команда «Столик». Чулым.
6: А звезды тоже заказывают доставку. Вы Марина Кравец?
7: Да.
6: Я вас узнал. Вот, в общем, ваш заказ. До свидания.
7: Подождите, подождите. Это не мой заказ. У меня из пакета должны торчать руккола, ананас, багет. Это не мое?
6: А, просто откуда вы все это заказывали? Меня туда не впустили. Поэтому я вам по дороге в ларьке собрал, что там у вас было. Помело. Ну, я морковку грязную купил, продавщица ее помыла. Вот 1% кефир, 99 я выпил. Сыр фета, я прогуглил, фет умер, поэтому сыр козы. Что там еще? Корень имбиря, ну пускай будет 64. Так. Ну и родственница курицы тоже там.
7: Кто?
6: Ну как просили, куркума. Не знаю, кума, не кума, может, заловка вообще. Вот эчпочмак.
7: Эчпочмак? К чему эчпочмак? Я не просила эчпочмак.
6: Эчпочму не просили, эчпочмак. Как для себя готовил.
7: Слушайте, вы знаете, я все-таки эти продукты есть не буду. Вы уж меня простите, ладно?
6: Опа, не понял, а что началось? А, звезда. Небось, наверное, куртка есть белая, да? Зимних, наверное, вообще две. Сковородка эта крутая на кухне с красным прицелом посередине, так?
7: А чего началось?
6: Марин, корона не жмет?
7: Какая корона? Слабо. Так, стоп номер, ребят.
3: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов.
1: На Юмор ФМ. Реклама спонсора.
0: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liquimoli доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. Liquimoli.
1: Хорошая погода.
8: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
9: Чего такая довольная, Вера?
10: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
9: А что в ней такого-то?
10: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
9: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
11: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
12: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 3-8 градусов выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
1: Реклама.
13: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске.

0: 72 39 03. Юмор ФМ. Хорошие новости.
1: Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
3: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске расскажу о благоустройстве в Челябинске. Два новых общественных пространства появятся на ЧТЗ. На северо-западе обустроят красивый вход на экотропу. А еще одно планируют создать на берегу шершней. В Тракторозаводском районе Челябинска благоустроят два общественных пространства. Новый сквер с площадкой для воркаута и экотропой появится возле домов номер 1 и 6 в переулке Мамина. Эту территорию долгое время использовали как стихийную парковку. Работы здесь уже начались. Также до 1 июля преобразят локацию у жилых домов номер 7Б на улице Марченко и номер 140 на улице Танкистов. Здесь появятся удобные тротуары, установят малые архитектурные формы, смонтируют освещение и видеонаблюдение. На благоустройство обеих территорий в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды потратят более 50 миллионов рублей. А на северо-западе города работа уже кипит. На экотропе, которая соединяет Тополиную аллею с микрорайоном Ньютон, начали возводить входную ажурную арку. Благоустройство идет со стороны улицы 250-летия Челябинска. Здесь появится не только стилизованная арка, но также скамейки и качели. Освещение будет без проводов, чтобы сохранять красоту пейзажа. А для безопасности сделают видеонаблюдение. Работы также проходят в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Экотропа появилась здесь благодаря инициативе жителей. Они поддержали и оформление входной группы. И еще одна такая тропа может появиться на западном берегу Шершневского водохранилища, прямо сквозь краснокнижные заросли. Здесь уже провели первый субботник, а к концу лета 2027 года здесь откроется первый участок 3-километрового маршрута. Проект подготовили ученые ботанического сада Челгу, и он получил поддержку президентского фонда природы. Экотропа станет местом для прогулок, пробежек и тихого отдыха у воды. Здесь появятся настилы, велопарковки, орнитологические вышки. Для того, чтобы территорию преобразили по федеральной программе, нужно до 12 июня поддержать инициативу в голосовании на портале Госуслуги. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.
5: Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. Мой класс она зашла и сразу понял.

0: первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Приходит как-то Змей Горыныч пьян домой, а жена ему с порога: а ну-ка дыхни. Ну, в общем, глупая смерть.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж приходит домой рано утром, еще пьяный. Ну, он пытается себя как-то так пригладить, пыль сдуть с себя, чтобы выглядеть более-менее нормально. Взял портфель, заходит, жена открывает. Ну что, мой супермен? Говорит: Клава, я был на симпозиуме, мы немножко задержались. Хорошо, мой супермен, не надо объяснять ничего, мой супермен. Он думает: при чем тут мой супермен? Говорит: хорошо, кушать будешь, мой супермен? Он говорит: да. А что ты хочешь кушать, мой супермен? Он говорит: подожди, а почему мой супермен? Он говорит: а только супермен поверх штанов трусы одевает.
2: Молдаванину подарили часы, он их надел. А как ними пользоваться у вас? Ему говорят: это несложно. Если обе стрелки показывают наверх, это 12 часов. Если одна наверх, другая вниз, это 6. По такому принципу можно понимать время. Понятно? Он говорит: да, мне говорили, что сложно, а на самом деле нет. На следующий день один из тех, кто подарил молдаванину часы, встречает его на улице. Ванюша, ну-ка, который час? Ответ. Смотрит на часы. Еще неизвестно.
3: Я вчера набухался, несмотря на это, на утро как заново родился. Что, хорошо было? Нет, капусте нашли.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют. Выходным и большим праздником. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
6: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
8: 0+.
9: Внедорожники KGM Rexton и Торос с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
10: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящий кинолог на первом свидании вместо «к тебе или ко мне» уверенно говорит «ко мне».

0: Ну, а мы с вами держим курс на нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». Друзья, через несколько минут прозвучит шутка Николая Фоменко. И если вы в нашей игре, то, пожалуйста, возьмите в руки свои мобильные телефоны прямо сейчас, чтобы ни в коем случае не пропустить звонок. И, конечно же, не упустить шутку. Делайте звук громче, чтобы юморов вам слышали абсолютно все. Но вы точно услышали шутку. Ну, а если вы еще не в игре, ждем ваши классные фотки на сайте веселорадио.ру. Вот сегодня загрузите, а уже завтра можем позвонить именно вам. В общем, пока мы ждем вас всех, поприветствую. Я, Настя Иванова, расскажу, что будет еще в этом часе. Будет, конечно же, веселый чат. И я жду ваши приветы, шутки и поздравления на наш номер +7 915 0303 567. Пишите, давайте поддерживать друг друга. После долгих выходных всегда хочется, чтобы тебя кто-то поддержал на работе. И смешно, в финале часа маэстро Жванецкий. Также будут анекдоты самого лучшего Дэна. Петь не будет, будет только шутить. В середине часа узнаем, как выстраивать свои личные границы в отношениях в рубрике «Сати с юмором». Ну а прямо сейчас тот самый КВН. У микрофона с вами я, Настя Иванова. Всем привет. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль с улыбко.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Снова в нашем зале.
2: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
4: Мы начинаем КВН.
2: Команда «Утомленные солнцем». Город Сочи.
5: Проходим, молодежь, проходим все сюда. Значит, $2000 эти хоромы ваши. Иди сюда на секунду. Молодец, 3 мухи на тебе поймала. Слушай, эти мухи надоели уже жизни.
6: Бабушка Сиронович, а где... Бабушка Сиронович, а где в Сочи можно снять квартиру за 100 рублей?
5: Здесь недалеко, в 1976 году.
7: Скажите, бабушка Сиронович, это ваша фотография?
5: Нет, слушай, это муж мой покойный, Хвича, царствие небесное. На футболе умер.
7: Как на футболе?
5: Вот так, пошел на стадион, болельщики вальну делали, захлебнулся. Уважаемый человек был. На похороны знаешь, сколько народа пришло? Гроб в двух местах пришлось ставить. Алло! Барифов, привет, Вартануш! А где? Конечно, узнала тебе, да. Я на твой звонок любимый мелодия твой поставила. Бэтчлоу Нига. Да-да, под которую мы на МКАДе на Ламборджини перевернулись. А ладно, сейчас времени нет, потом поговорим. Я занята, прости. Слушай, эти тараканы, что за люди? Бесплатно хотят жить у меня. Вы же эти КВНщики, да?
6: Да, да, да.
5: Галустян ваш негодяй чистый. Души подглядывали за мной. В сауну меня приглашал, не знаю, на что рассчитывали. Молодцы, приятного отдыха всем.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Если дерешься с водителем маршрутки, то надо бить его 5000-ной купюрой, потому что он не сможет дать сдачи.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Прозвучала шутка Николая Фоменко, обещанная. Между прочим, улыбайзер запущен. Самое время рассказать вам правила игры, пока улыбайзер делает свой выбор. А, друзья, смотрите, у нас здесь, в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбку». Мы действительно вам просто так, за вашу улыбку, можем подарить новый классный автомобиль. Совершенно бесплатно, между прочим. Вы делаете фотку, загружаете ее на сайт веселаярадио.ру. Именно туда нужно отправлять свои фотографии. Далее внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка вы отвечаете на вопрос, какая шутка прозвучала только что. В случае верного ответа вы забираете 3000 рублей и отправляетесь в суперфинал. И, возможно, именно вам в суперфинале мы подарим новую машину. Да, все предельно просто, просто бесплатно, просто за вашу улыбку. Представляете? Ну а теперь самое время переходить к игре. И я говорю, улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль! За улыбку!
2: Ой, какой очаровательный Илья у нас из Москвы на экранах в студии. Вы зайдите в трансляцию, обязательно посмотрите, понаблюдайте. Илья, ну а мы пожелаем вам удачи. Я набираю ваш номер, надеюсь на ваш скорый ответ. Так, номер мы набрали. Звоните нам недалеко, поэтому надеемся, что Илья уже с нами на связи. Уже есть соединение. 30 секунд у нас, Илья, чтобы дождаться вашего ответа. Но вы поторопитесь, конечно. Илья, здравствуйте. Это Юмор ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Илья?
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: О, класс. Илья из Москвы, это вы? Мы правильно дозвонились?
3: Да, я из Москвы.
2: Классно. Илья, у меня к вам один вопрос. Сейчас я вам могу отдать 3000 рублей, но при вашем правильном ответе. Какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что? Можете назвать? Илья?
3: Я не слышал эфир.
2: А, не слышали эфир? Ну, значит, вы не знаете, какая шутка прозвучала, правильно понимаю?
3: Да.
2: Класс. Илья, ничего страшного. Ничего страшного. Давайте представим, что мы с вами просто порепетировали. Я вас оставляю в нашем улыбайзере. Только теперь вы, пожалуйста, слушайте нас круглосуточно, потому что, возможно, мы вам еще раз позвоним и уж тогда точно отдадим и 3000 рублей, и в суперфинал вас отправим. Ну, если вы назовете шутку, конечно, в очередной раз. Друзья, такое бывает, ничего страшного. Если вдруг вы вот сейчас посидели, подумали, ах, а нужна ли мне машина, то, конечно же, нужна. Ждем ваши улыбки на сайте веселорадио.ру. Сегодня загружайте, завтра можем позвонить именно вам. И если вы отвечаете верно, забирайте 3000 рублей, отправляйтесь в суперфинал, и, возможно, именно вам мы подарим в финале новый классный автомобиль. Ну, а этот эпизод игры я завершаю. Раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, Сатья. Подскажите, пожалуйста, почему мужчина первые 3 месяца как ангел, а затем начинает выстраивать свои границы?
0: Сатья отвечает.
2: Действительно отвратительно. Потому что человек, выстраивающий свои границы, ну просто ужасен. Он через 3 месяца должен уже полностью попасть в рабство к богине. Может быть, просто первые 3 месяца он еще наивно думал, что пронесет? А когда понял, что нет, когда он понял, что уже вот тут богиня висит, и он не знает, куда она его затянет быстрее, в ЗАГС или на кладбище, он никак не может понять, почему он платит ипотеку за бывшего мужа, почему он уже усыновил 3 детей, даже не твоих. Человек такой: а может, какие-то границы выстроить? Сейчас схожу, узнаю, все запишу и скажу: какие тебе границы, чунга-чанга ты? Границы для трусов. Если женщина говорит «хочу», ты должен что сказать? На какую карту тебе удобнее перевести? Ух уж эти богини, обожаю их. Внимание, граница — это нормально. Люди встречаются, люди общаются, и они выстраивают границы, и они видят чужие границы, они понимают, что переступать нельзя. Так вообще живут все цивилизованные, здоровые, психологические люди. Поэтому еще раз, внимание, выстраивание границ – это признак разума. Может даже посмотреть на него в другом освещении. Ты подозревала, что он глуп, а он выстраивает границы. Ха-ха, нормально. Нормально. Не бесперспективен.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Знакомый мужчина сам намекает, чтобы его чаще хвалили и им восхищались. Как правильно хвалить, чтобы он не зазнался, но и не чувствовал себя обделенным?
2: Я вообще не видел ни одного мужчины, который зазнался. Вот откуда этот миф? Вот как это выглядит? Валера, ты такой классный, ты, ну, принес растительное масло. Итак, руку для поцелуя. Как выглядит зазнавшийся мужчина? Мне вот это интересно. Почему вот от мужчины я не слышу вот такого? А надо жене говорить спасибо за обед, да? Только а вдруг она зазнается? А вдруг корона вырастет, проткнет потолок натяжной? Нет, буду говорить, что готовишь ты гальюн в сметане? Я не знаю, кто, где? Мужчина зазнается. Да как не посмотришь, мужчины ходят все опущенные такие. Что бы он ни делал. Вот это я понимаю проблему. Да хвали. А если зазнался, скажи следующий.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки, песни, плюс. Для вас поет и шутит рэпер СТ.
1: Но мой рот создан для пива и шпрот.
0: Шутки, песни, плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: И рожок взял в думу Вассерман. И забыл, в какой убрал карман. Ходит уже месяц очень грустный, плесенью воняет и капуста.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
4: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
6: Дорогой, сначала я обошла всю компанию в городе. Потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых. Читал статьи в интернете, высчитал судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
7: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
6: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
7: Каких 5000?
6: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь же деньгам. Росбанкрот.
8: 8-800-350-16-16.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У студентов две приметы. Снег выпал, скоро сессия. Снег растаял, скоро сессия. Вывод: во всем виноват снег.

0: чат. Вот и снова мы встретились здесь, в веселом чате на Юмор ФМ. Знаю, что вы ждали. Знаю, что те, кто только что к нам присоединились, думают, ну куда же писать? Друзья, записывайте, диктую медленно. +7 915 03 03 567. Макс, Телеграм, просто смски отправляйте. Самое главное, пожалуйста, пишите, кому вы передаете привет или поздравление, или шутку даже, возможно, и от кого. Вот Мадина передает привет Маге, желает ему легкого и продуктивного дня, и пусть он остается таким же, каким она его знает уже 15 лет. Класс, идем дальше. Привет Иванову Игорю из города Георгиевск, от сына Димы. Тоже передали, идем дальше. Значит, из Мариэл летит привет жене Татьяне Осиповой. Она копает огород, написал ее супруг. Татьяна, ну пусть у вас все получится, конечно. Видимо, погода у вас хорошая, это здорово. Есть шутка от Оли. А теперь, внучок, повторим слова, которые ты не должен произносить. Интересно стало, да? Я думаю, что многие сейчас подумали, какие слова, интересно, этому внуку нельзя произносить именно. Ох, мы взрослые, испорченные. О чем вы думаете? Идем дальше. Игорь передает привет всей своей большой семье, особенно Лизе. Желает ей классного настроения. Шутка есть от Дмитрия. Очки на лбу, а мы их ищем. Со счастьем та же ерунда. Друзья, до конца часа анекдоты самого лучшего Дэна. В финале часа маэстро Жванецкий. Ну а привет и шутки и поздравления вновь в следующем в веселом чате. Пишите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Поиграем в холодно-горячо. У сексопатолога. Мужик, знаете, доктор, какая-то странная фигня выходит. Нет, ну я понимаю, что я там с возрастом, но, в общем, один раз занимаемся с женой сексом, мне холодно, другой раз жарко. В следующий раз опять холодно, потом опять жарко. Доктор говорит, интересно, никогда такого случая не встречал. Ну-ка, жену мне пригласите. На следующий день приходит жена, и доктор ее спрашивает. Послушайте, вот ваш муж жалуется на странную патологию. Когда вы занимаетесь сексом, один раз ему холодно, второй раз жарко. А жена, улыбнувшись, говорит, доктор, да ничего удивительного. Просто один раз в январе, второй в июле. И снова в эфире наша кулинарная страничка. Беседуют два молодых вампира. У тебя была женщина? Да. Ну и как она? Ну, на вкус, как курица. Рубрика «Эх, молодость». Девушка приходит к сексопатологу на прием. Пожалуйста, располагайтесь, ну, рассказывайте. Давайте начнем с первого. А сколько у вас в жизни было любовников? Ну, доктор, любовников, ну, я не знаю, то там-то вот попали. Четверо. Он говорит, всего четверо. Ну, уже взрослая женщина, такая яркая, интересная. Подумайте, может, вспомните кого-нибудь? Она говорит, да, сейчас. Ой, да, вспомнила смешной случай. 9.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 3-8 градусов, выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Реклама.
4: Колбаска с картошкой, вот это красота. Запомни, вместе вкусней.
5: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске. 7.

0: 72-39-03.
1: Она посмотрит в мои глаза, нам больше никогда не вернуться назад. Короткая ночь, созвездие.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хорошо быть гусеницей. Жрешь. Потом укутываешься, спишь. Просыпаешься — красавица.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Как лечит стариков врач? Здравствуйте, папаша. Здравствуйте, доктор. Врач, папаша, времени мало, на что жалуетесь и домой. Старик, знаете, меня по ночам что-то схватывает за талию и держит. Врач, жена у вас есть? Старик, умерла жена. Врач, видите, жена уже умерла. А вы на что жалуетесь? Старик, знаете? Врач, все знаю. Вам сколько лет? Ого, 73. Что же вы еще хотите? Старик, понимаете, доктор, по утрам, врач, понимаю, отец мой, по утрам и по вечерам, это все возрастное. Папаша, иди спокойно, не загромождай. Старик, но этого раньше не было. Врач, конечно, не было. Конечно, не было. Вам когда-нибудь было 73? В первый раз. Старик, может быть, послушаете? Врач, что слушать? Я знаю наизусть. Ну, поднимите рубаху побыстрее, папаша. Так и быть, не дышите, отче. Теперь дышите, дитя мое. Теперь согнитесь пополам. Старик, тяжело. Врач, видите, уже тяжело. Начинаем перекличку. Ревматизм, старик, есть. Радикулит, старик, есть. Ревмокардит, старик, есть. Желудок, старик, нет. Врач, все нормально. Все нормально, старик, все в порядке. Старик, как же, врач, возрастное все. Ну, от времени, от времени. Старик, может быть, выпишите что-нибудь, врач? Да что выписывать, рецепт тратить? Иди спокойно, папаша, иди домой. Старик, может быть, греть? Врач, грей, сядь на печку, приободрись. Старик, паровое у меня, врач, возрастное, папаша, возрастное. 73 года громыхал. Отдыхай, борец. Мне молодежь надо лечить. Следующий. Дальше. Он мне рассказывал. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чем был.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
5: Наелся ли я?
6: Ни в коем случае.
7: Ну что, рискуем?
4: Новые города, новый сезон.
7: Поехали.
4: Особенности национальной кухни. 16 мая в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Главная проблема современной молодежи в том, что ты к ней больше не относишься.

Хлопать глазами, кстати, полезно, особенно если вы немножко не выспались, а перед начальником нужно сидеть с очень серьезным лицом и даже делать вид, что вы что-то делаете. Хлопайте активнее, даже можете немножко приплясывать хотя бы ногами под песни на Юмор-ФМ. Ну и, друзья, конечно, будем шутить, будем передавать приветы, будем поздравлять здесь же в веселом чате. Номер наш +7 915 0303 567. Все, что накопилось, все, что хочется сказать, даже если кому-то хочется признаться в любви, пишите, все обязательно озвучу. Кстати, я Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Ну и раз уж я заговорила про шутки, они, конечно же, будут. В финале этого часа послушаем интересную историю про известных людей в рубрике «Ждите, изволите» с Михаилом Полицеймака. Также услышим 5 шуток Фоменко про жизнь. Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа» в середине часа. Ну а прямо сейчас проект «Шутки песни», где Стас Ярушин и Люсь Чеботина будут шутить и петь для вас. Не пропустите. Ну а все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ. Потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем. Ты в натуре утонченная, пиво баночное глазом открываешь. Я думаю, на этой песне многое можно сочинить.
2: Каждому по хатке обещает человек, но потом шлет нафиг, это выборов эффект.
0: На Юмор ФМ.
1: Подвела меня рука. Опа. Футболиста-игрока, игрока, и теперь я буду знать, что нельзя рукой играть. А ночкой темною.

0: Вот есть же такие, да, отчаянные люди, которые
1: да,
0: пытаются.
1: Есть такие. Я видел, когда чувак переходил МКАД, это было ужасно.
0: Я таких людей вижу, у меня просто, я думаю, боже, неужели вы действительно верите, что у вас это получится? Шутки, песни.
2: Правда, запретить всем крупным дамам срочно надо надевать лосины цвета леопарда. Эту моду точно выдумала падла. Пощадите леопарда и гепарда.
0: Очень ты внутри негуманная, новая ока, окаянная. Габариты все, ой, заужены, уши у колен обнаружены.
1: Ой, ой.
0: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
2: Да, это шоу «Шутки песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
0: Стас Ярушин.
2: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
3: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете: вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу: поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Скажите, а у вас тоже день, когда вы стираете, готовите, убираете, гладите, называется выходной?

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Марк, 5 лет, спрашивает у папы. «Пап, ты куда идешь?» «На работу», отвечает папа. «А зачем?» «Деньги зарабатывать». Марк удивленно отвечает. «Пап, я был у тебя на работе. Нет там никаких денег». Ариша, 5 лет. Плотно поужинала и говорит. «Ну что же, поели, попили, пора и честь терять». Из школьных сочинений Стаса. В пещере первобытного человека все было из шкур животных. Даже занавески на окнах. Отелло рассвирепело и убило Дездемону. Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье.
0: Угарный папа.
1: Мама с дочкой Ксюшей едут на поезде. Проводник-мужчина прошел мимо. И тут Ксюша говорит: «Мама, смотри, поездун прошел». Семья едет с детьми на машине. Останавливают сотрудники ГИБДД. Глава семейства на такие остановки реагирует очень спокойно. Достал все документы, отдал сержанту и ждет, когда тот посмотрит и вернет обратно. И тут сзади раздается очень громко и внятно вопрос от дочки Ирины, 5 лет. «Пап, а ты уже все деньги ментам отдал?» На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер Telegram для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели, люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
2: 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Трава растет, сезон идет. Дрель шуруповерт «Райоби». И сверли, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
9: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Начальник. Это человек, который приходит на работу вовремя в тот день, когда вы опаздываете. И опаздывает в те дни, когда вы приходите вовремя.

0: чат.
1: Это веселый чат на Юмор ФМ. И здесь, как и всегда, привет, шутки и поздравления. Хотите написать номер наш плюс 7-915-0303-567. И, конечно, не забывайте подписываться. Итак, есть такое сообщение. Хочу пожелать хорошего настроения своей жене Светочке. Она сейчас на работе. Моя любимая, не скучай, знай, я всегда рядом. Твой Сергей. Класс, класс. Мы очень рады. Идем дальше. Иванову Игорю из города Георгиевск. Привет от Дмитрия. Также есть сообщение такое. Я Павел из Самары, желаю всем хорошего настроения. Спасибо Юмор ФМ, спасибо вам. Шутка от Дмитрия. Мне сотрудники ГАИ фот прислали. Вышел хорошо, но фотки у них, конечно, дорогие. Действительно. Так, привет Вадиму из Нижнего Тагила. Хорошего дня и продуктивного настроения. Любовь пишет. Поздравляю с хорошим днем мужа Николая. Интересно, что же у вас за хороший день, муж Николай? Особенно, когда об этом пишет жена. Точно ли у Николая сегодня хороший день, а не у вашей супруги? Так, значит, есть еще сообщение. Любимой жене Анюте, привет. В этот дождливый день она скучает в офисе. Все будет хорошо. Есть еще вот такая шутка. Если тебе одиноко, потуши свет и включи фильм ужасов. И вскоре тебе уже не покажется, что ты в квартире один. Друзья, до конца часа 5 шуток Фоменко про жизнь. В финале интересная история про известных людей. Ну а веселый чат ровно через час. Шлите привет и шутки и поздравления.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Не, а ми ты все равно не устоишь.

Пугают стены тишины, не стоит никто, все ошарашены. Почка бьет в ансар.

0: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная, облачность, местами дожди. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 3-8 градусов выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
1: Юмор ФМ. Хорошие новости.
2: Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
4: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
0: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о благоустройстве в Челябинске. Два новых общественных пространства появятся на ЧТЗ. На северо-западе обустроят красивый вход на экотропу. А еще одно планируют создать на берегу шершней. В Тракторозаводском районе Челябинска благоустроят два общественных пространства. Новый сквер с площадкой для воркаута и экотропой появится возле домов номер 1 и 6, переулки Мамина. Эту территорию долгое время использовали как стихийную парковку. Работы здесь уже начались. Также до 1 июля преобразят локацию у жилых домов номер 7Б на улице Марченко и номер 140 на улице Танкистов. Здесь появятся удобные тротуары, установят малые архитектурные формы, смонтируют освещение и видеонаблюдение. На благоустройство обеих территорий в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды потратят более 50 миллионов рублей. А на северо-западе города работа уже кипит. На экотропе, которая соединяет Тополиную аллею с микрорайоном Ньютон, начали возводить входную ажурную арку. Благоустройство идет со стороны улицы 250-летия Челябинска. Здесь появится не только стилизованная арка, но также скамейки и качели. Освещение будет без проводов, чтобы сохранять красоту пейзажа. А для безопасности сделают видеонаблюдение. Работы также проходят в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Экотропа появилась здесь благодаря инициативе жителей. Они поддержали и оформление входной группы. И еще одна такая тропа может появиться на западном берегу Шершневского водохранилища, прямо сквозь краснокнижные заросли. Здесь уже провели первый субботник, а к концу лета 2027 года здесь откроется первый участок 3-километрового маршрута. Проект подготовили ученые ботанического сада Челгу, и он получил поддержку президентского фонда природы. Экотропа станет местом для прогулок, пробежек и тихого отдыха у воды. Здесь появятся настилы, велопарковки, орнитологические вышки. Для того, чтобы территорию преобразили по федеральной программе, нужно до 12 июня поддержать инициативу в голосовании на портале Госуслуги. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
1: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда я был молод, и я был беден, и через годы тяжелого, честного и кропотливого труда я больше не молод.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Знаете, за что русских людей увольняют? Это рекорд Гиннесса. Просто Гиннесса не знают редакторы. За что увольняют русских? Скрепил степлером и скотчем деньги, предназначенные для выдачи зарплат. Это в мире кому-нибудь придет на ум? Второй год не выходит из отпуска. Выпал из окна курилки второй раз за месяц. О, народ. Поспорил со своим непосредственным руководством на $100, что его не смогут уволить. Дурак. Неожиданно выпрыгнул из шкафа, напугал деловых партнеров фирмы. Подложил на стол своего коллеги канцелярскую скрепку и сам на нее сел, показав низкий умственный уровень. Прямо на рабочем месте курил какую-то гадость. Глупо смеялся, отказался написать объяснительную, мотивируя тем, что не может взять лист бумаги в руки, так как это руки не его. А при этом чувство юмора у наших замечательное. В интернете статья о движении тектонических плит. Гавайи движутся в сторону Японии со скоростью 10 сантиметров в год. Первый комментарий. Японцы их скорее дождутся, чем курилы. В одной молодой семье дочка без соски жить не могла. Только вынуть соску у нее отберешь, она орет, кричит. Вообще надоело родителям. Поехали в отпуск, отвезли деду, вернулись. Тишина. А дед... Пацан серьезный, ветеран. Что он сделал? Он соску саморезом прикрутил в угол. Она стоит там и стоит весь отпуск пока. Как наши мужики соображают? Не пускала жена мужика на рыбалку. Что он сделал? Пошел с ней в супермаркет. Пока она ходила, он незаметно ей в сумочку сырого цыпленка бройлерного. Вот, зазвенело. Когда она проходила, она же не знала, что у нее там цыпленок в сумочке. Ее задержали, говорят, у вас, вы украли. Она говорит, что, у меня не было, как? Она говорит, все, 2 суток просидела, он поехал на рыбалку. Недавно познакомился с девушкой. Первый раз пошел к ней в гости, она заядлая кошатница. Дома 3 кота. Решил произвести на девушку впечатление. Готовы? Намазал свою одежду валерьянкой. Вы шутите про блондинок? Блондинка пишет. А парни бывают еще тупее. Познакомился тут с одним. Пригласила в гости, попросила купить в аптеке что-нибудь к чаю. Этот дятел припер гематоген.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ.
2: Реклама.
3: Конфет

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я? Ни в коем случае.
4: Ну что, рискуем?
2: Новые города. Новый сезон.
4: Поехали.
2: Особенности национальной кухни. 16 мая в 9.15 на ТВ3. 16+.
5: Юмор ФМ.

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Есть два типа людей. Те, кто собирается в отпуск за неделю до его начала, и те, кто просыпается за 2 часа до вылета и пытается сообразить, где лежит паспорт. Обычно они женаты друг на друге.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Еще больше юмора, еще больше смеха и еще больше нашего общения. Да, друзья, именно по таким девизам предлагаю провести весь ближайший час, потому что прямо сейчас в эфире «Веселого радио» стартует «Юмор на заказ». Час приветов, час поздравлений, пожеланий и признаний. Уже жду ваше сообщение, номер прежний, +7 915 0303 567. Написать можно в Макс при помощи Телеграма, мы тоже общаемся, ну и обычный СМС-сообщение с удовольствием от вас принимает. Пишите, заказывайте любимые рубрики. У микрофона теперь Денис Савельев. Всем привет и отличного дня.
2: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
3: Где купить «Хавейл»?
4: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джулион» от 1 999 000 рублей. Мощный, надежный, технологичный.
3: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
4: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в полиции».
5: Здрасте, можно к вам?
6: Здрасте, можно к вам.
5: Значит, у нас образцово-показательный дом. Преступление века, в общем, честное слово. Дом чистенький, облагороженный, ничего не скажешь, конечно. Но, как говорится, в семье не без Петровых с квартирой 29. Понимаете? Это же сил никаких нет. Это ж днем и ночью, днем и ночью. Вы не представляете, что творится. У них там за стенкой лает собака.
6: Женщина, а вы случайно не знаете, у ваших в этих вот Петровых...
5: Да.
6: За стенкой. По ночам рыбки не плавают?
5: Рыбки. Нет, про рыбок не знаю. Знаю про собаку, про вот эту вот собаку, которая гавкает и гавкает и гавкает, да? А вы знаете, что они ее выгуливают без намордника?
6: Батюшки! Без намордника! Женщина, да, наверное, жертв-то сотни, да? Надо звонить, аэропорты перекрывать.
5: Подождите. Нет, жертв пока нет. Но не факт же, что они будут, потому что она же зараза. Она же кусачая, понимаете? Он пришел в магазин, ее привязал. Я вот так подхожу, говорю, тебе стоишь, зараза такая. И она, гав за ногу. Она же может так кого-то вообще растерзать на куски, понимаете?
6: Понимаю.
5: Так это же еще не все. Это же еще не все, это ж... А я ж, думаете, по одному делу пришла? Я ж пришла из-за этих, как их, недолюди эти, дети! Они ж выходят и по гаражам прыгают, это бум-бум-бум, бум-бум-бум. Хоть бы один мимо прыгнул! Нет! Бум-бум-бум, бум-бум-бум, это сил никаких нет, понимаете?
6: Женщина, знаете, что я понял?
5: Что?
6: А вы ведь действительно неадекватный человек. Потому что о таких вещах сразу надо было рассказывать.
5: Подождите. Так это ж еще не самое страшное.
6: Что может быть страшнее, чем играющие дети?
5: Что может быть страшнее? Бомжи в подъезде! Вы знаете, что они делают в подъезде?
6: Бомбу!
5: Нет, да при чем здесь бомба? Они писают.
6: На бомбу!
5: Я поняла. Я, знаете, буду жаловаться.
6: Жалуйтесь.
5: Я буду жаловаться. Это, знаете, не милиция.
6: А полиция, нас переименовали.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Родители долго думали, как назвать сына. Димой или Иваном. Решили пойти на компромисс. И назвали Диваном.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Самое время пробежаться по праздникам дня, чтобы узнать, с какими вообще событиями сегодня можно поздравить абсолютно всех окружающих людей. Праздники сегодня, надо отметить, серьезные, никаких нелепых и смешных нету. Ладно. Международный день женщин в математике. Вот такое событие сегодня отмечается. И еще один праздник – это Международный день медицинской сестры. Кстати, с этим праздником у нас тут же есть поздравление. Человек, правда, не подписался, но в любом случае поздравляет всех медсестер с их профессиональным праздником. Привет Азерова Евгения, она сейчас за рулем. Держись, Женечка. Этот привет от Юлии из солнечной Мордовии. Большой привет далее направляется Демьяну. Ну и если я правильно понял, то это сам Демьян себе привет и передает. Ладно, молодец. Виктория из Читы отправляет большой привет любимому мужу Александру. Владимир Назаров просит передать привет его коллегам по работе и отдельный привет всему кабинету номер 40. Ребята, мы лучшие и работаем здесь за всех. Но главное – это уверенность в себе, я считаю, все-таки. Роман Федотов поздравляет с днем рождения своего начальника. Зовут его Андрей, и он самый крутой босс. Во всяком случае, по словам Романа. Поставьте для него не рекламу, вот такая заявка.
0: А у нас... сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Шаман моего сердца. Три нерпы на ягельном поле. Постучись в мою ярангу.
3: Ненецкие сериалы.
4: Вообще-то они...
2: ненецкие.
3: Не мешай, пожалуйста. Ненецкие сериалы. С недавних пор они вошли в нашу жизнь, чтобы навсегда остаться в наших сердцах.
2: Встречайте. Мировая телесенсация. Кумир миллионов зрителей. Звезда ненецких сериалов. Ябко Ептунай.
5: О, не может быть! Сам Ябко Ептунай!
3: Да, по нашим многочисленным просьбам он вернулся. Киноконцерт «Музыка ненецких сериалов». Знакомые всем мелодии, народные песни, сказки, охотничьи байки. Дегустация ягеля, фото с оленем, автограф-сессия.
2: Концерт пройдет в сопровождении симфонического бубна.
3: Музыка ненецких сериалов.
4: Говорят же тебе, они ненецкие.
5: Да рот ты свой слишком грамотный закрой.
3: Билеты ждут вас на сайте kinoinemcy.chum.
6: Кто там тебе пишет? Баба твои?
7: Ты не мужик, ты тряпка.
5: Да куда ты поворачиваешь? Здесь направо.
7: Нет, сегодня никак. Голова болит.
5: Между нами все кончено.
8: Вы устали от скандалов, истерик и драк?
9: Мечтаете об идеальной спутнице жизни?
10: А такие вообще существуют?
8: Женская консультация номер 666 с гордостью представляет. Гала Передолова. Ваша идеальная спутница. Гала – женщина с железными нервами. Гала – любит готовить, стирать и наводить порядок. Гала – собеседник. Собутыльник. Надежный бизнес-партнер и мастер спорта по плоским утехам международного класса.
10: Сказочная женщина.
8: Проверена тремя официальными и 12 гражданскими браками. Полностью готова к очередным идеальным отношениям. Гала Передолова. Красотою лепа, бровми союзно, голова не болит.
11: Чего ж тебе еще надо, собака?
12: Да вроде больше ничего и не надо.
11: Ну так и женись, хороняка.
8: Гала Передолова. Женись, хороняка. Адрес Галы, телефон Галы и фото Галы в купальнике ждут вас на сайте за первого встречного .пара.
13: О, у вас просто идеальный дачный участок. Садовые гномы, альпийская горка, живая изгородь. Красота!
14: Да, даже и не знаю, чем еще украсить всем соседям на зависть.
13: А как насчет... трехметровой бетонной женщины.
14: Интересненько.
15: Ушлепинский комбинат железобетонных конструкций предлагает широкий ассортимент дизайнерских садовых скульптур.
16: Здравствуйте, меня зовут Артемий Гусев-Лебедев. Я ведущий дизайнер по бетону Ушлепинского ЖБК. В настоящий момент наш комбинат производит два вида садовых скульптур. Баба с веслом и баба со слом. 1,5, 2,5 и 3 метра в холке соответственно.
15: Эти скульптуры станут настоящим устрашением вашего садового участка.
16: Помимо очевидных художественных достоинств, наши бетонные бабы одинаково успешно отпугивают насекомых, грызунов, птиц и людей, гарантируя хозяевам участка уединение и покой.
14: Мои соседи просто умрут от зависти. Срочно покупаю!
15: Садовые скульптуры от Ушлепинского ЖБК. Красота – это страшная сила.
16: В принципе, можем склепать бабу со слом и веслом по цене обычной бабы со слом. Звоните, договоримся.
15: Ваш железобетонный шедевр ждет вас на сайте babubi.tut.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Экслантикс ЕТ» — это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Экслантикс» с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте ощущения.
7: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
8: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Во всем нужно найти плюсы. Например, доллар по 100 будет намного удобнее считать в уме.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Час приветов и поздравлений продолжается в эфире Веселого радио. Напомню, что написать нам можно в Telegram, Макс или же по СМС. Кстати, принимаются не только сообщения, поздравления и приветы, но и ваши заявки на самые любимые рубрики. Привет семье Калугиных. Сергей рулит, люблю его. Подписалась здесь Светлана. Хорошего дня коллегам. Оптимизма и работоспособности желает Лидия. Алексей Полеков на всю страну поздравляет с днем рождения сестру Машу. Валентина нам далее пишет. Поздравьте, пожалуйста, моего отца Сорокина Сергея Александровича с днем рождения. Желаю ему всего самого наилучшего. А еще поздравляю старшего сына и невестку Марока, Игорю и Ольгу из Курска со второй годовщиной свадьбы. Любимые мои дети, пусть ваша семейная жизнь будет всегда прекрасна. И всех медицинских сестер Валентина тоже поздравляет с профессиональным праздником. Спасибо за вашу работу. Семен, в свою очередь, поздравляет с днем рождения своего отца Андрея Петровича. С юбилеем, ему теперь 65, а он еще в самом расцвете сил. Папа, держись и дальше на плаву, здоровья тебе побольше, хорошего настроения и близких людей вокруг. Вся семья, кстати, тоже присоединяется к теплым словам и пишет, что очень любят Андрея Петровича. Вот сколько событий, радостных, всяких разных, и годовщины, и дни рождения, и юбилеи. Давайте для всех, у кого сегодня праздник, прозвучат шутки песни «Плюс».
0: Шутки песни «Плюс». Стас Ярушин.
2: Шутки песни.
0: Плюс. Надежда

0: сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин и...
0: автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
0: Давай, Надеж, твоя песня.
1: С днем рождения! КамАЗ чуть-чуть задел Евгения.
3: Ой-ой-ой.
0: Ой-ой-ой.
1: Второй день рождения, да?
0: Побежали бомжи в разные стороны, что на ужин у них орлы или вороны.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Нюша, давай.
4: Когда своих не станет, я буду ходить волосами других людей и с волосами их детей. Кошмар!
0: Надь, давай ты.
1: Просто подай на лужайке козу, козьим молоком на заре насладись. Вымя у козы точно где-то внизу. Ты в том, что не козел, а коза, убедись.
2: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
0: Помню, ты с секретаршей ко мне нанялась. Наша дружба с тобою тогда родилась. До 6 в кабинете я честно тружусь. Ну а после 6 я с тобою дружусь. Это дружба, подруга твоя и моя. Принеси мне, подруга, еще кофея. Этот милый секрет от супруги-то я. Продолжается дружба твоя и моя.
1: Нюша, он изменяет.
0: Ну,
1: просто,
0: получается, ну, да. Все, вот, все, в принципе, секрет у нас. Нюша, ты.
1: Никаких секретов, секретарши.
0: Да.
4: Редька, Редька, Редька, кусаю с краю, Петька, Петька, Петька, он друг Чапаю, песня, песня, песня, о чем не знаю, детка, детка, я просто угораю.
2: Шутки, песни, плюс!
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Стас Ярушин плюс Нюша!
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор ФМ. Это просто космос. До скорой встречи!
2: Шутки,

0: Юмор на заказ.
1: Еще раз напомню номер для ваших посланий. +7 915 0303 567. Общаемся мы в Телеграм. Написать можно в Макс и даже по СМС. В общем, присоединяйтесь абсолютно любым доступным для вас способом, как вам это удобно. Ну и самое главное, не забывайте подписываться под своими прекрасными сообщениями. Геннадий просит, чтобы Никитина Марина из Фрязино не работала с грустным лицом. Но ничего страшного, что погода плохая, это не повод грустить. Геннадий, вот полностью с вами согласен, ну а вы, Марина, делайте громче веселый радио и давайте вместе улыбаться, что ли. Анастасия из Новокузнецка передает большой привет своей семье, признается, что безумно любит мужа Павла и сына Артема. От Егора привет направляется его напарнику Стасу. Давай сегодня не перетруждаться, все-таки только что вышли с выходных. Вот, Егор, полностью, да, с вами тоже согласен. Все-таки с выходных нужно выходить постепенно, в работу окунаться тоже плавно, чтобы потом в пятницу не забыть из нее вынырнуть. Марина Алексеева поздравляет с профессиональным праздником своих коллег-медсестер, желает им крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, любви и удовольствия от такой непростой, но важной работы. Наталья передает привет мужу Николаю, желает ему спокойной рабочей недели и удачи в рейсе. Алексей Камышин отправляет большой и горячий привет супруге Виктории, желает ей много сил и терпения на всю эту неделю, а еще на всю страну признается, что очень сильно ее любит и просит поставить специально для нее Лигу Градов.
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига Городов, это Лига Городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига Городов. На Юмор-ФМ. Это Лига Городов. Встречайте. Команда Ижица. Пинск.
2: Хеллоу, Кити. Кошка сдохла, хвост облез. Я поэтому немного задержалась, извините.
3: То есть, что нового?
2: Да вчера посмотрела «Молчание ягнят», «Молчание коров», «Коз». Короче, ночью на ферме делать нечего, все спят. А еще у меня дома консьерж умер.
3: Соболезную.
2: Да все окей. С обязанностями консьержа он все так же хорошо справляется. Ладно, я пойду.
3: Ты ничего не забыла?
2: Дуэт имени Чехова.
3: Я про выступление. Хотелось бы признаться, я начал заниматься юмором, потому что мне нравилось творчество Сергея Светлакова. И раз уж этап батлов, мне бы очень хотелось с вами отыграть вашу миниатюру. Сергей, можете выйти на сцену?
2: Подожди, а что, так можно было? Сергей, стойте.

0: людей, говорю, не собак. Ну что, соберитесь, каких-то посовременнее.
1: Скутер!
0: Украли, угнали. Да что вы мне все время напоминаете это? Так, Гулиев! Встал и вышел из класса.
2: А что я сделал-то?
0: У тебя труды. Тебя дети ждут. Не учитель, а черти че, бихтунг. Швах. Так, все, берем двойные листочки, пишем диктант. Вини блайнен штихтен номен мэппен клайне мурка эндири клайне штайн запятая мурка дюфюми клайф дизайн эй, мурка Маруся Климова эндюжи хюнь бихлойс. Записали?
3: Да.
0: Зря, видите, мужика размотало в тепле после корпоратива. Урок окончен.
4: Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
6: Чего такая довольная, Вера?
7: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
6: А что в ней такого-то?
7: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток – еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
6: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
8: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
9: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 3-8 градусов, выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 16. Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
4: Реклама.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка-гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Все, на что я трачу деньги, это еда и одежда. Но мне все равно нечего надеть, и я голодная.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и прямо сейчас финальная порция ваших сообщений в рамках «Юмор на заказ», но с большим удовольствием продолжу передавать ваши приветы, поздравлять и от вашего лица признаваться кому-либо уже в веселом чате. Пока же от Максима привет улетает в город Дмитров, его любимой маме Светлане. «Я скоро буду дома, жди меня», пишет он. Альберт, в свою очередь, передает привет маме Еве. От Кристины большой привет сестре Полине, которая только что пришла из школы и нахватала так... Там двоек. Ну как так можно? Ай-яй-яй. От Николая из Воронежа летят поздравления всем медсестрам. Девчонки, берегите не только пациентов, но и себя тоже. Вот это правильно, я считаю. Ирина из Фрязино просит передать привет своим подругам Наташе и Свете, сказать, что они самые лучшие, самые красивые и любимые. А еще благодарит она их за суперские выходные. Максим Погодин передает пламенный привет своей большой семье, всем тамбовцам и тем, кто его знает. Поставьте, пожалуйста, анекдот Маменко. Вот такая финальная просьба, друзья. Плюс 7 915 0303 567. Подключайтесь уже к веселому чату, направляйте туда свои привет, поздравления и шутить тоже, пожалуйста, не забывайте.
0: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Когда мужик приходит здоровый в пивной бар, девочка кружку пива. Она приносит ему кружку пива и под пиво подставочку такую небольшую резиновую. Повторить. Она приносит ему вторую кружку, подставочки нет. Но она понимает, что взял на память, ничего страшного, подставки завезли в прошлую среду, 14 килограмм. Не убудет, она приносит еще одну подставку. Повторить. Приносит третью кружку, второй подставки тоже нет. Она думает, больше не принесу, не напасешься. В следующий раз приносит пиво без подставки. А у нее реакция: опа, не понял, где печенюшка.
3: Двое встречают, они говорят: ты знаешь, я подозревал, что моя жена мне изменяет. И перед тем, как ехать в командировку, я купил капкан на медведя и поставил в шкаф. Возвращаюсь на неделю, открываю шкаф, сидит. Он говорит: любовник, он медведь.
2: Секс – это как биатлон. Если сразу не попал, то скорость уже не важна.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
2: 0+.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Снежинске 17 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Это так бесит, когда специально набираешь 10 килограммов для роли, а потом вдруг вспоминаешь, что никакой ты не актер.

0: Группа «Пицца» очень, кстати, вовремя напоминает нам про улыбку и про то, что за нее можно получить автомобиль. Самый настоящий, не игрушечный, новый, современный, роскошный. Все это для вас, друзья. Так что улыбайтесь, загружайте фото на сайт веселаярадио.ру, ну и ловите автомобильные шутки Николая Фоменко, которые каждый день звучат в эфире «Веселого радио». Не один раз сегодня, кстати, еще сыграем, так что будьте внимательны. Ну и в целом делайте громче, потому что у нас много причин для вашей улыбки. Одна из них — это веселый чат. Там будут звучать ваши приветы, поздравления, признания и шутки, которые принимаются в Telegram, Макс или по СМС на номер +7 915 0303 567. Меня зовут Денис Савельев. С большим удовольствием все передам и озвучу ваше послание на всю нашу страну. Еще поставлю для вас монолог маэстро Жванецкого, анекдоты Дениса Клявера. Они будут в рубрике «Самый лучший Дэн». Кстати, с юмором тоже в нашем эфире скоро отметится, а прямо сейчас тот самый КВН. Вы слушаете Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбка.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Снова в нашем зале.
2: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Азия Микс». Город Бишкек, Кыргызстан.
4: Настройтесь, сегодня ответственная игра. Нужно чем-то удивлять.
5: Тогда танец!
4: Может быть, песня?
5: Ах ты мой попрошайка, ладно, песня. В Бутово ночью бродил один. Вдруг подходит ко мне братва, вроде бы гопники. Один за грудки меня как схватил. Я подумал, что мне конец. А он меня целует, говорит, что любит, по-таджикски понимает. Маму мою знает.
4: Подожди, подожди, подожди. Это что за внутритаджикские приколы? Кто это придумал?
6: Кого он в Бутово встретил, тот и придумал.
4: Дорогие друзья, встречайте! Мой родной брат, Санжар, ты что здесь делаешь? У тебя же в Кыргызстане подписка о невыезде.
6: Да что-то мне не понравилось, я отписался.
4: Короче, все понятно. Ладно, давай быстро говори, что хотел и...
6: А, у меня же объявление всем поклонникам игры Pokemon Go. В Кыргызстане есть уникальные виды покемонов. Только чтобы их увидеть, ваших телефонов недостаточно. Нужно еще мой записать.
4: Ты что делаешь? Ты решил наше выступление окончательно испортить, да?
6: Я вообще-то хотел вам его окончательно украсить. Встречайте, моя новая пассия, Анжелиночка.
4: Это что, Анжелина Джоли, что ли?
6: Of course, Анжелина. This is my team. This is my friends. Let me introduce you. This is Юлий Гусман, the most popular режиссер in the world. This is Валдис Пенч. The most popular page in the world. This is...
7: Oh, Константин Эрнст.
6: А вы что, знакомы, что ли? Ну ладно, все равно скажу, что хотел сказать. The most popular TV producer. The best creative Olympic закрытие-открытие maker. And best friend of КВН. Михаил Галустян, Russian Jim Carrey. Константин Лавроненко, Russian Tom Hanks. And Александр Васильевич Пасляков. Russian. Короче, нет у вас такого человека.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В индийской версии «Муму» Герасим все-таки станцевал и спел три песни.

0: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, здравствуйте. Я занимаю высокую руководящую должность на крупном предприятии. Как при всем этом можно сохранить женственность?
0: Сатья отвечает.
2: С моего субъективного взгляда, чисто внешне все получается у тебя. Но внутри может же быть какой-то робокоп под этим платьем, под этими бижутериями и под этой красивой косметикой. Там где-то есть что-то такое, киборг, да, такое, что-то железное, где-то такое, и понеслась душа в рай. Ну, нужно понимать, что руководитель предприятия – это не ты. Ты – женщина, которая вынуждена изображать из себя руководителя большого предприятия. Вот пришла, там поизображала, домой пришла, а дело что? Фартушек, рюшечки. Увидела мужчину, и все, я не руководитель предприятия, ты снежинка. Валера, пожалуйста, кофе не могу открыть. Ха! Ух ты мой герой!
3: Павлик, муха!
2: И все, Павлики просыпается, КЗ-хунтер, и он приносит к твоим ногам труп убиенной мухи. Всегда. Любая женщина живет в мире, где ей должны оказать помощь. Подошла к лифту, не лезь в лифт, подожди. Подошла к двери, постой. Подъехала на машине, ты сама успеешь выйти. Ну посиди, вдруг кто-то откроет дверь.
0: Сатья с юмором. Вы спрашиваете?
4: Как объяснить ребенку, что ему нужно учиться в школе и учиться хорошо?
0: Сатья отвечает.
2: Очень хороший вопрос. И на самом деле очень тяжело объяснить ребенку, что в школе надо учиться и учиться хорошо. Особенно тому, кто сам не понимает, зачем учиться в школе. И тем более хорошо. Да. Поэтому я пошел по самому короткому пути. Я сказал, сын дорогой, я не могу избавить тебя от школы. Это не в моих силах. Поэтому, пожалуйста, просто ходи туда. И если ты там найдешь что-то интересное, это будет здорово. А если не найдешь, займи себя как-нибудь так, чтобы я в школу не ходил. Это сработало. Может быть, не совсем так, как я хотел. Он сразу ничего не нашел в этой школе. Моя надежда рухнула. Но он купил себе альбом. Вернее, я ему купил альбом. И на мой вопрос, а чем ты занимался в школе, он доставал альбом и говорил, вот это учительница географии, я ее нарисовал на уроке географии. А вот это динозавр, я его нарисовал на уроке математики. А это, ну, собака, я ее нарисовал на физкультуре. Вот. И вот в основном только такие у нас были разговоры по школе. Знаете, не мешайте ребенку развивать свои таланты. Таланты есть у всех, и даже если ты, ну, умеешь только рисовать, поверьте, где-то это очень, очень важный навык.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки Дежди Плюс. Для вас поет и шутит Нюша.
1: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат-чат-чат-чат.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды, плюс Надежда Ангарская, плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия – на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-60 937.
11: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
12: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
13: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Наша официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ». Фоменко на Юмор ФМ.
17: О чем вообще разговаривать с человеком без мешков под глазами? Как замечательно ложиться в 9 вечера?

0: чат. Веселый чат открывается, и прямо сейчас ваши приветы, шутки и поздравления будут звучать на всю нашу страну. Напомню, что написать можно в Телеграм, в Максе можно отметиться, и даже смс-ку тоже можно и даже нужно прислать. Номер единый и неизменный, плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. Владимир Петров передает большой привет своим друзьям, Андрею и Захару, благодарит их за отличные выходные, шашлык и рыбалку. Вот классно, ребята отдохнули такой вот своей узкой компании. Супер! Ангелина направляет привет всем слушателям Веселого Радио. Желаю всем тепла, смеха и добра. Вот так вот. По-моему, самые нужные пожелания абсолютно для всех людей. Игорь шутит. Теперь ты уже большой и будешь ходить не в детский сад, а во взрослый темный лес. Игорь, что же вы детей всех пугаете? Дмитрий просит передать привет семье Павлюшенко, а именно жене Алине, дочке Кате и всем любимым родственникам. А Дарья направляется привет мужу Антону, который прямо сейчас на работе вдали от дома. Скажите, что я его сильно люблю, и пусть он улыбнется. Ну, после такого приятного сообщения, как здесь не улыбнуться? Шутка Снежана, вашему вниманию. Две стадии моей жизни. Первая. Блин, надо поесть. И вторая. Ну, зачем было столько есть? Друзья, пишите вы. Через час продолжим. В финале этого часа монолог Михаила Жванецкого. Еще впереди анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Порой для достижения семейного счастья приходится выучить язык зверей. Представьте, сын с отцом делают домашку по биологии. Сын спрашивает: пап, ну вот корова мычит, да? Да. Собак гавкает, да. А как змеи разговаривают? Ну что, не знаешь, сынок? Конечно, шипят. Но это я понял, а как они именно шипят? Отец поворачивается и кричит теще на кухню: Зинаида Петровна, тут сыну надо с уроками помочь. Вы скажите что-нибудь там, да погромче, пожалуйста. Приятно порой, знаете, вернуться в свои лучшие молодые годы. История такая, значит. У дедушки юбилей, 80 лет, внуки скинулись и подарили ему билет в родной город, где он не был уже лет 50. И вот он прилетает, видит знакомые улочки, ходит везде, ностальгирует. Добирается до родной улицы и видит дом, в котором он родился, на его глазах слезы. Вдруг смотрит, напротив дома стоит будка, ремонт обуви, такая же примерно, как и была много лет назад. Старик заглядывает, здоровается с сапожником и говорит: «Вы меня простите, я просто когда-то очень давно здесь жил, и знаете, даже помню, как много лет назад я сдавал сюда в ремонт эти, мастер перебивает, коричневые мокасины?» Дедушка с восторгом: «Да». «Такие с красным кантом?» «Да». «Левую подошву нужно было подклеить». У деда уже слезы в три ручья. «Да! В среду будут готовы». И все-таки даже самым опытным гулякам употреблять алкоголь рекомендуем с осторожностью. Представьте, рассвет. Приходит домой муж, пьяный и в щи. Жена ему: «Ты где шлялся, скотина?» Он в ответ: «Дорогая, ну не ругайся, я был на свадьбе у Коляна. Ну ты даже не представляешь, как там все нахрюкались». «Ну почему же ты не представляешь? Фату сними».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная, облачность, местами дожди. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 3-8 градусов, выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Реклама.
4: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете: вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Три вещи никогда не возвращаются обратно. Время, слово и накопительная часть пенсии.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Я Круглов Степан Григорьевич из Ухты. До 68 года находился в городе Тула с родителями и отцом на излечении. Так ему требовалась тишина. В 1966 году, узнав, что страна остро нуждалась в гидротехниках, начал поступать в гидротехническое высшее заведение, в которое не поступил в мае 68 года, благодаря интригам и взяткам окружающих. 18 января 68 года, находясь в городе Тула, выехал в Москву, где продолжил попытки поступать в различные учебные заведения с учетом нужд всего народа. Осенью 1970 года, находясь в стесненных материальных условиях, отбыл в Ташкент, где был встречен на вокзале незнакомыми людьми, которые сказали: «Отдай чемодан». Я вступил в спор с возражениями, после чего мы разошлись, причем я побежал. Все мои попытки отдать мне чемодан обратно привели меня в милицию, откуда я вышел приободренный и заночевал. 26 ноября 1970 года, находясь в Ташкенте на центральной улице на Костыле, встретил одного из встречавших, обрадовался и дал сигнал остановиться. На мои сигналы он не реагировал, а возражал и вступил в спор. После чего мы разошлись, причем я побежал и поступил в Государственный орден Трудового Красного Знамени, Медицинский институт, в травматологическое отделение, откуда с большим успехом был выпущен 12 февраля 1971 года без ребра. Продолжая находиться в Ташкенте в стесненных материальных условиях, вылетел по приглашению друга на Камчатку, где остро требовались крабы. И поступил на траулер матросом с целью укрепить материальное благосостояние своей страны благодаря высоким заработкам необъятных морей бескрайних трудовых. Точка. Работая с 18 июля 1971 года матросом-тросовиком, продержался на плаву 12 дней. После чего, выронив за борт ценный прибор для определения местоположения траулера, который нес протереть, был списан на берег, куда мы не могли попасть ввиду отсутствия упомянутого прибора. После чего вступил в спор с последующими возражениями, после чего мы разошлись, причем я побежал, невзирая на боль в боку, куда прибыл 12 января 1975 года. В Баку остро нужны были нефтяники. И я устроился на камнях нефтяником Каспия. Точка. К сожалению, работы оказалось несколько больше, чем я предполагал. И обладая незаурядным умом и большой памятью, я устроился официантом на камнях с радостью в Баку. На второй день работы в выходной, облив праздничного пациента борщом харчо, получил требование смыть, на что возражал. Он возразил мне, и мы разошлись, причем я побежал, и временно потерял трудоспособность, которую восстановил 26 марта 76 года в 16 часов дня. Заканчивая яркую трудовую биографию труженика-передвижника в поисках растущего благосостояния, прошу 208 рублей подъемных средств для подъема и праздничного перелета Баку-Москва. Обратный адрес для организации частных лиц. Алма-Ата, главпочтамт до востребования, откуда перешлют мне в Ереван. Хачика 10, квартира 16. Где меня не искать, передадут.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Трава растет, сезон идет, кусторез роет, и туда и обратно стрижет, и полметра берет, и всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: Внимание!
5: внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
7: Просто так.
6: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
9: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Снежинске 18 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ. На работе самое сложное – это последние 7,5 часов, когда кофе ты уже выпил и сидишь ждешь, когда уже домой.

0: Ну что, помечтали, порисовали и даже повизуализировали свои желания только что благодаря певице Ёлке. Ну а теперь давайте все же спустимся на землю к вполне реальному автомобилю, который можно получить уже в этом году за вашу прекрасную улыбку. Да, наша суперигра так и называется «Автомобиль за улыбку», сайт веселорадио.ру, там найдете все подробности. И, кстати, туда же необходимо загрузить ваши фото, дабы стать претендентом на новый и роскошный автомобиль. Участие у нас абсолютно бесплатное, кстати, играть будем уже в этом часе. Поэтому все внимание на Юмор-ФМ, делайте громче, слушайте, ну и ловите автомобильную шутку в исполнении Николая Фоменко. Именно она, друзья, может привести вас в суперфинал и обогатить на 3000 рублей тут же. Все, что нужно сделать, это повторить шутку на всю страну, когда я вам позвоню. Денис Савельев у микрофона. Всем говорю большой привет, ну и желаю удачной ловли.
1: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Где купить «Хавейл»?
3: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джулион» от 1 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
2: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
3: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
4: Плюс Стас Ярушин. Шутки дожди. Плюс Надежда Ангелина.

0: Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали.
2: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
3: Хабиб, давай твоя песня.
4: Тренажер ты себе заказала, на него редко ты залезала, на лице у супруга ухмылка для носков, а дорогая сушилка.
3: Я причем видел, да, у некоторых не занимается, а сушат, да.
1: У меня полотенце там вся. Очень удобно.
0: Надя, твоя песня.
1: Я, да?
4: Голодный голубь с бомжом сошлись в смертельной схватке. Все говорит об одном, что оба не в порядке.
1: Стас, давай теперь ты.
0: Я засмотрелся на тебя, ты гнал по трассе 210. Кого угодно мог бы я за эти фокусы подвесить. И я б и тебя штрафовал, и был бы очень рад. Но ты в окошко показал свой озорной мандат. Ах, пьяный депутат, сирены, мощный бас, охрана за кормой и взгляд нетрезвых глаз. Ах, пьяный депутат, ну что еще сказать? Нельзя ни тормознуть, ни наказать.
1: Можно? Я спою. Смотри.
0: Давай.
1: Всю ночь сверлить, попробуй в жизни хоть раз, чтобы соседи срифмовали имя Стас.
2: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
4: 5 минут, могу лишь 5 минут. Был моложе, мог подольше, только 5 минут. Та-та-та-та-та-там.
0: Все.
1: И прям вот так. Та-та-та-та-та-там. Та-та-та-та-та-там.
0: Та-та-та-та-та-там.
1: Та-та-та-та-та-там.
0: Все.
3: Песня от Хабиба.
4: Самая актуальная, да. Я календарь перевернул, теперь он цифрами к стене.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни, плюс» на Юмор-ФМ.
4: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни, плюс» на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
2: «Шутки, песни, плюс» Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Неоферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед». Точность, которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Британские ученые обнаружили, что ежу ничего не понятно.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Ну, как говорится, ёж на то и ёж. А если вам до сих пор непонятно, как стать обладателем нового и роскошного автомобиля, рассказываю. Друзья, сайт веселаярадио.ру. Прямо сейчас заходите, загружайте свою позитивную фотографию и становитесь участником нашей игры. Она так и называется «Автомобиль за улыбку». Вот сегодня добавляйте свое фото, а уже, например, завтра мы можем позвонить именно вам и, конечно же, попросить повторить автомобильную шутку. Если справитесь, тут же получите за это 3000 рублей. Ну и, само собой, пополните список наших суперфиналистов, среди которых уже в конце этого года и состоится розыгрыш нового четырехколесного друга. Я всем желаю удачи. Ну, а кто будет пытаться поймать удачу за хвост прямо сейчас, давайте выяснять. Улыбайзер все-таки у нас уже раскручен, готов к работе, не будем ему мешать. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку!
2: Вот это улыбка! Прям всем улыбкам улыбка! Алишер, город Астрахань. Давайте попробуем до него дозвониться. Итак, набрали мы номер. Алишер, город Астрахань. Надеюсь, он сейчас нас слушает. Надеюсь, он сейчас нас слышит. И надеюсь, что он слышал автомобильную шутку Николая Фоменко. Есть у нас гудки и есть 30 секунд по традиции у Алишера для того, чтобы подойти к телефону, сказать нам «Алло». Здравствуйте, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Алишер из Астрахани. Правильно я дозвонился?
3: Да.
2: Алишер, да. Здравствуйте. Как у вас дела?
3: Добрый день. Нормально. Я полгода ждал вашего звонка, слушал радио, а тут вы позвонили именно тогда, когда я не слушал.
2: Ага, вот тот самый момент, да, тот самый момент наступил сегодня. Вот так вот закон подлости, Алишер, работает. Но ничего страшного, Алишер, ничего страшного здесь нет. В любом случае, ваша потрясающая, яркая улыбка прям во весь монитор остается в нашем улыбайзере. Продолжайте нас слушать, ведь, как видите, чудеса случаются, да, мы можем вам снова позвонить, когда улыбайзер вас выберет. Алишер, не расстраивайтесь, оставайтесь вместе с нами. Хорошего вам дня. Друзья, ну а все вы заходите на сайт Юмор-ФМ, еще раз напомню его адрес веселаярадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию, вот прям с Алишера берите пример и во весь, как говорится, экран улыбайтесь своей потрясающей улыбкой. Наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается, и я вновь раскручиваю улыбайзер.
1: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Эдику 5 лет. Утром мама его будет. Вставай, пора идти в детский сад. Из-под одеяла доносится сонный голосок. Ой, нет, мамочка, я лучше смотрюсь в постели. Ане 5 лет. Пошли с мамой на балет «Лебединое озеро». После первого отделения Аня вдруг говорит: «Мам, ты где же лебеди?» «Вот же, на сцене». «Нет, мам, это страусы». Из школьных сочинений Андрюши. Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот дуб, на который он был похож, как две капли воды. По всей площади был разбросан различный мусор. Камни, обрывки плакатов, куски дерева. Был там и Ленин. Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал с Евгением, громко цокая копытами.
0: Угарный папа.
1: Эрику 3 года. Мама его спрашивает: «Сына, я красивая?» «Да», — отвечает Эрик. «А что же во мне самое красивое?» «Ботиночки». Вечером 5-летняя Юля рассказывает родителям. В садике им говорили, что все люди похожи на животных. Папа, приосанившись, тут же говорит: «Ну да, посмотри, я же орел». Юля долго его разглядывала и потом сказала: «Нет, пап, наверное, ты пингвин». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом в Телеграм. Номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие – нет. Пока-пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
2: Реклама.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
6: Дорогой, сначала я обошла всю компанию в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
7: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
6: Ну, не перебивай, конечно, ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
7: Каких 5000?
6: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
8: 8-800-350-16-16.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
11: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
13: ООО «Умный ритейл», Москва, ОГРН 117-78-47-26-16-02, 6+.
14: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
16: Йо!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если в 40 лет ты легко перепрыгиваешь турникет в метро, то здоровье в порядке. Но вот над жизнью стоит призадуматься.

0: Чат. Я, пожалуй, тоже сейчас смахну пыль с ваших сообщений и как озвучу их на всю нашу большую страну. +7 915 0303 567 номер для приветов, шуток и поздравлений. Принимаются они в Телеграм, в Максе, даже по СМС. Хочу пожелать хорошего настроения своей жене Свете, которая сейчас на работе. Моя любимка, не скучай, знай, что я всегда рядом. Твой Сергей здесь отметился. Прошу поздравить с юбилеем моего мужа Александра, пишет Наталья. Желает ему крепкого здоровья, счастья, удачи и карьеры. Роста. Дети, кстати, тоже папу поздравляют. Степан шутит: этой ночью мы с тобой будем делать то, что нельзя. На ноль, что ли, делить? Класс. Пишет Алена из Москвы. Передайте огромный привет моей любимой семье, супругу Добрынину Андрею и дочке Варваре. Я их очень сильно люблю. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения. Впереди целое лето и море приключений. Владимир Фёклин передает большой привет своим друзьям Никите, Артему и Сергею. Парни, я завтра в отпуск. Выходные, значит, жду вас на даче нашим прежним составом. Шутка от Виктора. Пап, можно я тебя поцелую? Дочь, денег нет. Мама уже поцеловала. Но не успела дочка. Ладно, бывает. Даниил отправляет привет крестной Людмиле и поздравляет ее с днем рождения. Желает он исполнения абсолютно всех желаний и даже самых больших. В финале часа для вас проект Ильф, Петров и Бурунов. Ну а через пару минут 5 шуток про женщин от Фоменко.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: женщин.
2: Женщины, экономьте. Если блузку не застегивать на 3 верхние пуговицы, то глаза и губы можно не красить. Прежде чем затеять ссору с женщиной, подумайте. Вам ведь минут через 10 надоест ругаться, а ей нет.
3: Женщины любят кормить своих мужчин. Накроет на стол, сядет рядом и внимательно смотрит, как мужчина ест. Причем чем хуже готовит, тем внимательнее смотрит.
2: Мужчины, если женщина говорит: главное не подарок, главное внимание, помните, главное – подарок.
4: Надя – женщина сильная, может мусор вынести, а может и мозг.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и за.

0: самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Старт продаж нового жилого комплекса «Берег». Успевай приобрести квартиру с видом на Шершневское водохранилище. Количество видовых квартир ограничено. 240-08-88. Берег174.ру. Не оферта. Рекламодатель ООО «Риэлтстройком». Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. «Берег».
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
3: «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
4: Спонсор выпуска – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
5: «Черри Теннет! Черри Теннет! Черри-черри-черри! Теннет-теннет-теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!»
6: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
7: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске подводим итоги прошедших выходных. В Южноуральской столице после ураганного ветра снова проведут уборку. Праздничные мероприятия в День Победы посетили 30 тысяч челябинцев. И родившимся 9 мая младенцам вручили памятные значки. Мэр Челябинска Алексей Ложкин поручил руководителям районов усилить работу по уборке города. Причиной стал шквалистый ветер в праздничные выходные. Об этом пишет портал chelkp.ru. В городе недавно завершили масштабные субботники, но ураган фактически обнулил эту работу. Необходимо навести порядок на контейнерных площадках, где скопился разлетевшийся мусор, и на других территориях, заявил Алексей Ложкин. Также в городе продолжают убирать упавшие из-за урагана деревья. Всего стихия повредила 19 из них, рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Кочетков. Большую часть уже убрали. В ближайшее время распилят и вывезут остальные, чтобы не создавать неудобств пешеходам и автомобилистам. А итоги праздничных мероприятий в честь Дня Победы подвел замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев. По его словам, всего их посетили более 30 тысяч челябинцев и гостей города. 6 тысяч человек пришли на парад на площади Революции, праздничный концерт посетили 10 тысяч. Большая активность наблюдалась и на других площадках по всему городу. К сожалению, челябинцы так и не дождались праздничного салюта. Его пришлось отменить из-за шквалистого ветра. Порывы в два раза превышали нормативные показатели. При этом деньги за отмененное мероприятие даже не придется возвращать. По контракту подрядчик работал без предоплаты. А в роддоме клиники ЮГМУ младенцам, родившимся 9 мая, подарили памятные значки. Сувениры приурочены к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Каждый значок выполнен в патриотической стилистике с георгиевской лентой. В роддоме отметили, что акция стала доброй традицией учреждения и вызывает теплый отклик у родителей. Это помогает сохранять традиции и также делает дату рождения ребенка еще более значимой и наполненной глубоким смыслом. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
3: Всегда хорошие новости.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Браконьер, не рассчитавший количество динамита, вывел карасей на околоземную орбиту.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Словарь Уильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась 30. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка. Хамите. Хо-хо выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Знаменито. Мрак. Жуть. Парниша. По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. Не учите меня жить. Красота. Толстый и красивый употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов. Поедем на извозчике, говорится мужу. Поедем в таксо, знакомым мужского пола. У вас вся спина белая, шутка. Подумаешь. Ого! Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов. Если рассмотреть фотографии Эллочки Щукиной, то нетрудно заметить большие влажные глаза, милейший в московской губернии носик и подбородок с маленьким нарисованным тушью пятнышком. Рост Эллочки льстил мужчинам. Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами. Что же касается особых примет, то их не было. Эллочка и не нуждалась в них, она была красива. Несчастье посетило Эллочку в тот радостный вечер, когда Эллочка примерила очень миленькую крепдышиновую кофточку. В этом наряде она казалась почти богиней. «Хо-хо!» — воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее. Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в такой фразе: «Я самая красивая. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре». Но слов было всего 30, и Эллочка выбрала из них наиболее выразительное «хо-хо». В такой великий час к ней пришла Фима Собок. Она принесла с собой «Морозное дыхание января» и французский журнал «Мод». На первой его странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все. «Ого!» — сказала Эллочка самой себе. «Это значило или я, или она».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор ФМ. Продолжение следует. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
10: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 19 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В жизни нет логики. Приходишь домой с работы, собака радуется, жена гавкает.

0: фильмах. И только что вместе с Айова прокатились в той самой маршрутке с окнами в закат, своими мыслями и легкой ностальгией по простым моментам. Неважно, в дороге вы сейчас, на работе или уже дома, главное, что веселое радио вместе с вами. Под лучшие шутки и песни будем встречать этот вечер. У микрофона Денис Савельев. Всем, как говорится, большой и горячий. Не забываем, что своей шуткой можно поделиться со всей страной. Достаточно прислать ее в веселый чат. Ну а номер для сообщений +7 915 0303 567. Приветы, поздравления с днем дня и признания тоже принимаются в Макс, Телеграм и по СМС. В финале часа поставлю для вас монолог Михаила Задорнова. Немного ранее хорошее настроение прямиком в ворота запустит Роман Юнусов. Будет это в рубрике «Гол, ой, штанга». Еще послушаем цитаты Джейсона Стэтхэма, ну и прямо сейчас большой стендап. Все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за вашу улыбку.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Виталий Косарев, Новосибирск.
2: Будем начинать. Йоу, йоу, йоу. Почему последние люди во Вселенной, которых искренне восхищает технология slow motion, это отечественные кинорежиссеры? У них же детский восторг по этому поводу. Они же такие... Глянь, что могу! Глянь, что могу! Мам, мам! Мам, ну ты не смотришь! Всегда, когда выходит новый отечественный фильм, это сопровождается вот этой излишней рекламной кампанией, да, которая проникает в новости, чтобы в сюжете новостей появился вот этот режиссер нового отечественного фильма и сказал бы, погладил бы лысину свою и сказал бы, да, знаете, да, да, да, да. Да, мы вложили душу в эту картину, мы вложили душу в эту картину, потому что, ну, не деньги же. Вложили душу, да. Оставили немного денег на Александра Петрова и слоу-мо. Картина называется «Александр Петров в слоу-мо». Я так вижу. Когда слово «отечественный» стало звучать как оправдание? Я упустил этот момент. Я не припомню, когда я в последний раз слышал слово «отечественный» не после слова «зато». Не смотрю кино. Не смотрю кино. Я смотрю YouTube. Я крепко подсел на фильмы РЕН-ТВ в YouTube. Ну, вот эти фильмы, которые «Кто на самом деле построил пирамиды?» И ты такой «о-о-о-о-о». Очень интересно, а кто на самом деле? Я явно не те, на кого мы думали ранее. Надо посмотреть. Я смотрю фильмы РЕН-ТВ в Ютубе иронично. Иронично. Но алгоритмы Ютуба не понимают, что я смотрю их иронично. Алгоритмы Ютуба напротив думают, ну что ж, этому парню явно нравятся рептилоиды. Все рептилоиды к нему на главную страницу, срочно. Я сижу обмазанный рептилоидами. И думаю, твоя главная страница Ютуба — это как твоя жизнь. Но винить можешь в этом только самого себя, правильно? Ходят очередные упорные слухи, что у нас запретят в стране Ютуб. Ходят. Мне страшно, я боюсь, потому что... Ну, если у нас в стране запретят Ютуб, то как? Я вас спрашиваю, как? Я буду чинить подтекший бачок унитаза. Я не знаю, как вы это делаете. У меня один способ. Я открываю YouTube, пишу «течет бачок унитаза», что делать, вываливается видео, там сноровистый мужчина, почти всегда. Очень наглядно все объясняет. Он говорит, если у вас потек бачок унитаза, не беда, берем, обрезаем пластиковую бутылку, ших-ших, все починит. И он знает ответы на все вопросы, правильно? Он такой, если вы разбили градусник, не беда. Если у вас в квартире порвался, собственно, пространственно-временной континуум, не беда, берем, обрезаем пластиковую бутылку, шик-шик. И у нас еще нет же общего понимания, как называть YouTube. Кто-то говорит YouTube, как я. Кто-то говорит YouTube. YouTube, ну это, знаете, это как будто дедушка. Дедушка называет ваше хобби, которое ему активно не нравится. YouTube, YouTube свой пырешь, сам стал как YouTube. Но это не худшее, потому что худшее это же YouTube, да? YouTube. Я посмотрю это на YouTube. Нет, никаких падежей. Ну, худшее в человеке, который изучает английский, это вот когда он начинает стараться, да? Я Я имею в виду стараться. Да, это же сразу начинается. Oh, no, no, I was like, okay. And he was like, you know. Хочется ему сказать: Стас, перестань, Стас, хватит. Ты живешь в хрущевке, Стас. Но нет, Стас не остановится. Стас наоборот. Стас в шаге от того, чтобы устроиться на местную радиостанцию радиодиджеем, да? Человеком, который... Следующая песня. Madonna. Like a virgin. Мне очень нужен этот акцент здесь, в городе Барнаул. Спасибо за внимание, дамы и господа. Пока. Пока, ребята.
1: Это большой стендап. Big стендап. Big стендап. На Юмор-ФМ.

0: Что это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
0: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.

Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Надпись на асфальте «Зайка моя, я тебя люблю» взбудоражила на районе всех девушек зайкиного возраста от 13 до 70 лет.
2: Ты смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения.

0: сын. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Юмор ФМ. Шутки.
2: Время все расставит по своим местам. Вот философия уборки моей квартиры.
1: И песни.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Мама вынашивала тебя 9 месяцев, а я вынесу с одного удара. Я человек без вредных привычек. Я не пью, не курю и не работаю. То, что нас не убивает, можно попробовать еще раз. Еще одно слово, и их уже будет 2. Скажи мне, кто твой друг? И оба идите нахрен. Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37.
9: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
10: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Я уже в том возрасте, когда сразу жму на восстановить пароль и даже не пытаюсь его вспомнить.

зовет меня в полет. Мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вот я надену два крылья.

0: чат. Ну а Дельтаплан взял и принес нас всех в веселый чат, где я прямо сейчас озвучу ваши приветы, шутки и поздравления. Напомню, что написать можно в Макс, в Телеграм ваши сообщения также принимаются и, конечно же, по СМС. Номер единый, плюс 7-915-0303-567. Анатолий поздравляет с праздником всех медсестер и медбратьев, желает любви к своему делу, здоровья и личного счастья. Спасибо за ваш труд. Передаю привет всем-всем-всем, просто так, без повода и причины. Народ, будьте все счастливы и радуйтесь, здесь отметился Алексей. Андрей шутит: деньги меня не волнуют, деньги меня радуют. Хм, еще бы. От Кристины летят признания в любви ее молодому человеку по имени Роман в город Новосибирск. Ты самый лучший, и спасибо тебе за все. Сергей из Воронежа поздравляет с днем медсестры любимую жену Елену и всех ее коллег. Леонид просит передать привет жене Валентине, сказать, что она самая прекрасная, и он желает ей только добра. Алина тут пошутила: мама с папой начали спорить, кому из них надо убирать в квартире. Решили, что сегодня не 23 февраля и не 8 марта, поэтому пришлось все делать мне. Вот так. Михаил из Москвы поздравляет с днем рождения самого прекрасного человека на свете, свою жену Галину. Время идет, а ты все так же прекрасна с твоим днем. Друзья, впереди отдохнувшее вечернее шоу 2 июля. Ну а до конца этого часа монолог Михаила Задорнова и рубрика «Гол, ой, штанга».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Спонсор ООО «Ле Групп» представляет моторное масло «Лопаль», созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Современные допуски и высокотехнологичная формула обеспечивают максимальную защиту вашего мотора. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент! Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроить ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
2: Гол! Штанга!
3: Как вы прекрасно видите, игроки команды наших гостей одеты в черные футболки и трусы с желтыми рукавами. Сегодня особенно отличились наши девушки-стрелки. Они перестреляли всех конкуренток и по праву заняли первое место. Ох, как они хотели его поймать! Но Ребров раскидал защитников своей палочкой-выручалочкой. Да, друзья, и на будущий год честь российского футбола будут отстаивать 4, а не 6 команд. Так как на большее чести у нас не хватает. Вот что значит быть профессионалом во всем. Каталонцы всегда выходят на поле отутюженными до такой степени, что об стрелки на их трусах можно порезаться. И вот скажите, скажите мне, чего можно ожидать от спортсмена, который слушает гимн своей страны, небритый и со жвачкой во рту? Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 3-8 градусов, выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
1: Реклама.
8: Куда в отпуск поедешь?
9: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
8: Это в Сочи?
9: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
10: 17 мая на Кировке, возле бульвара Славы, пройдет День памяти умерших от СПИДа. Экспресс-тестирование будет проводиться с 11 до 16.00. Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Почему коты весной так громко орут? Потому что кошки любят ушами.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Мы никогда не станем похожими на западных людей. Знаете почему? Выручит русский язык. Моя знакомая водила по Третьяковке шведов и говорила им: пойдемте в следующий зал, козлики мои. Сколько ласки в этом. Шведы спросили, что она приговаривает. Переводчица не смогла перевести, потому что у них нет ласкательных суффиксов. Как смогла, так перевела. Сказала, она вас называет ласково небольшими козлами. Человек приходит в магазин, спрашивает при мне: у вас есть безалкогольное пиво? Ему говорят: да. Он говорит: тогда две бутылки водки. Вот объясните, в чем логика? У администратора в гостинице спрашиваю: море теплое? Он говорит: тут рядом. Я не спрашивал тебя, где море. В гостинице в номере нет зеркала, картонка одна осталась. Вот что нарисуешь, что и видишь, когда смотришь. Я говорю: я уезжаю, у вас даже зеркало вы не починили. Мне говорят: ну зато мы вам второй стул принесли. Это как может сочетаться? Да, у нас особая логика. Таксисту говорю: довези до метро. Он говорит: нет, я еду дальше. Только наши люди бегут за автобусом, вскакивают в автобус и спрашивают: какой номер? И пол автобуса: а черт его знает.
2: А еще у меня был знакомый австралийский атташе по культуре. Он жил в Москве, очень хорошо знал русский и много других языков знал. И выписывал разные выражения. Русский, он совершенно тащился от наших выражений. И когда выписал много выражений, говорит: слушай, ни в одном языке нет такого количества выражений о пьянстве. Почему? Я говорю: а прочитай мне. Он прочитал, я ему сразу сказал: потому что у нас кто как напивается. Сапожник в стельку, плотник в доску, портной в лоскуты, охотник в дупель, стоматолог в дупло, писатель до ручки, железнодорожник в дрезину, шофер в баранку, там сварщик в дугу, истопник в дрова, садовник как шланг, стекольщик в дрепески, футболист в аут, боксер в нокаут, экстрасенс до зеленых чертей, патологоанатом мертвецкий, гробовщик в усмерть, свинопас до поросячьего. Там даже виск раздался где-то. Пожарный в дымину, электрик в отключку, работник мясокомбината в сосиску. Физик до потери сопротивления, химик до выпадения в осадок, математик в ноль.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту пятницу ровно в полночь
3: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка, именно так.
0: Фоменко Фейк Радио. В эту пятницу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
9: Наелся ли я? Ни в коем случае.
10: Ну что, рискуем?
8: Новые города. Новый сезон.
10: Поехали.
8: Особенности национальной кухни. 16 мая в 9.15 на ТВ3. 16+.
11: Внедорожники KGM Rexton и Торрес. С выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
12: Указан максимальный выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
13: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ.
1: И снова 2 Юли на Юмор ФМ. Вернулись из отпуска, а здесь. Всем
2: что
1: привет!
2: Здесь красивая новая студия. Я что-то даже и забыла, как она хороша. И вот, наконец-то, я смотрю на нее, и вот на нее тоже смотрю.
1: Вот именно, вот я тоже хотела сказать, а здесь вот это.
2: Вы знаете, я сегодня захожу, встречаю в редакции Солнечную. У нее такое лицо, я сначала подумала, что с ней что-то случилось. Там, не знаю, перекосило, может быть, клещ укусил. А у нее было прям очень недоброе лицо, когда она увидела. А сейчас сидит, улыбается, как ни в чем не бывало.
1: Люблю
2: выходить. Вот бы люди видели, как ты меня встречаешь.
1: Люблю коллег.
2: В начале мая, а может быть, в середине. Короче, друзья, вы поняли, что мы уже на месте, что мы подготовили для вас тему для обсуждения. Все у нас классное впереди, в том числе и поиграем с вами во что-нибудь крутое.
1: Самое главное, не забыть, как нажимать на кнопки.
2: Так, вспоминай.
1: Вот, кажется, вот это сейчас надо сделать. Опа!
0: 2 Юли. Вечером. По будням. На Юмор-ФМ.

0: FM.
1: Ну, вроде как адаптируюсь понемножку, хотя вот только хотела сказать, нет.
2: Что?
1: Поэтому пускай говорит деточкина. А вечернее шоу 2 Юли. Тему она объявит, а я с кнопками пока разберусь и с Артом
2: мы
1: тоже.
2: Мы тут, короче, обнаружили новость, что, оказывается, около половины россиян испытывают дискомфорт в супермаркете, когда у них не хватает денег на карте, или если вдруг они случайно толкнули какой-то товар, а он упал и рассыпался, или еще хуже, разбился.
1: А у меня не возникает. Я вот недавно покупала суп, так сказать, вот в пластиковой банке.
2: И хлопнула его?
1: Ну, а там упала, короче, вот шопер, куда я все это складывала. Потому что у них неровная полка. Вот, оно все в дребезги. Я не испытывала никакой неловкости. Я сказала, а вот здесь зачем вот дырка? И мне принесли новый.
2: Вот, понятно, как нужно себя вести. Но вообще, Солнечная, конечно, тоже испытывает дискомфорт. Просто в других ситуациях. Например, вот она возмущалась сегодня, что вернулась из солнечной Казани в хмурую, холодную Москву. Ей очень не понравилось.
1: Да ужас, там светит солнце, небо, оказывается, голубое. Они есть в природе, Юль, представляешь, существуют. А в Москве вот эту.
2: Почему здесь нет солнца? Что такое, Сергей Семенович? Короче говоря, мы хотим знать, в каких случаях вы, уважаемые слушатели, испытываете некоторый дискомфорт. Чем креативнее будет ваш комментарий, тем лучше. Пишите нам, признавайтесь. ВКонтакте, в Телеграм-канале есть посты, под которыми можно оставлять свои комменты. А еще нам можно писать в Макс.
1: Ой, я уж и забыла. А номер какой? +7 915 0303 567,
2: вот, видишь, у тебя уже на подкорке.
1: Слушатели не забыли. В Телеграм тоже пишите, смски пишите. А в Телеграм-канале и в группе ВКонтакте голосуйте. Лайф вызывает некоторый дискомфорт или лайф всегда в кайф? Ждем ваши голоса.
3: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
4: Где купить «Хавейл»?
5: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джулион» от 1 999 000 рублей. Мощный, надежный, технологичный.
4: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
5: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на собеседовании».
6: Значит, Денис Игоревич, да, вы пришли собеседоваться на должность заместителя руководителя отдела транзакционных операций в нашей компании.
7: Да, да, да, да.
6: Резюме ваше, вот смотрю. 35 лет, родились в городе Камышлове. Образование — Камышловский автомеханический техникум по специальности товаровед. Повышение квалификации — Массачусетский технологический институт, штат Массачусетс, США.
7: Да, да.
6: Далее, защита степени магистра — Федеральная политическая школа Лозанна, Швейцария.
7: Да, было такое, да.
6: Опыт работы Тесла.
7: Угу.
6: Нью-Йорк Таймс. Шоу Джимми Фэллона. Атомный ледокол Таймыр. Скаутский отдел ПСЖ.
7: Ну, еще до Месси.
6: Угу. И Камышловское автотранспортное предприятие «Триумф». Так, ну, мне все... понятно, да, спасибо вам за уделенное время, мы вам перезвоним.
7: Знаете, сколько раз я эту фразу слышал? Гораздо чаще, чем «Эй, Чепушила, отошел от моей машины». А это очень часто. Это почти каждый раз, когда мимо чьей-то машины прохожу, я вот это слышу, да. Собеседование. Для меня это не собеседование. Со мной тут никто не беседует. Для меня это посылание, а не собеседование.
6: А что? Что я могу сделать? У вас половина анкеты — вранье.
7: Не половина, чуть-чуть.
6: А больше, действительно. Смотрите, что? Это как будто третьеклассник заполнял. Веселый, умный, озорной, люблю гулять.
7: Ну а что я тебе должен был написать, чтобы ты меня взял, а? Что меня даже из Камышловского техникума выперли за неуспеваемость. А там, чтобы успевать, нужно было просто в тюрьму не сесть. Ну не принимают они экзамены из тюрьмы, не принимают. Невозможно сессию сдать. Я им лабораторные присылаю, они как видят откуда, сразу какой-то негатив ко мне. Или что? Или что? Или вот, вот здесь вот в графе «Опыт работы» я что должен был написать, а? Что я, блин, 7 лет работал в этих хозтоварах, кастрюли продавал? Меня даже до казанов не повысили, понимаешь? По сути, они мне не доверили кастрюли чуть посерьезней.
6: Мужик, если ты все-таки выбьешься в люди, у тебя будет очень интересная книжка с твоей биографией, да. Но сейчас ты нам не подходишь, честно.
7: Ну почему?
6: Потому что надо с людьми работать. Ты выглядишь непрезентабельно.
7: Давай поговорим про презентабельность. Давай, маленький секрет презентабельности тебе открою. Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужны деньги. А для того, чтобы заработать деньги, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я непрезентабельно выгляжу. Все, круг замкнулся. Нет. Давай просто посчитаем, да, офисная одежда. Брючки 2500, да, рубашечка, пиджачок кэжуальный, это уже 1015, да. А брючки за 2500, это знаешь, у них такой шов, как будто вот эта женщина малазийская, которая шила, вот так от леопарда еще отбивалась. Конечно, я хочу сейчас быть умным, я книжки хочу читать. Но я в магазин книжный прихожу, там бестселлер стоит, стоит 2500. Пришел в спортзал. Говорят, вам нужна тренировка с тренером. Знаешь, сколько стоит? Зловонючие 2500.
6: 2500.
7: Плюс правильное питание. Там надо питаться 5 раз в день. Не в неделю. В день.
6: Так, мужик, хорошо. У тебя единственный шанс. Вот по-дружески тебе даю совет. Устройся куда-то по знакомству. По знакомству.
7: По знакомству. По знакомству? Пробовал я по знакомству. У меня дядя в фирме работает, позвал к директору встретиться, чтобы взять.
6: И?
7: Не взяли? И дядю уволили!
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Когда

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Просто уделяй женщине совсем немножко, 100% своего внимания, хотя бы иногда каждую минуту, и все.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

улице. Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: шоу на Юмор-ФМ.
1: Мы с деточкиной вернулись из отпуска, и нам немножечко дискомфортненько. Ну, я думаю, что это всем известно и знакомо, когда возвращаешься в офис, а все такие: «А, привет, как дела, как прошел отпуск?» А ты такой:
2: «Кто все эти люди? Можно они не будут ко мне приставать?»
1: В какие моменты в этой жизни вы чувствуете дискомфорт? Пишите нам, делитесь. Плюс 7-915-0303-567. Можно смс-ками. Как прежде, ничего за время нашего отпуска не изменилось, к сожалению. В Телеграм, если работает, и в Макс тоже.
2: Наоборот, хорошо, что не изменилось. Представляешь, если бы изменилось, и были бы только смс-ки. Татьяна пишет, что дискомфорт она испытывает при встрече с одноклассниками. Пока не встречаешь их и не ощущаешь, какая же ты старая.
1: Вот я только хотела сказать «да, да», а потом услышала вторую часть сообщения и такая: «Нет, нет, я испытываю дискомфорт от встречи с одноклассниками просто потому, что я встречаю этих одноклассников». Вот они, потому что старые. Наоборот, некоторые выглядят, я по сравнению с ними еще «о-го-го».
2: Это самообман.
1: Песня такая есть у Сергея Лазарева.
2: Это любовь сама.
1: А, это не у Сергея Лазарева, простите. Просто у нас столько симпатичных артистов, что уже у них начинаешь теряться. Ольга пишет: «Переехали в новый офис, а там совсем все другое. И каждый раз, когда я пытаюсь открыть дверь, оказывается, она на себя, а не от себя, как было в старом. А я-то как дура ломлюсь, ой, перед коллегами неудобненько».
2: А вот у нас от себя можно кого-нибудь зашибить.
1: Да, кстати, вот от себя и можно кого-нибудь зашибить. Вот, но нам не неудобненько. Хотя сегодня мы с коллегой выходили, она от себя как раз кого-то там шибанула. Вот,
2: вот и познакомились с новыми коллегами.
1: Нет, та женщина как-то очень быстро уковыляла. Вот, хотя мы ей вслед кричали: «Простите, пожалуйста, мы не хотели здесь двери такие».
2: Она зажимала сломанный нос.
1: Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Рассказывайте, в каких ситуациях в этой жизни вы чувствуете себя дискомфортненько. А еще можно комментарии оставлять в телеграм-канале «Юмор-ФМ» в нашей группе ВКонтакте под постом про 2 июля. Ну а сейчас в эфире не реклама.
0: А у нас не реклама. Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на «Юмор-ФМ».
3: А мне вот не надо. На всю ночь и на час не надо. Мне буквально отдышаться, освежиться, присесть. Короче, я к вам на минуточку.
4: Нет проблем. К вашим услугам сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
5: На минуточку.ру.
6: Арендуйте квартирки, апартаментики и комнатки по всей стране на сколько угодно минуточек.
3: Вот это да! И на 15 можно, и на 10, и даже на 3,5.
6: Оцените наше специальное предложение. Тариф для самых стремительных арендаторов зашел и вышел.
3: А мне больше и не надо.
6: А мы вас прекрасно понимаем. Сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
4: Вы нам денежку, мы вам ключики.
3: А я к вам буквально на минуточку.
7: На минуточку.ру.
4: Ваше время истекло. Проваливайте.
7: Не реклама.
8: Потомственная бадунья и яснослышащая госпожа Фёкла объявляет о приеме денег у населения.
9: Проблемы в семье? Сложности на работе? Неразделенная любовь? Древняя магия и 10 тысяч рублей помогут.
8: Магический салон госпожи Фёклы.
9: Чистка денежных каналов, сексуальные отвороты, обливка воском, откатка яйцом, обсыпка песком, помывка мылом, сушка феном и еще более 100 мощных древних ритуалов.
8: Только в этом месяце универсальный оберег от эпидемий, наводнений, извержений, столкновения с астероидом и энцефалитным клещом доступен за полцены.
9: Магистр ордена Белого Лотоса, академик оккультных практик, заслуженный драконоборец Пензенской области. Это все она, госпожа Фёкла.
8: Индивидуальный прием денег у населения проводится по вторым вторникам, четвертым четвергам и пятым пятницам каждого месяца.
9: В том числе в полнолуние.
8: Магический салон госпожи Фёклы.
9: Защитите себя и ваших близких за мзду малую.
8: Подробности на сайте trachtibedokh.splyunь.
10: Зачем покупать дорогие бриллианты?
11: Ну, это же лучшие друзья девушек.
10: Поверьте, блестящий результат доступен за гораздо меньшие деньги. Вы только посмотрите на этот великолепный хреновид.
11: Ой, какая прелесть!
12: Ювелирная артель братьев Шулерманов представляет уникальную коллекцию женских украшений из искусственных драгоценных камней. Хреновит, аферит, шарлатит, ахмурит и буратиний. Хватит мечтать о скучных и дорогих алмазах. Шик и блеск теперь доступны всем.
11: Девочки, он подарил мне кольцо с буратинием.
10: Вы слышите, сколько восторга всего за 99,99.
12: Ювелирная артель братьев Шулерманов.
10: А ваша дама сердца счастлива?
12: Полный ассортимент и онлайн-заказ украшений из хреновита, аферита, шарлатита, ахмурита и буратини на сайте деньгинепахнут.фу.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» — это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Disney и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени. Новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.
6: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жена бросила меня, потому что я паникер и параноик. А нет, она просто выходила за хлебом.

0: на вас останется след от вечернего шоу 2 июля, потому что прямо сейчас хорошие новости громко зазвучат в нашем эфире.
1: Деточкина. Не виноват.
2: У меня отличные новости про еду и про деньги. В Турции и Сочи решили бороться с жадностью туристов с помощью специальных сборов. Например, в Бодруме теперь, если компания заказала одну пиццу на троих, то придется заплатить 20% от стоимости блюда за дополнительные тарелки. Ну, то есть ты заказываешь одну пиццу и три тарелки, вот две тарелки.
0: Подожди, а еще если входит ты в стоимость много не пиццы. Ешь или сидишь на диете?
2: Ну, так вы втроем пришли есть одну пиццу.
0: Правильно,
2: а у людей бизнес из-за вас простаивает.
0: Доктор не велел.
2: На других курортах ввели сбор за накрытие стола. Примерно 500 лир с человека. Это 800 рублей в наших деньгах. Ну, то есть приходите втроем, 2400. Будьте добры за накрытие стола.
0: А со своей скатерочкой можно?
2: Возможно. На курортах Сочи рестораны вводят минимальную сумму чека на человека от 3 до 5000 рублей.
0: Серьезно?
2: В Сочи мы не поедем. Нас можно там не ждать.
0: Ты вообще, знаешь... Мне кажется, ну, мало кто сейчас, ну, не мало кто, но рестораны бизнеса уже и так хромают на полноги, а теперь, ну...
2: Зато в Таиланде ничего не хромает, там народ массово раскупает бородинский хлеб и селедку. Зимой этого года в Тае впервые появилась в продаже красная икра, ее тоже сметают с прилавков, а бородинский и селедка появились в продаже только в апреле, и никак никто не ожидал такого ажиотажа. А понятно, конечно, что это никакие не коренные тайцы, это наши, понаехавшие, просто соскучились по родным блюдам. Завезите им окрошки, и вот это вот будет прям настоящая классная тема, там жарко, окрошка, самое то. В России тем временем можно будет есть сыр и молодеть. В состав сыра чеддера и сыра с белой плесенью добавили...
0: Что-то добавили, да?
2: Вкусные, прямо прекрасные вещи.
0: Сразу помолодеете.
2: Астаксантин, ресвератрол и пуэрарир. Эти вещества защищают организм от старения и воспаления, снижают риски деменции, болезней сердца и диабета. 20-40 грамм съедаешь, короче говоря, и молодеешь. Стоит 700 рублей за килограмм этот сыр, но 20-40 граммов можно себе позволить. Правда, наши вот местные из редакции эксперты заявили, что есть такой же эффект от красного вина, поэтому вовсе даже не обязательно тратиться на сыр.
0: Вот.
2: Вот. Сами думаете, вы ничего не пропагандируете.
0: Я в отпуске и занималась. Молодела.
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

0: А мы не одиноки. У нас есть вы, у вас есть мы, солнечные деточкина. Всем привет, это вечернее шоу 2 июля. И мы вывесили сегодня опрос в телеграм-канале, в группе Юмор.ФМ ВКонтакте. Вы же скучали, мы знаем. И вот мы вернулись и снова вас начинаем мучить. Скажите, расскажите нам! Лайф. Это всегда в кайф или вызывает некоторый дискомфорт. 57% в телеграм-канале голосуют за то, что некоторый дискомфорт все-таки имеет место быть.
1: И еще больше таких людей ВКонтакте. 67% голосуют за дискомфорт. Ну, а вы расслабьтесь, как говорится.
0: А как-то расслабьтесь. Если они расслабятся, они нам комментарии не смогут написать. А мы сегодня спросили, в каких случаях вы испытываете некоторый дискомфорт. Делитесь, пишите. Мы же пока поставим в эфире «Лигу городов».
2: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ. Это Лига городов. Встречайте. Команда Кыргызы. Москва.
3: На сцене Кыргызы. Ничего не заказывайте, выступаем же. Мы пришли показать вам Кыргызов с другой стороны. Так сказать, не с рабочей. Мы из Кыргызстана. Страны, в которой 90% бюджета – это комиссия за переводы.
4: Пацаны, я тут книгу про Кыргызстан прочитал, а потом съездил туда.
5: И чё, как?
4: Ну, книга круче, там хотя бы картинки цветные. Да ладно, ладно, я угораю, на самом деле у вас там все круто, ну, красиво. Да, я бы на вашем месте вообще туда вернулся.
3: Все, все. Эдик, ты что-то хотел?
4: А оказывается, в Кыргызстане мачество разрешили.
6: Чё такое мачество?
4: Ну, это когда в паспорте вместо имени папы пишешь имя мамы.
6: А, ну тогда я был бы Гульнарович.
7: Я Фаризатович.
8: А я Сара Конорович.
3: Чё? Это ты угораешь?
8: Это дед по Терминатору угорал, а мать так страдала.
4: А тебя как зовут?
9: Камила.
4: Это что, получается, твой сын Камилович будет?
9: О, да.
4: Сразу сербского нападающего родишь.
9: Щечка выбить.
4: Не-не, это прикольно. Это если ваше отчество и мачество вот так встретятся, это же у них маленькие сынчество и дочество будет.
9: Ой.
4: А потом, дай бог дожить, внучество увижу. Вот такие маленькие по огороду будут бегать.
3: А вообще, знаете, нам немного обидно. Нам часто говорят, фу, приезжие.
6: Но те, кто разбирается в основах базовой рыночной экономики, скажут, фух, приезжие.
3: Вы зря нас не цените. Мы в мороз работаем, чтобы в 3 часа ночи на другой конец города привезти вам сырок. А вы вместо того, чтобы подумать, как хорошо, что есть кыргызы, думаете, блин, хорошо, что на улице холодно, сырок не растает. А мы, между прочим, в Москве повлиятельнее некоторых будем.
4: Да, мы уже, алло, Москва, добрый вечер.
10: Да мы, если захотим, у вас из Любека забирать не будем. Все, вы там навсегда останетесь.
8: Да мы помогаем вам даже церкви строить.
3: Так сказать, служим своему богу подрядчики у другого.
8: В точку.
9: Мы вас возим, кормим, одеваем.
10: Мы что, типа мать России?
4: Да-да, как мачество. Вы Россия Кыргызовна.
8: Многополярный мир у них. Россия, Америка. Кыргызы и мексиканцы, вот кто правит миром.
9: Российский университет дружбы народов. Кыргызы, Москва.
3: Родригес, родной, выходи, мы закончили.
9: Спасибо.
2: Хорошая погода.
11: Спонсор прогноза погоды.

Плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 3-8 градусов, выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Все ломается. Чувства, люди, штопор. Особенно штопор меня расстроил. Вот уж от него-то я этого не ожидал.

0: 2 июля.
1: А тебе одной пою я.
0: На Юмор-ФМ.
2: Сегодня хотим в веселом чате почитать ваши комментарии, в какие моменты в этой жизни вы испытываете некоторый дискомфорт. А если пишете комменты, пожалуйста, поясняйте, потому что не всегда понятно, что вы имели в виду. Песня тоже такая была.
3: Что ты имела в виду?
2: Да. Ой, я даже знаю группу «Несчастный случай», правильно?
3: Да, все верно.
2: Они не на агенты, а то сейчас, знаешь, кого-нибудь назовешь. И... в общем, пишет нам так, Евген. Евген говорит, что он испытывает дискомфорт, когда проехал в метро станцию и выходишь, чтобы вернуться на линию, чтобы обратно поехать. Но перед людьми неудобно, как будто они все видят и стыдно.
3: О, я понимаю,
2: ты проехал,
3: вот
2: да,
3: это.
2: Переходишь обратно, поэтому ты делаешь вид, что все норм, ла-ла-ла, такой там разглядываешь потолок и только потом переходишь на другую сторону.
3: Есть еще хуже дискомфорт, Евген, на какой-то станции нужно перейти вот по большому такому переходу, потому что пути посередине проходят, а станции вот по двум бокам от этих самых путей. Вот это вот неприятно. Тут ты просто перебежал вроде в поезд, запрыгнул, никто тебя не заметил. Тут ты идешь по этой лестнице, на ту сторону, стоишь там, позоришься.
2: Это где ты ездишь? Я не знаю, где это такое.
3: Это синяя ветка, не езди туда. Гиблые места. Ирина пишет, когда все на меня смотрят, я испытываю некоторый дискомфорт. Вас бы в студию Юмор ФМ. Вот тут видеотрансляция. Ты такой трындишь или там в носу ковыряешь, забудешься. А ведь тут видеотрансляция,
2: да.
3: Понимаешь?
2: А еще свет
3: надо
2: у нас
3: помнить
2: новый.
3: Об этом.
2: Да. Мы просили вернуть нам старый, но нам не вернули даже за время отпуска. Поэтому вот как бы некоторый дискомфорт.
3: Терпим.
2: Да, ну я просто теперь не захожу в видеотрансляцию, не смотрю.
3: Зачем портить
2: да.
3: себе настроение? Согласна.
2: +7 915 0303 567. Сюда отправляйте свои комментарии в WhatsApp. Ой, нет. Он уж давно прилег, да, и обернулся простынью и уполз. А пишите нам в Максе, пишите в Телеграме смски. В какой момент вы чувствуете некий дискомфорт? Я вот когда что-нибудь такое ляпнул, оно, может быть, уже и запрещено.
0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantix ET. Слушайте музыку.
2: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакома, невероятно. Приятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru. Категория 16+.

0: Вечернее шоу «Две Юли».
1: Я люблю тебя, Юля.
0: На Юмор ФМ.
1: Я люблю тебя, Юля.
2: И в студии по-прежнему привыкают к постотпускному рабочему, читай, режиму «Солнечная Деточкина», а вы привыкаете снова к нам, если уже успели соскучиться и забыть про нас. Мы не дадим!
3: Мы не дадим, конечно, нас не было каких-то 10 дней, но мы вернулись и хотим знать.
2: Не 10.
3: Вот видите.
2: Больше?
3: Мы хотим знать, в каких случаях вы испытываете некоторый дискомфорт, когда кто-то указывает вам на неточность, а может быть, вы, как наша слушательница Зоя, которая живет в деревне и испытывает дискомфорт, когда ей нужно ехать в город. И хорошо, если на рукодельную ярмарку, плохо, если по магазинам таскаться. Я вот считала, что женщины обожают таскаться по магазинам, но нет. Зоя опровергает эту вот мою.
2: Я тоже не люблю.
3: Не любишь?
2: Mm-mm.
3: А где ты берешь одежду, еду? Не скажи.
2: Юля, я тебе открою тайну, но в 21 веке есть маркетплейсы.
3: Да, но в деревне и не всегда. Короче говоря, пишите, в каких случаях вы испытываете некоторый дискомфорт. Ждем ваше сообщение в наших группах ВКонтакте и в Телеграм-канале. И в Макс нам тоже пишите, там есть интересный номер.
2: Какой? Цирковой? Акробатический?
3: Да, плюс 7-915-0303-567.
2: Вот, собственно, вот номер такой. Деточкина показала в видеотрансляции. Про нее тоже не забывайте. Иногда за нами можно еще и подглядывать. Но на этот же номер можно писать и в Телеграм-сообщение, и СМС-очки. Ждем-с.
0: 2 Юли на Юмор-ФМ.
4: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Мы с Деточкиной за кадром обсуждаем контент Юмор ФМ, который звучит в эфире, поэтому давайте не будем его оставлять там, а выведем его на передний план. Да. Тем более, что нас целых 11, Юля, дней не было в эфире. 11, прошу отметить, а может быть даже еще и конец апреля захватили.
1: Почему так мало?
0: В общем, я к чему веду, что за это время мы успели соскучиться. А уж как он-то соскучился. Да.
1: Неужели это он?
0: Да, да, да. Самый лучший ТН появится в этом часе, но это не главная звезда. Главная звезда — это будет Фоменко с шутками. Нужно будет поймать ту самую, потому что мы точно будем играть в «Автомобиль за улыбку».
1: Не пропустите этот момент. Ну и, конечно, слушайте рубрику «Деточкина не виноват», где я расскажу интересные новости и от депутатов в том числе.
0: А по сати я, между прочим, тоже соскучилась, поэтому поставлю его в этом часе в эфире. Это уже совсем скоро. Ну а прямо сейчас у нас КВН и команда «Максимум».
2: Спонсор ООО «Аллея Групп» представляет моторные масла «Ликвимоли». Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс вашего двигателя. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
3: Юмор ФМ представляет.
4: Снова в нашем зале.
3: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Максимум», город Томск.
5: Здравствуйте! Расскажите нам о Сочи.
6: То не вран летит, то не конь бежит. Не орда сранчи надвигается, то ползет до Сочи железный змей. Змей 136-й дополнительный.
7: А в утробе змеиной удушливой едут синие люди и курицы. Люди эти зовутся туристами. В основном это дети и пьяные.
6: Чай им носит царевна вагонная. Ее власть над людьми безграничная. Лишь она обладает заветную от отхожего места отмычкою.
7: Трое суток ползет змей до Адлера. В его чреве тоска несусветная. Лишь порой заглянут тугоухие. Молчаливо положат журнальчики.
5: Послушайте, не надо нам про поезд рассказывать. Давайте с того момента, как вы уже приехали в Сочи.
6: То не вран летит, то не конь бежит, то не Волга-река разливается, то раскинулось море черное. Окружило нас море черное, предлагает извоз, проживание. Всяк нам терем сулит белокаменный, 100 метров до пляжа, мамой клянусь.
7: И к воде люд чесной устремляется. Всяк мужик со своей супругою от своей отвернется и пялится на такую же только соседову. Размышляет, какая красавица, да с таким-то уродом приехала. У соседа мысля идентичная.
6: А по пляжу снуют корабейники, кипяченого пива разносчики. Толстолобика носят пропавшего по цене осетра нерестового. А кругом ходят девицы красные, сильно красные, сметаною мажутся. Из одежды на них лишь веревочка, и торчит лоскуток среди ягодиц.
7: Хотя в целом все в рамках приличия. Без трусов только дети и пьяные.
3: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
8: Сейчас я расскажу вам секрет приготовления. Яичницы куриной с припасом.

0: Тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлета, где же яйца? Да. Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное — дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.
1: Яйца.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Как бы нелепо сейчас не выглядел сюжет фильма «Звонок», ты находишь таинственную видеокассету и не знаешь, что с ней делать.

0: FM.
1: Сегодня в веселом чате читаем ваши комментарии на тему, в какие моменты жизни вы испытываете некий дискомфорт. Плюс 7-915-0303-567. Я, когда мне, например, вот волос зачем-то попал в рот, а это же мой рабочий инструмент. Это, к счастью, свой. Я выходила, конечно, в соседнее помещение, но там все лысые.
2: Ну, не все. Денис. Ничего, еще пока волосат. Надежда пишет, что ей дискомфортно без кучи нужных вещей в ее сумке. Ну как нужных? Которые, возможно, могут понадобиться. Поэтому я покупаю огромные шопперы и ношу там с собой половину дома. Вы знаете, Надежда, вы не одиноки. Вот Солнечная тоже ходит с гигантским рюкзаком. Мне кажется, если ее вот с этим рюкзаком закинуть внезапно на Северный полюс там или в лес, она выживет. Потому что у нее там еда,
1: какой
2: вода.
1: Какой гигантский, Юль!
2: Трусы,
1: Юль,
2: там
1: какой
2: еще.
1: Гигантский? Ты что? Вот если да вы смотрите видеотрансляцию, вот у меня такой рюкзачок. Юль, вот. Ну, ты в сантиметрах хорошо вот ориентируешься.
2: Тебя как раз. Ты же вот столько, вот рост твой.
1: Ребят, ну
2: бьет
1: это,
2: ее
1: это,
2: по пяткам,
1: это маленький
2: когда находит.
1: Дамский рюкзачок для дед, ну, для дедушки.
2: Подожди, у тебя еще есть шопер есть к этому рюкзачку, в котором еще отдельно лежит кое-что.
1: А там еда, я иногда
2: я
1: ем.
2: И говорю. В общем, человек не пропадет.
1: Пишет нам человек, который не подписался, и я понимаю, почему. Потому что ему бывает неловко, когда в спортзале он берет слишком большой вес, чтобы произвести впечатление на девушек, и не только.
2: И штаны так...
1: Нет, не про штаны. Руки не может потом поднять неделю. Ну, то есть вот так вот человек произвел впечатление, а потом на неделю пропадает. И все сразу все понимают, мне кажется, нет?
2: Нет.
1: Или, с другой стороны, никто даже до ней не заметит твоего отсутствия. Просто мы слишком часто думаем о себе, там, что все на нас смотрят, и мы всем нужны. Вот опять же, сидим, обсуждаем видеотрансляцию на сайте веселорадио.ру, да?
2: Нет, после того, как мы с тобой обсудили, что мы плохо выглядим, там резко выросло количество просмотров.
1: Надо почаще гадости про себя говорить. Видишь, плохая реклама, она тоже реклама. Заходите на сайте веселорадио.ру, есть действительно трансляция. Ну а в телеграм-канале Юмор ФМ, в нашей группе ВКонтакте, рассказывайте, в какие моменты жизни вы ощущаете некий дискомфорт. Мы же пока послушаем Сатью с юмором.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Ксения, менеджер по продажам из Москвы, спрашивает.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Что сказать мужчине после свидания и почему он пропадает на несколько дней и ухаживание такие вниз?
0: Сатья отвечает.
4: Ну, что за вопрос? Почему же? Непонятно. Почему же мужчина после свидания
3: пропал? После хорошего
4: пропал?
3: Такого свидания. Ну, без физической близости нет.
4: Без
3: просто
4: физической
3: мы
4: близости.
3: Хорошо провели...
4: Это может быть разве хорошее свидание без физической близости?
3: Ну, конечно.
4: Что вы мне такое рассказываете? Все, что угодно может быть. Мужчина может занятый, мужчина где-то работает, мужчина может быть устал, у мужчины, возможно, семья, у мужчины масса каких-то удивительных вещей. Мужчина, может быть, сомневается. Ну, нормальная история. Мужчина пришел на свидание, чтобы получить удовольствие на свидании. Нету такого, что мужчина приходит и говорит, было такое свидание, это, наверное, перспективные очень отношения. Скоро мы, наверное, построим семейную жизнь, мы скоро вместе съедемся, а потом обязательно обсудим брак и туда поедем. А в этом браке потом мы родим 64 красивых ребенка, а еще мы возьмем в ипотеку холодильник и будем стоять на очереди там еще. Нет, мужчина пришел на свидание, получил удовольствие, даже если он без секса его получил. Теперь он ждет следующий прилив. Когда ему захочется... Ну, вот смотрите, мужчина встречается с женщиной. Как вы думаете? И у них есть интимная жизнь. Под кого будет подстраиваться ваше свидание? Под его интимную жизнь. Если мужику нужно каждый день секс, он будет тебе звонить каждый день. Если ему нужно каждый день, но у него есть 10 девушек, он будет звонить тебе раз в 10 дней. Если же ему надо раз в неделю, он не будет тебе звонить каждый день, потому что какой смысл звать девушку на свидание, если ему сегодня... Не надо. Такая вот история. Мужчина с тобой встретился, а пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Чем должна заниматься женщина в жизни, пока она ждет ответ от того самого мужчины? Кто знает?
5: Своей жизнью.
4: И правило очень простое. Ни минуты покоя. То есть сегодня у тебя работа, фитнес, ты поехала в тир, сегодня ты с подругами где-то встречалась, что-то писала какую-то книгу, где-то там рамила, ходила на какие-то мероприятия, сегодня танцы, кавешечка, завтра у тебя еще какая-то встреча. Все это крутится. Он, когда мы встретимся? Ты такая, вот в субботу у меня есть с 4 до 6 время. Он такой: о, какая занятая женщина. А если я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатя рекомендовал, теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много. Много, чтобы ты запуталась. Порядочная женщина, у которой все по порядку. В понедельник Валера, во вторник Павлик.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет Остап Бендер.
1: Я дам вам парабеллум.
0: Киса Воробьянинов.
1: Никогда, никогда Воробьянинов не протягивал руку.
0: И даже Никифор Ляпис Трубецкой.
2: Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
2: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Для нашей компании вы несколько консервативны. Хотя лапти у вас красивые.

0: У нас никто не танцует. Ну, в смысле... А, нет, танцуют. Деточки навсегда загоняют вас в видеотрансляцию какими-то своими трюками. На сайте веселорадио.ру все есть, а в эфире.
1: Деточкина. Не виноват.
2: В эфире тоже все есть. Наконец-то случилось то, чего все мы ждали. Росстандарт принял ГОСТ с рекомендациями по поддержанию порядка на рабочем столе. Вот у Солнечной есть рабочий стол, а мне не выдали, поэтому я все время сижу в студии. Вот. А нужно содержать свой рабочий стол в порядке не просто там в каком-то, а по японскому методу, согласно ГОСТу. Например, по стандарту теперь вещи, которые постоянно используются, клавиатура, там мышь, должны быть всегда под рукой. Остальное нужно убрать в другую зону. Также рекомендуется располагать предметы так, чтобы другим работникам не приходилось их переставлять. И вот как мы без вот этого всего сами не догадались, глупыши. Спасибо, что научили. Еще полезнее придумали в Госдуме. Депутаты от фракции «Новые люди» предложили создать на портале госуслуги интерактивную карту мест, где можно жарить шашлык. И даже уже направили письмо в Минцифры. Депутаты говорят, что сейчас информация разрозненная, везде свои условия и правила. Карта нужна, чтобы отображать официально оборудованные зоны, где можно жарить. И еще информацию о возможности бронирования, сведения о всяких вот пожароопасных ситуациях и так далее. Это классно. И мне кажется, что нужно еще при заходе через Макс давать скидку на бронирование вот этих шашлыкарин.
3: Да, тем более мы вот как раз на майске обсуждали тут в рабочем чате, куда бы нам всем коллективам Юмор-ФМ сходить.
2: А на госуслугах карты нет.
3: Ужас. Вот только из-за этого не собрались. А так-то мы самый лучший в мире коллектив.
2: Да? Общественник Виталий Бородин призвал полностью запретить аватарки с фотографиями в купальниках. Бородин предложил блокировать такие публикации, штрафовать нарушителей сначала на 2 миллиона рублей, а если будет еще и второй раз в купальнике, то на 10 миллионов рублей. Нам нужен патриотический контент, нужна здоровая молодежь. Это все действует на психику. Потом в интернете появляются извращенцы разного характера, начинают этот контент мониторить, и мы видим какие-то летальные исходы, заявил он. Вот именно, посмотрел на женщину в купальнике, и все, как
3: какой
2: вот в том
3: интересный
2: фильме.
3: Спич.
2: Вот, мне кажется, море.
3: С точки зрения... как не психологи, а вот эти вот... Ну,
2: психиатры.
3: Глубже, да, вот прямо интересно разобрать. Давай пригласим гостя в студию.
2: И Виталия Бородина, чтобы разбирать прямо здесь его.
1: Деточкина.

0: Вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ продолжается. И Деточкина, она же всегда делает шоу. Поэтому прямо сейчас, что? Прямо сейчас она станцевала в видеотрансляции на сайте веселорадио.ру. Да, такая, чего от меня хотят? Ты хотел что-то рассказать?
1: Я хотела рассказать, что у нас есть фанаты Алексея Воробьева. Алексей Воробьев приходил к нам в шоу 2 июля с интервью. И вы просили, скажите, когда выложат его на Рутубе. Так вот, мы, пожалуйста, говорим вам, друзья, срочно подписывайтесь на Рутуб Юмор ФМ или просто заходите туда, если вы уже подписаны. Тем более, пора смотреть интервью с Алексеем Воробьевым. Ходите быстрее, глядите, как говорится, мощнее, да?
2: Я не знаю.
1: Нам нужны ваши просмотры.
2: У меня тоже после отпуска мозг отключен, поэтому я бы лучше не сказала. А на Рутубе Юмор ФМ можно увидеть интервью с Алексеем Воробьевым, коротко и просто. А прямо сейчас в эфире самый лучший ТН.
3: Юмор ФМ представляет.
4: Самый лучший.
5: Нет, петь не будем, будем шутить.
3: Самый лучший. Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
5: Знакомство в интернете чревато приключениями. Вот вам история. Двое познакомились в интернете и решили созвониться. Алло, ну расскажи о себе, какая ты? Ну, я такая блондинка. А какие у тебя глаза?
6: Голубые.
5: Ну, мне пока все нравится. А рост у тебя какой?
6: 175.
5: А вес? Ха-ха, вес чуть меньше. 160.
7: Визит любимой тещи – это же, конечно, настоящий праздник. Представьте, мужчина приходит к сексопатологу и робко, густо, краснее рассказывает. Доктор, опять у меня такая проблема с любимой женой, но почти ничего не получается. Ну, вы понимаете, про что я. Недавно к нам переехала ее мама. Нет, ну я не против, тещу я просто обожаю и тоже называю ее мамой. Теперь у меня вообще ничего не получается. Врач отвечает, ну вы так не волнуйтесь, знаете, давайте-ка успокойтесь, попробую вам помочь. Опишите, пожалуйста, как у вас с супругой это происходит. Ну как, ну наступает вечер, мы ложимся, я поворачиваюсь на правый бочок и вот, ну не получается ничего у меня. Ну понятно, скажите, а вы не пробовали повернуться на левый бочок? На левый? Простите, доктор, но если я повернусь лицом к маме, мы мою проблему точно не решим. Главное не победа, главное участие. Впрочем, и участие порой совсем не обязательно. Итак, новости спорта. На Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в очередной раз не пригласили цыганскую сборную. Но это не помешало цыганским атлетам привезти домой 14 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей.
3: Самый лучший Дэн.
7: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
3: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
8: По данным Яндекс погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 3-8 градусов, выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: сегодня зевнул в автобусе и устроил флешмоб. Даже водитель поучаствовал.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Вот сейчас нелегко мне придется после отпуска-то вспомнить, как мы играем в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». Но я уверена, что слушатели наши не забыли, потому что у нас же есть коллеги, они в отпуск не уходили, они каждый божий день бодро и весело играли в нашу суперигру, потому что мы хотим разыграть, а вы хотите выиграть новенький блестященький автомобиль.
3: Ну, у нас еще есть сопутствующая часть, где мы тому, кто вот прямо сейчас назовет ту самую шутку и возьмет трубку, когда мы позвоним, вручим сначала 3000 рублей, а потом путевку в суперфинал, где вас ждет автомобиль. Поэтому денежки-то мы тоже даем. Будьте, пожалуйста, внимательны, ведь уже буквально через минутку, вот как только запутаем и забродим, как говорится, вас, будем разыгрывать.
2: Забродим вас?
3: Да, забродим.
2: Никуда ублаживать от приемника не нужно. Прямо здесь, прямо сейчас мы остановим наш улыбайтер, потому что он уже перемешал фотографии участников и должен выбрать того человека, которому мы будем звонить. Останавливаем мы его, кажется, Юль, словами «Улыбайзер, стоп!»
1: Автомобиль за улыбку.
3: Не просто улыбается, а прям вот хохочет Римма из Астрахани на наших экранах. Все же верно, я вижу. Просто у меня зрение не очень, экран далеко. Короче, Римма из Астрахани ждет нашего звонка. Я надеюсь, мы сейчас туда позвоним и узнаем.
2: Сама очень надеюсь.
3: Цветут ли уже лотосы в Астрахани?
2: А там так, да?
3: Ну, я думаю, да. Должны цвести лотосы. И идет ли на нерест в обла.
2: Про астраханские арбузы слышала. Ну, хорошо, давай попробуем позвонить в Астрахань.
3: Ух ты, все получилось.
2: Да. Ну, подожди, это первый шаг, да.
3: О, какая смотри. Хорошая песня.
2: Да, наших коллег, можем только за них порадоваться. Алло, вечер добрый, нам нужна Римма из Астрахани, это Юмор ФМ, мы в прямом эфире.
4: Здравствуйте, я вас слушаю.
2: Да, здравствуйте, это Солнечная, это Деточкина, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вашу фотку выбрал наш улыбайзер, и вот, ну вы же Римма, правильно?
4: Да.
2: Да, вот да. Мы теперь хотим с вами пообщаться. Мы понимаем, что вы больше, наверное, любите слушать наших коллег, но раз вы загрузили свою фотографию, то, вероятно, слушаете и нас тоже, и, может быть, повторите ту самую шутку Фоменко?
4: Нет, шутку я не помню. Но я не слушала.
3: Ну, понятно. Вы только что стали включать радио, я слышу, так уже настраиваете на Юмор-ФМ. Ничего страшного.
4: Нет, телевизор работает.
3: А, это телевизор.
2: Нас не слушают, понимаешь?
3: Римма, вы во всех играх участвуете, а смотрите какой-то телевизор, где там нет ничего.
2: И слушаете не нас. Ну, ничего. Там же тоже хорошие ведущие, правильно? Вот, Римма, спасибо вам, что взяли трубку хотя бы из-за этого. Желаем вам хорошего вечера и какую-нибудь классную телепередачу посмотреть по телеку, хотя я не уверен, что на телеке могут быть классные телепередачи в наше время.
3: Да, да, но фото Риммы остается.
2: Говорили.
3: Но зато там хороший ведущий. Короче, фото Риммы остается в нашем улыбайзере, и сама Римма остается в игре, так что можем в любой момент вам позвонить. Слушайте нас, пожалуйста. Ну и не забывайте, друзья, что в игру можно вступить. Да вот хоть прямо сейчас. Делайте фотку, где вы улыбаетесь, заходите на сайт веселыйрадио.ру, фото загружаете, все, вы уже в игре.
2: Удачи!
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Юмор ФМ.

0: 2 Юли.
1: Без тебя не ем, не сплю я.
0: На Юмор-ФМ.
2: Мы тоже не едим, мы не спим сегодня весь вечер. А почему? Потому что вчера
3: мы работаем.
2: Да, вчера мы в это время ели, спали в предыдущие дни тоже. Но сегодня уже вышли из отпуска. И всех приветствуем. Солнечные деточки, мы здесь с вами, если вы скучали. Но если не скучали, все равно мы здесь.
3: Конечно, мы приветствуем вас по-любому. Самое главное, что как время быстро летит, когда вот так вот соскучился по работе. Представляешь, уже 8 часов вечера.
2: Ты соскучилась по работе?
3: Очень соскучилась.
2: Твоя работа — это я.
3: По работе, но не по тебе. А, да, друзья, мы сегодня решили у вас по работе узнать, когда вы испытываете дискомфорт. Вот некоторые, когда встречают бывших, кто-то, когда не хватает денег заплатить за продукты в супермаркете. А когда вы испытываете некоторый дискомфорт, делитесь с нами ВКонтакте, в Телеграм-канале, в наших группах. Висит пост, под которым можно писать свои комменты. И не забывайте, что у нас есть Макс.
2: Очень скучали по сообщениям в Максе, по смс-кам тоже. Но если телеграмма еще прорывается, то и туда можно. Плюс 7-915-0303-567, единый номер для ваших сообщений. И, конечно, голосовать не забывайте, ты про это не сказала же, да?
3: Нет.
2: Ну вот, видишь, все я, как обычно, все я. Лайф всегда в кайф или вызывает некоторый дискомфорт. Вот такой опрос сегодня повесили в телеграм-канале, в группе нашей ВКонтакте. Заходите, голосуйте, ну, примерно половина вот за один и половина за другой вариант в телеграм-канале, а что ВКонтакте.
3: ВКонтакте больше тех, у кого дискомфорта больше в жизни.
2: Вот, ждем ваши комменты.
3: Было. Но все поменялось, я потом расскажу.
2: Комменты хотя бы понятно сформулировал, на какую тему люди должны писать.
3: Конечно, все же было. Давай,
2: давайте, ждем.
0: 2 Юли. Вечером. По будням. На Юмор-ФМ.

0: шоу на Юмор ФМ.
1: Очень приятно, когда вы пишете в комментариях не только по теме, но еще и: «Ой, Юльки, как я скучал». Правда, полтора человека написали такое сообщение, но все равно приятно. Целое сообщение мне, половинка деточкиной. Но если вы тоже скучаете по нам, пока мы в отпуске, и вот коллег наших утренних не было, то где нас можно послушать, Юлия?
2: Нас можно послушать в подкастах, Юлечка. Подкасты — это такая классная штука, которая есть на всех сервисах со звуком, например, Сберзвук или Яндекс.Музыка. И даже на нашем сайте веселоерадио.ру есть специальная кнопочка. Нажимайте на нее, включайте подкастики, слушайте шутки-шоу «Две Юли», «Маменко», «Фоменко». В общем, все, что вы так любите. Но только можно послушать все выпуски разом. Представляете, вот вы поехали куда-то вдаль, включили себе «Двух Юль» и сутки слушаете только нас.
1: А потом больше никогда их не слушаете, потому что, что называется, переели. Да, нас нужно принимать дозированно каждый вечер в эфире. С утра можно вместо шуток... О, в смысле. Ну, с утра просто тоже можно нас слушать в подкастах. Не забывайте о том, что у Юмор ФМ они есть, есть и будут. Еще немножечко о том, что будет. В этом часе будет много разных классных шуток Фоменко, и мы прям сделали подборочку. Это будут шутки про гаджеты.
2: Будет рубрика «Деточкина не виновата», где я расскажу про самого возрастного жениха в Москве. Он уже женился, Юль, но я для тебя припасла других.
1: Я только, понимаешь, встрепенулась. А ты сказала, что он женился, и я расстроилась. Ладно, угарный папа в нашем эфире. Ну а прямо сейчас шутки, песни.

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Да тут как бы просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор-ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.

0: never sleeps.
1: Ой, забавно как.
2: Пять озер. Ты в меня заливала. Пять озер, но красивее не стало.
0: А правда, действительно, по пьяни кажутся девушки красивыми?
1: Мне всегда кажется, что девушки красивые.
0: Наш, девочки, поддержим нас и девушки на аплодисменты. Вуз поступила трудяга любви Иванова. И за три ночи закончила свой факультет.
1: Круто. Ой, не расколоться бы, блин. Ты неси меня, река, от зарплат в 15к, от зарплат, от квитанции ЖКХ, от вестей и РБК. Ты неси меня, река, только чтоб наверняка.
3: На Юмор ФМ.
0: Фотошоп скачала Оля, загрузила фотку с моря и эффект увеличения применила 10 раз. С нулевого до второго. Ай да Оля! Комарова!
2: Припоем из раскаленного олова. Петрович капнул мне на голову, и я сказал все, что думал по поводу его и всей его родни.
1: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
0: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
2: Люся Чеботина, Стас Ярушин.
1: Встретимся на Юмор ФМ.
2: Чао!
3: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Знаешь, где у статуи Давида во Флоренции находится центр внимания? Вот туда и иди.

0: на Юмор ФМ.
1: В какие моменты в вашей жизни вы испытываете некий дискомфорт, спросили мы у вас сегодня, и люди пишут, люди делятся. Вот Анатолий из Мурманска, я уверена, что он скучал по нам, несмотря на то, что недавно женился. Мы же лучше, в смысле, он просто с нами уже давно, еще до того, как познакомился с женой, поэтому наверняка скучали, правда, Анатолий? И вот он пишет, что испытывает некий дискомфорт при просмотре фильмов, когда герои начинают творить какую-то ерунду. В этом случае я закрываю лицо руками и смотрю на происходящее буквально сквозь пальцы. Тогда дискомфорт проходит. А мне интересно, что именно Анатолий подразумевает под словом ерунда.
2: Вот именно, я хотел сказать, там же все время какую-то ерунду они творят. Смотришь ужастики, они идут туда, куда не надо идти. Смотришь какую-нибудь любовную драму, так они совершают эти ошибки, которые не надо совершать.
1: Вчера тоже смотрели какую-то комедию из разряда, ну, вообще, отключи мозг и
2: не
1: думай ни о чем, да. И вроде бы абсолютная дичь, и тоже так неудобно, закрываешь лицо рукой, а потом все равно смотришь ведь, не выключаешь, думаешь, я взрослый, интеллектуальный человек, это смотрю, и становится немножко дискомфортненько.
2: Александр пишет, что у него дискомфорт, когда нет парковочного места рядом с домом.
1: Да!
2: И ему надо ехать на паркинг, который находится в 5 минутах пешком от дома. Я заметила, что
1: тяжело.
2: У мужчин вот в основном такая проблема. Вот у меня муж тоже не может, если нет парковочного места рядом с домом, это просто крах. Ну, я бы прошлась, 10 минут. Я готова вообще где угодно припарковаться и пройтись.
1: Нет. А мужчине тяжело, у него может температура до 37 подняться.
2: 100%!
1: Из-за лишних 100 метров. А Марсель пишет, что ему бывает дискомфортно, когда в общественном транспорте стоишь или сидишь, а рядом кто-то громко обсуждает по телефону свои личные драмы. «Зачем мне об этом знать?» – пишет капслоком Марсель.
2: Я так люблю послушать такое.
1: Вот видишь, всегда помни о том, что рядом с тобой какой-нибудь Марсель, и ты его сейчас этим смущаешь.
2: Нет, а я-то не говорю, не люблю рассказывать, я люблю слушать. Для меня это как аудиосериал, понимаешь? Я такая...
1: Ну какой сериал? Юля, это выдернутая серия из жизни. Ты же не пойдешь дальше за этим человеком? Стойте, стойте, я еще не дослушала, чем у вас там все закончилось.
2: Вот какие подкасты нужно делать, когда ты такой жалуешься подруге, а она тебе, а он, а она, и вот ты все это рассказываешь. Мне кажется, люди будут с удовольствием слушать.
1: Юль, я нашла тебе новую работу. Уходи из шоу «2 Юли» и ходи с людьми за диктофоном.
2: Нет, это неинтересно.
1: Никак ее не выгонишь, а? Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Пишите в Макс, пишите в Телеграм, пишите смс-ками, в каких случаях вы испытываете дискомфорт, а мы почитаем.
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери. Или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело. Ну что, пройдем к песочнице?
0: Угарный папа.
3: Сын Паши час сидел в ванне и равномерно размазывал по стене новый кусок мыла. Хватило наполовину ванны. Когда родители спросили, ты зачем это сделал, он спокойно ответил. А вы не могли бы спросить, как я это сделал? Дедушка читает 4-летнему Никите сказку на ночь. И тут ежик взяли с котом удилище и направились к озеру. Никита на всю квартиру. Дедушка, а что такое с котом удилище? Из школьных сочинений Вероники. Есенин выражал свою любовь к родине словами. Люблю грозу в начале мая. До большинства населения культура доходит туго. И поэтому культурой пользуются в основном интеллигентные люди. Пример первенства в семье. Отец всегда ест первый из общего горшка.
0: Угарный папа.
3: Вероника 4 года. Подходит к бабушке. Бабушка, дай мне конфетку. Подожди, я у мамы спрошу. Вероника с тяжелым вздохом. Не спрашивай, мама не разрешит. Сын Матвей 5 лет спрашивает папу. Папа, меня мама родила? Папа отвечает, да. А Сашу мама родила? Папа, да. И Кристину мама родила? Папа снова, да. А тебя тоже мама родила? Папа в ответ, нет, меня моя мама родила. Матвей подумал и спрашивает, а почему ты тогда с нами живешь? Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер в Telegram Юмор ФМ плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар Эльдар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Совет мужикам. Проходя мимо жены, поцелуй ее. Ты все равно мимо идешь, а ей приятно.

0: Я и она в вечернем шоу «2 Юли» снова на Юмор-ФМ. После отпуска полны сил, бодры, веселы и новости хорошие вам, как обычно, принесли.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Удивительно природа, друзья. И вот посмотреть на природу решил россиянин Андрей Павлов. Вообще рисковый парень. Он решил на велосипеде доехать из Таиланда до Крыма. Да, путешествие началось в Пхукете. Ехать ему придется 12 тысяч километров, но я прикинула
0: это... А по дну моря он тоже едет там с губкой Боба, общается по пути?
2: Нет, он по суше будет ехать. Это 12 тысяч километров, это как от Москвы до Владивостока, а потом еще от Владика до Иркутска. Вот такой вот, такой прям кручелло. Каждый день он проезжает всего 50-70 километров, и я подумала, если ехать каждый день, вот так вот посчитала, то придется до Крыма ехать целый год ему на велосипеде. И главное, выехал вот еще летом. Он сейчас все самое хорошее проедет по Таиланду, а потом зима начнется и придется на велике ехать через Россию. Это же холодно. Но, говорит, рад, что так получилось, потому что это его попытка выбраться из жизненного лабиринта, что бы это ни значило.
0: Просто интересно, Пхукет же, по-моему, не связан с сушей, как он будет все-таки ехать? По дну океана?
2: Ну, он там на пароме переправился.
0: Кто проживает на дне океана? Наш вот этот чувак на велосипеде, да?
2: В Москве нашли самого взрослого жениха, ему 93 года. Ну и вообще московское долголетие делает свою работу, потому что за первый квартал этого года успели пожениться более 1500 пар пенсионеров. Это примерно 3% от общего количества молодоженов. 93-летний, конечно, женился на молодой, а вот самой возрастной паре, жениху, 88 лет, а невесте 84 года. А самый популярный возраст для вступления в брак после 60 у мужчин и у женщин 63 года. Юль, я верю, что ты найдешь свое счастье. Какой-нибудь 90-летний дедушка ждет тебя и пенсию свою, повышенную для тебя, при запас. Ну и про природу. В столицу возвращаются псисы. В парках уже заметили мухоловку-пеструшку, славку-черноголовку, пеночку-трещотку, кстати, одна такая со мной работает в эфире, речных крачек и куликов. Некоторые из видов занесены в Красную книгу Москвы, и вот орнитологи просят очень сильно не ловить их и не кормить. За птицами нужно просто наблюдать, можно фотографировать и присылать нам фотки. Вот у нас, например, программный директор Дима на майских праздниках нафоткал соек. Я так вот с удовольствием посмотрела.
0: А за другими птицами можно прямо сейчас наблюдать в видеотрансляции на сайте веселаярадио.ру.
2: Ну, куры.
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

0: Кажется, я где-то уже слышала песню со словами «Девочки, не хватит ржать». All you need is love. А, по-моему, это любимая группа нашего программного директора.
1: И надо, вот этого человека.
0: Да, надо предложить ему послушать Стаса Михайлова. Может быть, ему тоже понравится. 100%. Вечернее шоу 2 июля продолжается. И мы на чистом русском языке напоминаем про опрос, который висит сегодня в наших соцсетях. У нас есть телеграм-канал, у нас есть и группа ВКонтакте. Все пока еще работает. И там мы повесили вот такой вот опрос. Лайф всегда в кайф. Ой, а я же говорила на чистом русском.
1: Я уже помалкиваю.
0: Или вызывает некоторый дискомфорт. 44% в телеграм-канале голосуют за то, что жизнь всегда в кайф.
1: Только 44?
0: Только 44
1: всегда в кайф. ВКонтакте 62% живут и вообще ни о чем не парятся. 62% опрошенных. Ну, молодцы, я прям вами восхищаюсь, ребят.
0: Ну, хорошо.
1: Да.
0: Ну, мы же для этого ходим к психологам.
1: Они не ходят, у них и без психолога все хорошо.
0: Откуда ты знаешь? Они же... Это следующий опрос. А у вас жизнь всегда в кайф, потому что вы кому-то заплатили или...
1: Потому что заплатили вам.
0: В общем, у нас нет ботов, у нас все по-честному. Заходите, голосуйте, а в комментариях рассказывайте, в каких случаях вы все-таки испытываете некий дискомфорт. Мы же прямо сейчас послушаем Фоменко про.
2: Фоменко. 5 шуток про гаджеты.
3: Из всех домашних гаджетов самый популярный – это холодильник. Он лидер по просмотрам, да и по посещаемости. Google для слабаков. Настоящие мужики спрашивают у ясеня. Холостяк купил стиральную машину, посудомойку, мультиварку, робот-пылесос и нанял домработницу. Все, шансы его женить равны нулю. Компьютер. Зло. Но если его выключить, активируются два новых зла. Холодильник и телевизор. 3 дня и 3 ночи рубились Змей Горыныч и Илья Муромец. А потом пришла жена Змея Горыныча и отобрала у них игровую приставку.
2: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 3-8 градусов, выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Монтажник-высотник, который боится высоты, гораздо опаснее голубя.

0: Юля хорошо, а две на Юмор ФМ.
1: В каких ситуациях вам бывает дискомфортно? Рассказывайте вы сегодня в вечернем шоу «2 Юли», хотя некоторые продолжают писать «Скучали, скучали, ура, как хорошо, что вы вернулись». И я не придумываю, особенно по деточкиной, пишет нам Никита.
2: А вот Кирилл по тебе больше скучал.
1: Да, странно, почему тот пишет тебе, а этот мне. А мне кажется, это один и тот же человек, да, который, ну, ему просто нравится, когда мы с тобой в эфире начинаем ругаться. А вот и не поругайте нас, бе-бе-бе. А комментарии мы почитаем. Глеб вот говорит, что ему бывает очень дискомфортно, когда сидишь в кафе и ждешь свой заказ так долго, что уже успел выучить все меню наизусть. А полностью соглашусь. Вчера вот мы тоже с подружками... Ой, позавчера. Я же позавчера была в солнечной Казани, а вчера уже в промозглой Москве. Сидели на озере, вот вроде бы туристический город, большой ресторан, неполный. А меню ждали так, что
2: так, может, они
1: подумали, что в следующий раз мы будем приходить со своей едой.
2: Покемон Едок пишет нам.
1: О, все про еду, да?
2: Да.
1: Когда вечернее время ужина настало.
2: Дальше уже не про еду. Я испытываю дискомфорт, когда мне третий год подряд не засчитывают дипломную работу. В 2023 году я думал, вот еще год, и я буду с дипломом. Сейчас 2026, и я думаю точно так же. А вы, случайно, не у Солнечной учитесь? А то она вот такая, она не засчитывает диплом, особенно если их написал искусственный интеллект.
1: Ну, во-первых, я с дипломами не работаю, таким, как я, не доверяю. Я всего лишь проверяю курсовые, Юлечка, и ставлю или не ставлю зачеты. Но чаще ставлю, потому что я добрая там, но не здесь.
2: Особенно если пакетик принести,
1: где-то же
2: звенит.
1: Надо быть настоящей. А вернемся, две настоящие солнечные деточки, на завтра в эту студию. Спасибо, что вы про нас помнили все это время. Ну, а на сегодня наша всем традиционная. Ты не забыла, что мы говорим обычно, уходя? А уже голову даже задрала, взяла вдох для того, чтобы сказать пока.
0: Две Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Добро пожаловать в весну. Время, когда какую бы куртку ты ни надел, ты ошибся.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
1: Народ, всем привет! Всем привет, как дела? Я дядь Сережа, Сергей Жирихин, рад быть здесь. Слушайте, выходишь на улицу, смотришь на количество волос на людях, вам нет ощущения, что мы в последнее время живем в эпоху такого волосатого ренессанса, такая волосатая эпоха возрождения, нет? Просто, ну реально, ты же выходишь на улицу, особенно у мужиков, смотришь по сторонам, сплошные викинги! Викинги сплошные, эти бороды вот эти вот лопатами. Ладно, лопатами, а видели таких мужичков, которые, чтобы выглядеть мужественней, они отращивают себе максимально идиотскую бороду, они вот там волосы, ну, даже не столько отращивали, сколько выдавливали из себя. Вот последнее, просто давай, да? Вот, они еще, они при этом начинают выглядеть, знаете, как очень большая мышь такая, потому что возьмут себе воск для усов и так вот усишки еще ац-ац по краям, так ац-ац подкрутят и вот так вот ходят, такой Д'Артаньян мышиный просто, да? Не, ну, на самом деле вот эта история с мужской волосатостью, она действительно присутствует. Но я знаю, кто виноват в этом во всем, хочу сказать. Я знаю. Барбершопы. Барбершопы, серьезно. Они из мужиков делают, ну, каких-то нежных фей. Нежных бородатых фей просто, да? Борода у него как у викинга, но у викинга не было лосьона для бороды, воска для бороды, шампуня для бороды и маленького фенчика для бороды. Такого же маленького, как его мужское достоинство. И во всем виноваты барбершопы, серьезно. Просто они же все там отвратительно вежливые. Я прихожу в барбершоп. Ко мне выходит барбер, говорит: а, здравствуйте, меня зовут Гидеон. Я думаю, ну, кто бы сомневался. Я бы очень удивился, если бы барбер вышел и сказал: здравствуйте, Виталий, да? Там же нет таких имен, там Гидеон, Герман, Афанасий, вот это вот все. Среднерусские вот эти все ребята. Вот. И он такой вежливый, знаете. А машинка вам волосы не кусает, а фартук вам на шею не давит, а температура воды комфортная. Что за заходы? Я такой вежливый бываю только в одной ситуации, и то с женщиной, да? If you know what I mean. Серьезно. И Гидеон вообще не викинг, и все мужчины вообще не викинги вот в этой ситуации. Я просто сейчас, знаете, что понял? Вот сейчас настоящий мужчина, который вот мужественный, который брутальный, он должен стричься не в барбершопе, стальная борода, а помните вот в этих вот салонах красоты, которые на районе были, такие с женскими названиями, Людмила, Татьяна, Светлана, вот эти вот, вот там, вот. У меня на районе был такой салон красоты, я ходил, у меня была там парикмахерша Гуля, и вот Гуля... Вот она не была стилистом причесок, дизайнером внешнего вида, еще же. Не, она была парикмахерша. То есть у нее ножницы всегда были немножечко в крови. Вот такая вот. Она однажды меня стригла и два раза порезала мне машинкой ухо. Причем там она, когда, знаете, она такая... Вот там такой взгляд был на меня вот сквозь зеркало просто, что я понимал, что в целом я не имею права даже дернуться. Иначе Гуля меня мгновенно обоснует за того, кому руку не пожимают, да? Я вот смотрю на все эти барбершопы, знаете, и я скучаю по Гуле. Серьезно. Я скучаю по Гуле. Я очень надеюсь, что суд рассмотрит ее заявление, и она выйдет по УДО. У меня все для вас, народ. Спасибо большое.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На

0: Что это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
0: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Доктор прописал растолстеть. Прям так и сказал: поправляйтесь.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я перехожу дорогу, машины смотрят по сторонам. Я не сдал экзамен по русскому языку, потому что он свой, а своих не сдают. Однажды отец побил меня новым макбуком. Не ожидал от него такой техники. Бесит, когда ты поворачиваешь голову, а капюшон не поворачивается. И не видно ни хрена. Не будь эгоистом. В первую очередь подумай о себе. Пыль улеглась. Пожалуй, я прилягу.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будем.
0: Михаил Стыгниенко.
3: Ты сейчас один трезвый пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эти встречи летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ненавижу, когда орут дети в общественных местах. Какие у них проблемы? Никаких. Вообще, в общественных местах должен орать я!

0: Кошмар ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
1: Реалити криминалити.
3: Перчатка гражданина Выскова была засунута ему в рот, чтобы он не простудился на морозе, когда возмущался из окна своей машины. Перечисление животных в его адрес было не оскорблением, а попыткой выяснить знак зодиака, чтобы понять причину его повышенной эмоциональности в этот день, согласно гороскопу. Объяснить свое поведение в период с 1 по 4 мая я не могу, потому что очнулся только 10 мая. С заявлением соседей о жестоком обращении с животными не согласен. Сосиски, приобретенные по акции с 70% скидкой, я ел вместе со своей собакой, и мне ничего не было. По словам Деричи ГС, самогоноварением и продажей подобной продукции он не занимается. Изготовленный в кустарных условиях алкоголь считает попыткой импортозамещения иностранных напитков. Низкое качество объясняет несовершенством технологии и недостатком необходимых компонентов. Нелегально вырученные денежные средства называют инвестициями в развитие производства. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте – плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 15. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 3-8 градусов, выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 20 тепла. В Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 18.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Уже третий год посещаю психолога. Результат потрясающий. Психолог купил квартиру и облетел полмира.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Навалились на бедных богатых народные целители, колдуны, ведьмаки, волшебники, магии теперь. Белое, черное, высшее, деревенское, любовное, реальное. То есть эти нереальные все были до этого. Вип-магия, пси-магия есть. Я не знаю, это психи лечат, наверное. Какое замечательное объявление было в газете. Как приворожить мужчину? Подходит как для приворота свободных, так и состоящих в браке. Уже безнравственно. Итак, внимание. Вначале взять лист бумаги. Записать имя, возраст, цвет волос, глаз, рост. Дальше. Лучше всего любимого нарисовать. Я тут первый раз хохотнул. Я представил, как наши рисуют. Нарисовала и разлюбила в этот момент. Дальше. Здесь учтено. Если уж совсем не получилось, потрясающе. Надо достать его фотографию. А ты сразу не могла сказать это? Я тут мучилась, рисовала вот этого урода. Фотографию, оказывается, надо достать. И сжечь ее на блюдечке. А дальше записываете? Пепел. Собрать в ладонь левой руки и водить пеплом по часовой стрелке себе по темечку, произнося его имя с 8 вечера до 12 ночи. Да я бы кончился на месте, если б я этим занимался. По темечку пеплом себе водить. Это не все еще! Там дальше, в 12 часов, когда перестали по темечку водить, готовы? Надо высунуться в окошко и сдуть пепел с темечка. И дальше, тогда только пепел попадет в банк космической информации. О, разве? О, лапшевешение. Дальше. Это не все. Записываете? Если фотографию, мне нравятся эти «если», вам не удастся достать? Можно положить письмо на блюдечко. Вместо письма даже можно положить его личную вещь. Скажем, галстук, трусы, пиджак, туфли. Это какого размера блюдечко должно быть? Или он гном? И сжечь! После чего повторить предыдущую операцию. Если не удастся достать... Все время если. Надо выломать из веника два прутика и сложить их так, чтобы они стали похожи на вашего любимого. Но и это еще не все. Потом ночью подойти к порогу любимого с прутиками и положить прутики под половичок. Если этого не удастся сделать, все время... Прутики надо положить себе под половик. Ты сразу не могла это сказать. Пригласить предмет завораживания в гости и заставить его 3 минуты вытирать ноги, половичок. А ну 3 ноги! Потом посадить его за стол и начать кормить. Заранее подготовить веник. И смести потом со стола за ним все крошки. А дальше. Если он ест аккуратно, ну вот такой вот попался, вот недотёпа, вот аккуратно ест. Готовы? Точно готовы? Надо его напугать, чтобы он рассыпал еду. Нормально? Вау! И приписка «должен принести свои извинения», написано «даю гарантию» и в скобках. Прошу прощения, даже презерватив не дает 100% гарантии, а я даю.
0: Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске полночь. На Юмор-ФМ.
1: По статистике, женщины не хотят утром, а мужчины вечером. Но все прекрасно понимают, посуду все равно придется мыть.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в квартире.
1: Ты, может, дверь откроешь, не?
2: Ага, если открою, там никого нет.
1: Господи, что у тебя за травма детства такая? Ну, пошутили над тобой один раз. Что теперь никому дверь не открывать?
2: Ладно. Всем привет! Меня зовут Дмитрий Логинов, и это мой YouTube-канал Диалогинов. Слышали? Нет? Ну, там пока и нет просмотров, если честно, и видосов. Не суть. Я хотел бы взять у вас интервью.
3: У нас? Так мы же это... никто.
1: Ну да.
2: Так вы последние люди в России, кто еще не давал интервью.
1: Я не знаю, а что, нас прям кто-то смотреть будет, что ли?
2: Женщина, пока в России есть пробки, безработица и маломальски удобные унитазы, просмотры будут всегда.
1: Слушайте, в прокуратуре, наверное, меньше людей опросили, чем эти блогеры ваши.
3: Слушайте, нам сейчас, честно говоря, не до этого. Сейчас вон гроза собирается, мы хотели дождь в окно посмотреть.
2: Ну дайте интервью, вы реально последние люди, кто еще не давал.
3: Слушай, ну если все закончились, может, по второму разу возьмешь?
2: По второму разу Собчак берет.
3: По третьему.
2: По третьему зашквар почему-то.
1: Валер, иди сюда. Ну а что, давай, может, дадим ему интервью, раз мы уж последние люди остались, которые не давали. У нас все равно в ближайшие 30 лет по плану только Новые года праздновать.
2: Все, приступаем. Для вас 15 сантиметров приговор.
1: Для нас 15 сантиметров не приговор. Для нас 15 сантиметров это мечта.
2: А для вас?
3: Ну, если нож вошел на 15 сантиметров, то да, приговор.
2: Так, понятненько. Какие сериальчики смотрите?
1: Ой, какие сериальчики. Ну, домой приходим, включаем телевизор и смотрим. Вот такие сериальчики.
2: Круто, круто. Да. А можете взять вот листочек, да, ага. И громко фразы туда вот на камеру надиктовать?
3: Да. Писал форточку.
1: Приседаю, как Давидыч.
3: 5 лет лежал вместо Ленина.
1: Извините, пожалуйста, а зачем вот это все?
2: А это мы в начале интервью нарежем, ну, чтоб люди хоть 5 минут посмотрели видосика. Топ-3 лучших рэпера на сегодня.
3: Ларин.
2: Интересный выбор.
3: Дукалис и Казанова.
1: Да.
2: Калите, с каким словом слово рэпер перепутали?
3: Опер.
2: Ну, я так и думал, конечно. Короче, последний вопрос всем задаю. Что вы скажете, когда окажетесь перед домофоном?
3: Скажите, а вы точно не первый раз интервью берете? Mm-hmm.
2: Конкурс, конкурс. Давайте свою вещь, которую мы разыграем в комментариях. Ну, что-нибудь интересное, ну, что ни у кого нет.
1: Есть! Вот. Есть подушка, у нас дед ее немца задушил.
3: Я на этой подушке сплю.
1: Есть полотенце, доллар, полотенчик.
3: Это наше единственное сбережение, алло.
1: Господи.
3: Слушайте, а автограф Элвиса Пресли пойдет?
2: Ну вот, вот, конечно.
3: Вот видишь, вот такое что-то надо повспоминать.
1: Есть клок волос Саруханова.
3: Да, тоже.
2: Не надо, не надо. Короче, все, ладно, не получилось интервью. Это был Диалогинов, смотрите себя на Ютубе.
3: А когда?
1: А когда смотрите?
2: А вот прямо сейчас, я эту хрень монтировать не собираюсь.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: С похмелья хуже всего Колобку. У него все болит.

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Ваша подруга, невеста, супруга, мать ваших детей внезапно решила стать популярной певицей?
2: Милый, мне срочно нужны 5 миллионов на дебютный трек и миллионов 10-20 на видеоклип с павлинами, слонами и Бураком Овчевитом, где он типа такой королек, а я его любимая птичка певчая.
1: Артик и Асизм. Новая чума 21 века. Ежегодно десятки тысяч женщин по всей России заболевают артикоастизмом.
3: Это малоизученная вокально-капельная инфекция, которая передается от человека к человеку исключительно через микрофоны в караоке-клубах. Основные симптомы – потеря стыда и совести у нее и не гроша за душой у вас.
1: Ведь за каждой успешной певицей стоит грустный мужчина, который оплачивает это хобби.
3: Артик и астизм.
4: При первых симптомах подавайте на развод.
1: Артик и астизм. Нет, это не лечится.
5: Ролик создан при поддержке Министерства эстрадного позора. Минэстрадпозор предупреждает, ее пение вредно для вашего кошелька и психического здоровья.
6: Кинокомпания «Реновация» и телеканал «ППЦ» представляют.
7: Он – простой дорожный рабочий, знакомый всем оранжевый жилет. Она – гламурная красавица с обложки журнала. Судьба свела их в бордовой пробке на Садовом кольце. Но возможна ли настоящая любовь в эпоху тотального благоустройства?
6: Смотрите во всех кинотеатрах.
7: Михаил Капустян.
8: Ну я же люблю тебя, дура!
7: И Ольга Арбузова.
9: Да? Ты даже не подписался на мой телеграм.
7: В музыкальной комедии «Бордюры любви».

0: Романтическое приключение на большом экране для всей семьи. «Бордюры любви». В роли светодиодного тополя Александр Дрявло.
1: Захотелось хлебушка?
2: Пожалуй, возьму пару бубличков к чаю. Ну, или пряничков.
3: Никаких бубликов, только бублы. Никаких пряничков, только прянища. И запомни, хлебный комбинат номер 69 имени психолога Зигмунда Фрейда не занимается мелочевкой.
4: Мы предлагаем широкий ассортимент бублов, прянищ, ватрух, батонищ, пирожищ и кренделищ.
3: Попробуйте наши тортища, багетища и караваища. Ведь размер имеет значение.
4: Хлебокомбинат номер 69 имени Зигмунда Фрейда. Вот такой ширины, вот такой вышины. Спрашивайте нашу продукцию в супермаркетищах и мегамолищах вашего городища.
3: Хлебокомбинат имени Зигмунда Фрейда. Ну, у кого больше?
5: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Все-таки каблуки – невероятная вещь. Надела – шикарная женщина. Сняла – счастливый человек.

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: Можно долго откладывать деньги на все, что угодно. Все равно их придется внезапно отдать стоматологу.
0: И песни.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Последняя парта. Петропавловск-Камчатский.
3: Камчатка на сцене. Край, где дети играют в пол, это лава.
4: Без права на ошибку.
3: Кстати, Камчатка находится рядом с Америкой, и это на нас вообще никак не влияет. Правда, Паш?
5: Все верно, малыш Томми. Ведь я обычный русский мужик. Жду не дождусь, когда я приеду на Камчатку, прыгну в свой пикап, поеду по хайвею имени Ленина на свое ранчо. А вечером... Вечером позову друзей на барбекю. Мы послушаем Джонни Кэша, Долли Партон и еще что-нибудь из Блатника. Боже, храни Камчатку.
0: Агрофак. Ставрополь.
6: Сразу видно автообзорщиков, которым проплатили.
7: БМВ. Параша. Давайте взглянем на Китай. Вот. Новый Geely J7. Салон от Мерседеса, кузов от BMW, двигатель от Range Rover. И это абсолютно уникальный автомобиль, не имеющий аналогов в мире. В машине ничего лишнего. Все 4000 кнопок нужные. Автопилот не видит самокатчиков. И это еще не все плюсы. Пока говорил, вышла новая модель J8. У меня все, а ему еще есть что сказать.
8: И это сердце мое.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сказала мужу, что когда он выйдет из душа, мы поговорим о том, что я нашла у него в телефоне. Муж моется уже четвертый день.

0: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужик приезжает на работу, вся парковка занята, некуда припарковаться. Без 5:09, понимаешь, что начальство даст стыки ему за то, что опоздал. Он воздевает руки к небу, говорит: «Господи, помоги мне куда-нибудь всунуть свою машину. Я буду молиться, я брошу пить. Пожалуйста, сделай для меня, потому что мне уже тут кырдык, что называется». Смотрит, действительно, одно место освобождается, машинка какая-то уезжает. Он в небо посмотрел, говорит: «Все, не надо, уже нашел». Два грузина тащат медведя на шесте. Встречает третий, посмотрел на медведя, говорит: «Гризли?» Тот говорит: «Нет, руками задавили».
2: Это две блондинки беседу, говорит: «Марина, а ты знаешь, зачем у вертолета нужны вот эти лопасти, которые наверху?» Он говорит: «Даю. Ну, наверное, чтобы летать». «Нет, это вентилятор, чтобы пилот не потел». «Да ладно, серьезно, как ты летел на вертолете, эти лопасти практически полностью остановились, ты не представляешь, как вспотел пилот».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Если бы моя жизнь была бы песней,
4: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.
6: Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя.

минуточку, и тут, вероятно, вы зададите мне вопрос. Эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряя дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься, написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя, твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой на Юмор-ФМ.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Небольшой южный ветер. Ночью 3-8 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 24. В Карталах и Троицке до 26 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 25.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
1: В Снежинске 2 часа.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужик должен много работать, чтобы у котика была вкусная еда.
2: Триста тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Лапша готовится 5 минут, а я всегда готов. Аскорбинку знаешь? Я оскорбил. Сократа знаешь? Я сократил. Теорию относительности знаешь? Я отнес. Лысого из Бразерс знаешь? Я побрил. Флешку в ноутбуке видишь? Я вставил. С первого раза. Жизнь нужно прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, а пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатья рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

нравится людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
3: Находясь в состоянии аффекта по поводу позднего возвращения супруга, гражданка Короткова ЛС обвинила его в мужской, личностной и профессиональной несостоятельности, аргументировав свое мнение с помощью нецензурной брани и половника. Вероятно, инспектор ДПС слишком радостно бежал мне навстречу с радаром, что обусловило показания о превышении мной скорости более чем на 20 км в час, чего я не совершал. Наличие бейсбольной биты во время прогулки по парку в ночное время связано с моим увлечением этим видом спорта и готовностью сыграть в него при первой же возможности, что у нас в парке происходит довольно часто. Как ответственный государственный гражданский служащий, свое имущество в виде 4 земельных участков, катамарана и акций нефтеперерабатывающего завода я не скрывал. То, что оно записано на моего 4-летнего сына и 2-летнюю дочь, объясняется принципом «все лучшее детям». На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На конкурсе детских рисунков на асфальте победил Антон, нарисовавший круг. Остальных участников конкурса забрал Вий.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вообще у русских соображалка потрясающая. Вот это бы на пользу родине все, что они... Пытливость мозга необычайная. Вот мне пишет письмо одна женщина. У моей подруги сломалась мясорубка. Вот в любой стране мира пойдет, купит новую, вызовет починить. Нет. Она не могла фарш сделать. Сломалась мясорубка. Готовы? Заморозила мясо и натерла его на терке. Вы где-нибудь в мире подобное могли увидеть? Наши соображают, но не на пользу родине. Особенно соображают, когда можно украсть где-нибудь что-нибудь. Почему я говорю, все требуют честные выборы? Вся страна ворует, вы вдумайтесь в это. Вот пишут мне ребята, дадим вам совет, Михаил Николаевич, вы часто за границу летаете, мы пробовали, проходит каждый раз. Страхуем багаж, прилетаем, а в багаже ничего нет, нам страховку выплачивают. Готовы? Они сухой лед кладут. Технически грамотные люди смеются. Сухой лед, когда он испаряется, он не тает. То есть воды нет, ничего. Прилетает пустой чемодан. А страховка по весу идет. Я такие получаю. Вы сейчас записывайте, я вам советы даю, которые мне дают. Если вы потеряли зарядку от телефона, ни в коем случае не покупайте новую. Идите в ближайшую гостиницу, говорите там, что останавливались. У них за несколько месяцев назад и забыли зарядку. Вам притащат ящик с забытыми зарядками. Вы выберете. Это очень просто, но американцы не додумаются до этого. Знаете, как к американцу, одному менеджеру, пришел наш покупать симку для айфона. А для айфона симка-то другого размера. И спрашивает у менеджера америкоса, сколько стоит симка для айфона? Тот говорит, $50. Ой, дорого. А для простого телефона? А америкос говорит, ну у тебя же айфон. Тебе не подойдет для простого. Он говорит, я тебя не спрашиваю, подойдет или не подойдет. Я тебя спрашиваю, сколько стоит? Он говорит, 15. Дай мне. Тебе не подойдет. Я тебя не спрашиваю, понимаешь? Дай симку за $15. Пеняй на себя, дал. А наш посмотрел, прилетел, говорит, у тебя ножницы есть? В этот день мировоззрение американца поменялось. Наш на его глазах обрезал симку, вставил, и работает iPhone. Все. У нас вся страна знает, что это можно делать. В японском ресторане японцы одурели. Они потеряли косоглазие, когда увидели. Знаете, транспортер, крутится блюдо. И вы берете, едите, и по пустым тарелкам вам приносят счет. 5 тарелок осталось, счет, значит, вот. Только наши догадываются съесть и поставить обратно пустую.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Погода – это то.
1: В Снежинске 3 часа. На Юмор-ФМ.
2: Иногда хочется любить весь мир, но жена каждый раз против.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
1: Ну, а вот эти вот названия из меню, да? Ну, вот, например, стейк мачете. Это что такое? Это типа кусок мяса и сабля из джунглей, правильно? Или вот кольца кальмара. Они, ну, типа, кальмары развелись, все, они без колец теперь, все, как это?
2: Мих, а что, если мы без твоей юмористической феерии заказ сделаем, а?
3: Ты-то что сидишь, что не заказываешь? Мы вон уже заказали.
4: А, да, не, я не буду. У меня денег нет.
3: В смысле, как у меня тогда, когда я машину купил, и нет денег просто сейчас?
4: Да нет, просто нет денег у меня. Нет. Как бурлеска в Афганистане. Вот так нет, понимаешь? Абсолютно, навзничь, целиком и полностью, с ног до головы у меня нет денег, понимаешь? Цены, блин, поднимались, и в какой-то момент просто обогнали мою зарплату просто, все, понимаешь? И бессмысленно мне сейчас ходить на работу, все, никакого смысла нет. Я пару ночей поплакал в кошку, ну, потому что у меня подушки нет, потому что денег нет. И все, и начал потом сильно спать. Потому что когда спишь, есть не хочется, понимаешь? Все, я проиграл в одни ворота инфляции. Проиграл.
3: Слушай, ну все с этими ценами и инфляцией как-то мирятся. Ну, да. У нас тоже, ну, мы же как-то освоили новые работы какие-то, чтобы побольше зарабатывать.
4: Да это лохи делают, понимаешь? Это все лохи делают.
3: Мы с тобой лохи,
4: да, а у меня протест, понятно, типа? Протест. В каменном веке же не было же денег, ничего не было. Как-то же жили. Да так не парьтесь, все нормально, на вас это не скажется.
3: Да.
4: Хавайте.
3: Да, да, конечно, уже сказывается. Просто 10 минут про это разговариваем. Как при тебе хавать, я вообще не пойму, когда ты не ешь, сидишь.
1: О, а смотрели сериал «Офер», как «Крестного отца» снимали? Прикольно.
3: Да, да, прикольно. Я офигел, что голова лошади настоящая.
1: Да, это вообще кошмар.
3: Это круто.
4: Блин, хотел бы тоже с вами поразговаривать на эту тему, но я не смотрел.
3: Да.
4: У меня денег нет.
1: Прям вообще нет, Денис, ты что, угораешь? 160 рублей подписка стоит, а как супер сникерс купить.
4: Да у меня Wi-Fi, в принципе, нет, интернета нет. А к соседскому Wi-Fi не получается подключиться. Я уже что только не пробовал, именно его собак, и с большой буквы, и с маленькой, и матом. Не получается, не дается, блин, этот Wi-Fi дурацкий. И дома я уже все посмотрел, изучил все обои, понял, что там на них нарисовано.
3: О, Денис, а я прикольно придумал. А давай ты ничего не будешь рассказывать сегодня, а то очень грустно после твоих рассказов.
1: А о, Валерка, а мы, кстати, в субботу-то пойдем в зал?
2: О, давай, я только в сам зал не хочу, я хочу вот хамамчик, бассейн. Вот
1: ну, в бассейн
2: вот.
1: Хотя бы
2: да,
1: надо
2: туда
1: сходить.
2: Пойдем.
1: Да.
4: Ну, если что, мне не получится с вами пойти.
3: Да ладно! А что случилось?
4: У меня денег
1: нет. Неожиданно, да.
4: Ну и не только, кстати, реально. Мне кажется, бессмысленно туда ходить просто. Вас как лохов разводят. Вон, Москва стоит на Москва-реке. Зачем в бассейн ходить? Я вот иду в заряде, оттуда бульк в Москва-реку и брасом пошел. На Красной площади бесплатно любое послушал. Все. Короче, все как у вас, только бесплатно.
3: Ну, ну да, все как у нас.
1: Один в один.
4: Да.
3: Я хочу все-таки узнать, где крышка от фляги, из которой так брызги летят? Mm-hmm. Ты че, друг? Ну, ну нет у тебя денег, но мы ж предлагаем помощь. Мы ж можем все равно вместе как-то отдыхать и развлекаться.
4: Да базара ноль, я вообще не хотел размахивать этим флагом. Все, извините, пацаны, хавайте, хавайте.
1: О, спасибо тебе большое, Денис. Разрешил нам похавать.
4: Mm-hmm.
1: А, я, кстати, не рассказывал, у нас сейчас с женой прям какой-то новый период в отношениях начался. Такой, знаешь, ренессанс. Мы тут недавно, короче, отдали детей бабушке, взяли 2 билета на Сапсан и в Питер поехали.
3: Прикольно.
1: Просто там до утра гуляли, болтали, даже без выпивки, просто так.
3: Прикольно.
1: Прикольно.
4: Хм. Блин, знали бы вы сейчас, кем я сплю. Бедный стык у дивана просто.
0: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Что это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
0: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Катя уже была не против раздеться, но карта шла и шла.

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Медицина Гиппократа говорит «не навреди». Медицина Парацельса говорит «делай добро».
2: А сеть аптечных киосков «Хороняка» говорит: приходи на финальную распродажу медицинской просрочки по офигеть каким финальным ценам.
3: Мы тут поскребли по сусекам и обнаружили кучу малу всяких таблеток и пилюль с почти вот-вот и даже чуть было не истекшим сроком годности.
2: Ну, не выбрасывать же.
3: Пирамидон советских времен, анальгин перестроечных годин, рыбий жир, ровесник станции «Мир».
2: А это что за вонючая грязь?
3: Читай этикетку, вишневского мазь.
1: Сеть аптечных киосков «Хороняка». Таблетки и пипетки за медные монетки.
3: Аптеки «Хороняка». Цены ниже, небо ближе.
2: «Хороняка». Ну, так и быть. Живи пока.
4: А вы умеете драть лыка?
5: Нет, я ни разу не пробовала драть лыка.
4: Освоить перспективную профессию лыкодратель вам помогут высшие государственные курсы лыкодрания имени Дрю Берримор.
6: Я работаю лыкодратчицей всего 2 года и уже успела преуспеть.
7: Вообще забыл про обувные магазины. Лыка всегда под рукой.
8: Утром лыка надрала, вечером новые лапти. Спасибо, тятя.
4: Да, лыка – это лапти, а лапти – это просто песня.
9: Эх, лапти, да лапти, да лапти мои. Эх,
4: пришло твое время драть лыка.
10: Работодатели ждут лыкодрателя.
4: Высшие государственные курсы лыкодрания имени Дрю Берримор. Дери, как Дрю. Встань на путь лыка на сайте lykomachalo.ru.
11: Я согласен. Мужчина должен быть сильным, смелым и закаленным. Это так. Но у нас тоже есть чувствительные места. И о них следует, как следует, позаботиться.
12: Мужское тонизирующее мыло для особо чувствительных мест «Солнышко» от Алибабаевской мыловаренной фабрики.
11: Друзья посоветовали мне «Солнышко». Я попробовал и не жалею. Помимо идеальной чистоты, «Солнышко» обладает удивительным тонизирующим эффектом, что, как известно, важно для каждого мужчины.
13: С тех пор, как в нашей ванной поселилось «Солнышко», я ни разу не слышала от мужа: «Слишком устал на работе» или «Давай завтра, а?» Ну, если вы понимаете, о чем я.
12: Мужское тонизирующее мыло «Солнышко». Мощный ежедневный заряд бодрости для самых чувствительных мест.
13: Солнышко, пора вставать.
12: А вы все еще используете обычное мыло?

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Бойтесь людей, которые не курят, не пьют, не употребляют сладкое, жареное, жирное. Если они так издеваются над собой, представьте, что они могут сделать с вами!

0: РФМ. Шутки.
1: Одинокая девушка после 30 выбирает кота, похожего на своего отца.
0: И песни.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Иван да Марья. Кострома.
3: Экспедиционист после тяжелого дня возвращается домой.
4: Да ну все, блин.
5: А что такое?
4: Да ничего.
5: Че, опять бабка с палками или скандинавской ходьбы психанула? Че, где, йод можешь дать?
4: Да хуже, блин. Там в парке вообще никого нет. Они то на такси ездят, то на электросамокатах. Кто-то идет прям вот так в телефон уткнулся. Я кому это все показываю?
5: Ну все, все. Ладно, все.
4: Еще эти фонари появились, камеры везде. Похорошела Москва при Собянине.
5: Ладно.
4: Я еще сижу, блин, в этих кустах, в плаще весь, замерз.
5: А я потому что тебе говорил, надо было сапоги надевать.
4: Сапоги, плащ. Я тебе что, по-твоему, клоун? Я серьезными вещами занимаюсь.
5: Не знаю, как.
4: Давай, рассказывай, как дома?
5: Да ничего, нормально. Малого только обижают в школе.
4: А, ну ничего, я завтра схожу, там у них около забора, похожу. Все, блин, ну хожу.
5: Ну ладно, подожди, может, я отцу наберу, он тебя устроит куда-нибудь?
4: Не, я в органы не вернусь. Органы показывать надо, да. Да все, ухожу, точно.
5: Ну, эй, чемпион. Может, рано еще вешать мошонку на гвоздь? Давай, может, с тобой уедем куда-нибудь, в деревню. Отдохнешь, развеешься, займешься чем-то для души.
4: Че, поездам же показывать.
5: Поезда уже показывать.
4: А я с этого начинал.
1: Лига городов.
2: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В детстве у меня был плюшевый медвежонок, и он говорил «I love you». Но только если на него как следует надавить.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: В маршрутке бабулька едет, у нее что-то упало из сумки. Водитель говорит: «Ха, что упало-то мое?» Старушка говорит: «Ты, главный сынок, едь тихонько, то я сейчас упаду и вся буду твоя». Такой щупленький человечек, ботаник в очках, в линзах таких сумасшедших, заходит домой, жена с любовником. Любовник поднимается во весь рост, огромный, типа Валуева, шайба такая, страшных размеров. Тот вынимает пистолет и говорит: «Это хорошо, что ты такой большой, а то я на работе очки забыл». Мужик приходит с завода, у него пальцы в солидоле, грязный весь. Говорит: «Доктор, у меня мигрень. А вы состоите в обществе писателей России?» Он говорит: «Нет». «А в обществе художников России?» Он говорит: «Нет». «Тогда у вас просто раскалывается жбан».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Юмор-ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Город Пятигорск».
3: В администрации города Владивосток, естественно, работают самые добросовестные чиновники. Мы понимаем, что сложно. Но давайте пофантазируем и представим, что каким-то образом среди них появилась одна паршивая овца.
4: Сам овца, понял.
5: Здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Мы пришли получить дальневосточный гектар.
6: Да.
7: Да вы что, правда? Блин. А его забрали, вот только что. Он же один был, ребята.
6: Да. Подождите. Как один, ясно сказано, любой гражданин Российской Федерации может получить на Дальнем Востоке 1 гектар земли на 5 лет бесплатно.
7: Да на, подавись.
6: Давайте, так.
7: Вот, пожалуйста.
5: Это Япония.
7: Не благодарите.
6: Послушайте, мы будем жаловаться.
7: Так, тихо, не нервничай. Вот ты сейчас будешь нервничать, похудеешь, станешь стервой. Блин, опоздала с советом, да?
6: Вы что себе так, позволяете
5: так,
6: в конце...
5: Так, давайте успокоимся, и вы подберете нам участок.
6: Угу. Да, давайте вы подберете нам участок.
7: Так, давайте вот с вами будем разговаривать. Вот что вы планируете строить на своем участке? Вот мне интересно.
5: Ну, мы хотим построить небольшой...

0: Большой дом, так. Небольшую сыроварню.
1: В европейском стиле.
0: Английский газон.
1: Ландшафтный дизайн.
0: Нарожай много детей.
1: И к нам будут приезжать родственники.
2: Да. Ой, здорово. Слушайте, а во второй серии что?
1: В какой серии?
3: Так это что, не сериал, что ли? Что вы мне голову морочите, так?
1: Послушайте, женщина, почему нельзя просто взять и выполнить свою работу? Почему обязательно нужно трепать нервы?
3: Вот послушайте, честно сказать, я вообще по натуре вредный человек, наделенный властью. И мне иногда кажется, что вот эти все земли, они мои. А, так, а вы пришли тут? Счастливые, красивые. У вас это полная голова идей. Прям бесите меня, честное слово.
1: Все понятно, до свидания.
4: Удачи.
3: Вот, до свидания, с этого надо было начинать. Пришла она тут. Алло, слушайте, знаете, что я придумала на своем участке построить? Значит, сыроварню, ландшафтные там кусты, и чтоб ко мне родственники приезжали.
5: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: опять ничего не придумаю.
1: Я думаю,
0: ничего опять не придумаю.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если вы поняли, что на самом-то деле все не так уж и плохо, а жизнь, черт побери, налаживается, больше не пейте.

0: представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Полина, студентка из Новосибирска, спрашивает.
1: Дорогой Сатья, мне 23 года. Недавно я рассталась со своим 12-м по счету молодым человеком. Так уж получилось, что я ревнивая. Я не могу не устраивать сцены, я закатываю скандалы. И, наверное, по этой причине от меня сбегают все мои молодые люди. Скажите, пожалуйста, как побороть ревность?
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. Для того, чтобы попробовать на него ответить, надо понять, что означает сам этот термин. Ну, подвести какой-то общий знаменатель. В моем мире, в моей голове, ревность – это волнение, опасение, что твой партнер предпочтет сексуально кого-то другого. 99% именно это ревность. Вряд ли кто-то ревнует, что мой сексуальный партнер лучше меня играет на маракасах. Я ревную его успеху. Ну, сомнительно, да? Поэтому волнение, что он будет спать с кем-то другим. Она будет спать с кем-то другим. Тут есть два пути развития. Эта мысль приходит всем, но тем не менее. Есть два варианта развития событий. Первое. Тебе нужно быть таким человеком, чтобы от тебя не надо было искать что-то другое. Если с тобой хорошо, зачем тратить время на поиски? Второй вариант. Запретить ему посадить в яму. Очень удобно. Открываешь решетку, лебедочкой достаешь Валеру, расчехляешь ему пиписечку, которую ты как бы заботливо хранишь в яме, да, и как бы пользуйся, и после этого назад в яму отпускаешь, он там сидит нормально, сверху кидаешь ему, не знаю, мясо сырое, скорее всего, и бьешь по рукам, чтобы не вздумал трогать себя без тебя. Это вот два таких варианта развития событий, сами выбирайте. 23 года, я всем ревную. Ну вот смотрите, тебе 23 года, у тебя уже 12 каких-то неудачных отношений. То есть у нас так общество устроено. На каком свидании у нас случается секс? Статистика, ну, на первом, дай бог, конечно, вам здоровья и ваши слова в уши всем женщинам. Но в нашем мире, конечно, женщины понимают, что на первом свидании это делают, ну, только шутки, конечно же. Только, либо очень раскованные какие-то дамы. Поэтому на втором, конечно, на втором свидании это нормальная история. И вот встречается мужчина, встречается женщина, они немножко тусят на первом-втором свидании, на крайняк в третьем у них случается секс, они потом двигаются куда-то, строит отношения, это Полина понимает. Этот мужик очень легкий напередок. Очень легкий, потому что я пришла, тряхнула сексуальная дотация, он стек уже в сапоги, я его утащила в гнездо. И ты четко понимаешь, что любая женщина, у которой есть грудь, и она еще что-то говорит, и она еще владелица какой-нибудь еще дополнительной штуковины, любая может утащить. Если ты же это сделала, ты общаешься, ты сама такая, и он такой. И нормальная история. Поймите, побочный эффект вот этого доступного, радостного, я не побоюсь этого слова, секса такого безответственного, такого легкого, несерьезного, что вы потом будете ревновать. А я же уже хочу замуж, а он может еще кого-то захотеть. Да, конечно, он же и тебя-то захотел в паузах между. Поэтому ничего не поделаешь. Живите с ревностью. Живите с ревностью. Просто придет какой-то человек, у которого нервы удалены хирургическим путем, и он будет вас терпеть. А бросит позже.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки, песни, плюс. Для вас поет и шутит Хабиб.
1: Сделал тёще я рагу с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором, с прокурором, ой, с прокурором.
0: Шутки, песни, плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: С днем рождения! КамАЗ чуть-чуть задел Евгения.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После второй бутылки водки Дмитрий понял. Зинаида настолько красива, что он ее недостоин.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Анекдоты разные, хороши, ну и про патриотизм тоже должны быть. Собственно говоря, об этом и речь. Небольшой бар, 2 часа ночи, из-за угла так очень осторожно вылезает французская мышка, смотрит, нет ли кота, забирается на барную стойку, наливает себе 50 грамм вдовы клюко, быстро выпивает и, пока кота нету, убегает. Значит, другая мышка, немецкая, вылезает тоже так очень осторожно, смотрит, кота ли нет, залезает на барную стойку, наливает себе 100 грамм шнапсика, хлопает и также быстро убегает, пока кота нету. Русская мышь, значит, так смотрит, осторожненько смотрит, кота нету, залезает на барную стоечку, наливает себе полтинчик для разогрева, водочки выпила, смотрит, кота нету, еще 50, еще кота нету, смотрит, еще соточку, и кота нету, смотрит, еще полтинчиком полирнула сверху, достала сигаретку, так, присела, затянулась и говорит: «Ну ничего, блин, мы подождем». Да, девочки, девчонки, подруги, ох, палимся порой на ровном месте. Муж купил жене на 8 марта несколько одинаковых трусиков одного цвета. «Милый, но они же совсем одинаковые. Зачем ты их купил? Они не веселенькие. Люди подумают, что я их никогда не меняю». Хм, люди? Какие люди? Моменты, как говорится, делятся на подходящие и не очень подходящие. Один мужчина спрашивает другого: «Дружище, разговариваешь ли ты с женой во время секса? Прости за вопрос, но что-то навеяло». «Да ты знаешь, бывает, иногда именно в это время она звонит мне по телефону».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда Леониду Якубовичу наступили на ногу, он не постеснялся и назвал все слово целиком.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, маленький такие. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Я скажу тебе о своем чувстве. Это чувство к тебе я пронес через всю жизнь. Я принес его через войну, через еще более трудное мирное время. Я принес чувство через всю жизнь, и вот сегодня говорю тебе, я не люблю тебя. А вы пробовали когда-нибудь принять слабительное одновременно со снотворным? Очень интересный эффект. Что ты мне, молодежь, молодежь? Да мы, если захотим, молодежи вообще не будет. И об этом же. В мужчине заложено чувство ритма, только нужно ему разрешить. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Ну как? Ну, вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, четвертую — вода. И прославленная такая. Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам. Ты женщина, ты должна раз лежать и два тихо. Идеал, видимо, мой идеал женщины. То, что я только что причел. Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Он был советником Рабиновича по национальной безопасности. Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко, он не летит. То есть он летит, но сам по себе. И плюет на вас. Поэтому надо быть очень легким и независимым. Целую. Вот это мне нравилось всегда. В Ялте, Сочи и других южных городах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужики. На свет лампы. И кружат, и сидят. Одни два крупных, 3-4 мелких. А у них дома жены. Дети поближе, старшие внизу. Не заслоняйте собой младших. Родители на стульях. Мамаша, возьмите на руки маленького. А чуть в сторонку, чтобы не заслонял. Вот так вот. Сзади плотнее, пожалуйста, плотнее. Сейчас, минуточку. Кто спешит? Все успеют. Вот вы высокий. Пропустите вперед девушку, чтобы она была видна. А вы почему не хотите? Ближе, плотнее. Улыбайтесь. Вы. Вот не надо грустить. Пусть вы останетесь веселым. Вот. Хорошо. Все улыбаются. Внимание. Пли.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Зонт отлично уберегает от дождя. Стоит взять его с собой, и дождя точно не будет.